0: какой актив самый ценный в этом мире? Безусловно, это доверие. Если вы помните, раньше на деньгах писали что-то типа «обеспечивается золотым запасом страны» или «обеспечивается достоянием государства». Подобные надписи должны были вызвать доверие у тех, кто брал в руки бумажные купюры. Мы доверяем тому, с чем знакомы, в чем неплохо разбираемся, и не доверяем, когда что-то нам непонятно. В миссии все построено именно на доверии. Мы, проповедуя Христа, самими собой показываем, чем обеспечена наша проповедь. Если слова наши, как валюта Небесного Царствия, обеспечены золотом любви, благости, милосердия, драгоценными дарами Духа Святого, то отклик на благовестие всегда будет положительным. Если же штампуем речи без дел веры, то кто будет вкладываться в пустое благочестие? Главная цель миссии – донести народам весть, что Богу можно и нужно верить, доверяя Ему всю свою жизнь, так как Христос умер за нас, пока мы были грешниками. Продемонстрировать то, чем обеспечено Евангелие, и есть важнейшая задача миссионера. А обеспеченность эта заключается в любви Христовой, в силе Духа Божьего, в прощении, в делах любви и веры, в братстве и многом другом. Уходя на миссию, не забудьте взять все это с собой, дабы слова, исходящие из ваших уст, вызывали уважение и желание испытать их силу. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио «Пилигрим».

0: Не бойся, Бог никогда тебя не оставит. Радио Пилигрим.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.
0: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 12 октября, и тема сегодня «Иисус прославлен». Мы открываем книгу Деяний, 19 главу, и рассматриваем случай, который произошел с человеком, одержимым демоном. И семь сыновей Скевы пытались изгнать из этого человека демона, но у них ничего не получилось. Они даже использовали имя Иисуса, но они не знали Иисуса. И поэтому их слова не имели силы. Демон сказал: «Иисуса знаю». Когда все в этом городе услышали, что злые духи знают имя Иисуса, это оказало влияние на всех. И далее в 17 стихе этой же главы сказано, что на всех, кто слышал это, напал страх. И имя Господа Иисуса было прославляемо. Слово «страх» описывает благоговейную тишину, благоговейное чувство. Это было такое благоговение перед именем Иисуса. Ведь даже бесы знают Его имя. И должно быть, оно обладает огромной силой, и в Библии сказано, что имя Иисуса было прославлено. Это слово означает «быть весьма возвеличенным». Вот что происходило в Ефесе, когда это произошло с одержимым. Имя Иисуса Христа обладает огромной силой, и вы можете использовать Его имя. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день и новую возможность размышлять над Его Словом. Следующие несколько минут мы проведем в рассуждениях о том, как провести границу между душевным и духовным. В каждом поколении есть и божественное, и человеческое. Если искать Божьего, то мы будем встречаться в мире и согласии, а если каждый будет искать своего, то мы рассоримся, разделимся. Ситуация похожа на ту, которую описал Максимилиан Волошин в своем известном стихотворении. Помните? «И там, и здесь, между рядами, звучит один и тот же глас. Кто не за нас, тот против нас. Нет безразличных, правда с нами. А я стою один меж них, в ревущем пламени и дыме, и всеми силами своими молюсь за тех и за других». На самом деле все творчество разделяется на духовное и душевное. И время здесь ни при чем. В каждом поколении были, есть и будут песни духовные, и были, есть и будут песни душевные. Более того, подчас между духом и душой не провести границы, потому что человек в процессе пути своего восходит от личного, то есть душевного, к Божьему, то есть духовному. Так мы и преображаемся из душевного в духовных. Поэтому не время обладает правом быть критерием истины, но истина есть судья времени и его наследия. Почему так? Да потому что истинно духовное творчество будет жить вне времени, или точнее сказать, во всякое время. Тогда как душевное, питаемое только от духа этого века, живет только возраст века. Страшит другое, когда церковь без зазрения совести рождает свои шедевры, так скажем, от любодеяния с миром. Я беру на себя смелость утверждать, что многие музыкальные хиты на христианском рынке популярны, то есть имеют многомиллионные просмотры на YouTube или других каналах, только потому, что не уступают уровню мирских исполнителей, а не потому, что они рождены от Святого Духа и потому на них такой большой спрос в обществе. Порассуждайте сами над этими истинами в течение дня. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Частные клиники в 19 регионах России полностью отказались от проведения абортов, рассказал председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В воскресенье он провел молебен против абортов в столичном храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Синод РПЦ утвердил текст молебного пения о вразумлении имущих намерения погубить и младенца в чреве в 2025 году. В 19 регионах частные клиники полностью отказались от производства абортов, в 25 регионах – 60% от общего числа, в 36 регионах – более 30% всех коммерческих клиник также отказались от производства абортов. И этот процесс нарастает, сказал отец Федор Лукьянов, слова которого приводят в телеграм-канале Патриаршей комиссии. Также продолжил он, несмотря на сопротивление, в более чем 32 регионах России приняты законы о запрете склонения к абортам. Папа Римский Лев XIV на фоне сорвавшейся казни в США и планах американских властей транслировать в прямом эфире приведение смертного приговора в исполнение заявил о недопустимости такой меры наказания, подчеркнув, что она является посягательством на неприкосновенность личности. Смертная казнь недопустима, поскольку она является посягательством на неприкосновенность и достоинство личности. Общее благо может быть защищено, а требования правосудия могут быть удовлетворены без применения смертной казни, написал понтифик в социальной сети X. Папа Римский Лев XIV также отметил, что в современном мире есть способы наказания, которые защищают граждан и не лишают при этом виновных возможности искупления. 30 сентября в США приговоренный за убийство Кристи Пайк дважды ввели смертельный препарат, но она выжила, и в критическом состоянии ее отправили в больницу. По словам адвокатов, сейчас женщина в сознании. Губернатор Теннесси Билл Ли приостановил казни в штате до конца года и назначил независимую проверку. В сирийском городе Суки-Лайбия, где большинство жителей составляют христиане, произошло новое нападение со стороны толпы мусульман. Нападавшие громили и грабили магазины и жилые дома. Это уже второй подобный инцидент за год. Ранее, незадолго до Пасхи, похожее нападение привело к отмене всех пасхальных мероприятий в городе. По данным организации Christian Solidarity Worldwide, нападение произошло 3 октября. Поводом стал конфликт с участием двух мужчин из соседнего мусульманского города. Предположительно, они пытались оскорблять и запугивать владельца магазина в Суки-Лайбии. В ответ мужчины подверглись нападению и были вынуждены покинуть город. Позже они вернулись вместе с толпой единоверцев. Нападавшие ворвались в город ночью, повредили и разграбили несколько магазинов и жилых домов. Во время нападения применялось огнестрельное оружие. Согласно новому опросу Барна, большинство пасторов считают, что их церквям нужна политика, регулирующая ответственное использование искусственного интеллекта. Но лишь немногие говорят, что их общины приняли такие правила. Опрос проводится на фоне растущих дебатов об этичности использования ИИ в церквях, особенно в связи с тем, что пасторы все чаще обращаются к этой технологии. Только 13% пасторов утверждают, что никогда не используют искусственный интеллект, в то время как примерно треть используют его для исследований 36%, а еще треть для генерации идей для небольших групп и решения административных задач 34%. Почти каждый четвертый пастор говорит, что использует ИИ для написания или редактирования проповедей. Согласно опросу Барна, 94% пасторов считают, что в церкви должны быть правила ответственного использования искусственного интеллекта. Однако только 21% пасторов утверждают, что в их церкви такие правила есть. Лишь 4% пасторов говорят, что политика их церкви носит официальный характер. Американские музыкальные группы Lady A и Boyz II Men объединились для записи новой песни, вдохновленной сериалом «Избранные» The Chosen о жизни Иисуса Христа. Композиция вышла вскоре после того, как завершились съемки 7-го и последнего сезона сериала, сообщает The Christian Post. Песня «I Love You One» стала третьим синглом с будущего альбома «Songs in Spirit».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 12 октября. Откройте дверь. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Откровение Иоанна Богослова, 3:20. Когда я распахнула свое сердце, чтобы Святой Дух наполнил меня до избытка, он начал говорить со мной и наводить порядок в каждой сфере моей жизни. Не было ни одного уголка, куда он не проник бы. Иногда мне это нравилось, а порой удручало. В общем, это не всегда доставляло мне удовольствие. Думаю, вы понимаете, что я имею в виду. Бог показывал мне, как я веду себя с людьми, что говорю о них. Он обсуждал со мной самые разные вопросы: как я трачу деньги, как одеваюсь, с кем дружу и как провожу свободное время. Он говорил со мной о моих мыслях, о моем отношении к людям и ситуациям. Я поняла, что ему известны все мои секреты, что от него нельзя ничего утаить. Я перестала отводить Богу только гостиную и позволила ему заглянуть во все уголки своего дома. Я никогда не знала заранее, какую сферу моей жизни он решит обсудить со мной в следующий раз. Это увлекательное путешествие внутрь себя порой становилось для меня настоящим испытанием, так как я знала, что мне придется многое изменить в собственной жизни. Мы все хотим перемен, но когда они приходят, это часто пугает нас. Мы жаждем чего-то нового, но при этом не готовы отказаться от привычного нам образа жизни. Нам может не нравиться то, что у нас есть, но мы не видим достойной альтернативы этому. Нам страшно терять контроль над своей жизнью и передавать кому-то всю власть. Слышать голос Бога и повиноваться Ему значит жить ради Его удовольствия и славы. Вы можете волноваться и испытывать определенные опасения, открывая Богу двери в каждую сферу своей жизни. Но уверяю вас, вы ни о чем не пожалеете. Божье слово на сегодня. Пригласите Бога в каждую сферу своей жизни.
2: Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Радио «Пилигрим».
4: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

0: Здравствуйте, друзья! Сегодня программа «Библия говорит» прямо из Иерусалима. Алексей Коломийцев и Николай Пастухов с вами. Пастор Алексей, сегодня стало очень модным выискивать в себе еврейские корни. Скажите, в чем преимущество принадлежности к еврейскому народу?
1: Это очень интересный вопрос, спасибо, Николай, за него. Особенно он ощущается здесь, на земле Израиля. Дело в том, что Бог избрал этот народ для выполнения одной особенной миссии. Бог избрал Авраама прежде всего, и когда он избирает Авраама, он обещает ему три особых обетования. Первое обетование, он говорит о том, что от тебя произойдет народ. Второе, он говорит о том, что ты будешь благословен и будешь в благословении. И третье, я дам тебе землю. Это то, что мы видим сегодня на земле Израиля. Но самое главное, то, для чего Господь избирает из Авраама, чтобы через Авраама произошел тот, кто однажды освободит народ израильский и всех людей земли от самого большого врага душ человеческих, от греха и от всех последствий греха. По этой причине апостол Павел говорит, великое преимущество быть евреем, потому что им принадлежат обетования. Их и отцы написано, их, когда мы читаем о заветах, их заветы, Бог заключает заветы с народом израильским, один, другой, третий. И вот в этом отношении народ израильский сыграл огромную, колоссальную роль. Но вот после того, когда Иисус Христос родился, после того, когда Он жил, когда Он принял на Себя человеческий грех, и когда Он умер за Него на Голгофском кресте, и когда Он открыл возможность доступа во Святое Святых, в Небесное Святое Святых, вы помните, что в этот момент происходит чудо. Происходит одно чудесное явление, которое происходит прямо в храме, вот здесь, на Храмовой горе. Завеса разодралась надвое. Это значит, что вход к Богу открыт теперь всем, и евреям, и язычникам, через жертву Иисуса Христа. По этой причине, когда мы говорим о сегодняшнем доступе к Богу, сегодня нет разницы, еврей или язычник. Все приходят к Богу через Голгофскую жертву Иисуса Христа. Все приходят к Богу только по вере, приняв Его праведность, приняв Его как Господа и Спасителя своей жизни. Вот почему апостол говорит в послании к римлянам в 9, 10, в 11 главах, он говорит очень много об этом очень важном вопросе. В 3 главе послания к римлянам он говорит, посмотрите, как иудеи, так и елены, все под грехом. И дальше он говорит о том, что нам всем нужна праведность Божия через веру, которая искуплением во Христе Иисусе стала доступна для нас. То есть, если ответить кратко на этот вопрос, в действительности у евреев особенная миссия. Эта миссия заключалась в том, что они стали инструментом, через который Бог привел на землю Мессию. На сегодняшний день эта миссия выполнена. Правда, у Бога есть еще разговор с израильским народом. Вот почему апостол Павел в 11 главе послания к римлянам говорит о том, что у них еще будет будущее, о том, что остаток Израиля спасется. И мы это видим подтверждено у пророка Захарии в 12 главе, где сказано «узрят того, которого пронзили». Мы видим 53 главу книги пророка Исаии, которая говорит о том, что евреи видят, смотрят на Христа и говорят, а мы думали, что Он был поругаем за свои грехи, но Он мучим был за беззаконие наше. Вот таким образом, когда мы говорим о вопросе спасения, то здесь нет разницы. Если же мы говорим о вопросе глобального Божьего плана, у израильского народа особая миссия, она была выполнена, но Бог еще исполнит обетования, которые еще не были исполнены или не были исполнены вполне.
0: Спасибо большое, пастор Алексей. Друзья, вы можете гораздо больше узнать о том, что Библия говорит, на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по имейлу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

Христианские притчи. Добрый самаритянин. Один законник встал и, искушая Иисуса, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду и изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, жалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино. И, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем. И если сдержишь то более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». Евангелие от Луки, глава 10, стихи с 25 по 31.

или опалил. И ты хотел ярко сиять, но не хватало сил. И ко мне, не слетая, снова небо попросил.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Одиночество. Какое из испытаний для человека можно назвать самым большим и тяжелым? Много может быть мнений по этому поводу, но те, кто прошел многие трудности в своей жизни, однозначно назовут одиночество. А точнее, чувство оставленности. Если вы читали «Таинственный остров» Жюля Верна, то, возможно, обратили внимание на того персонажа книги, что был найден на необитаемом острове. Сложнее наказать, сильнее, чем одиночество. Красиво умереть в кругу врагов бывает легче. Христос пережил одиночество, и не просто одиночество, а абсолютную оставленность. Он принял на себя наш грех, и святой Бог отвернулся от него. Боже мой, для чего ты меня оставил? Страдания в распятом состоянии, терновый венец и горящие раны от плетей не несли столько мучений, сколько нереальная пустота. Рядом с сыном в самый великий и тяжелый момент его агонии не было отца. Это было жестоко и несправедливо – умирать, терпя муки, не имея возможности протянуть руку или почувствовать на себе ладонь того, кому ты дорог. Христос умирал один – за нас. Так, как должны были умирать мы, каждый, в своих грехах и бунте против Создателя. Но взяв на себя наше одиночество, пережив разлуку с Отцом, Христос, воскреснув, принес нам великую надежду. Слова «Не оставлю вас и не покину». Ничто во всей вселенной не сможет отлучить нас от любви Божией во Христе. Никакие наши ошибки, отступления и слабости, даже согрешения не заставят Бога отказаться от нас, если только мы продолжаем уповать и верить. Мы не одиноки и никогда не будем одиноки. Христос связал себя с нами навечно. И если посмотрим вправо и влево, увидим Его Церковь. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube. Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Бога, которая не дается просто так, а только после определенных испытаний. И судя по контексту всей первой главы, речь идет о вере человека, вере, прошедшей испытания. И не просто испытания, а искушения, которые поставили саму веру человека под сомнение, которые имеют целью разрушить наши убеждения, увлечь нас ко греху, а может быть даже дать нам взамен веру ложную, оправдывающую грех. Пройдя эти испытания и обретя терпение, человеку достаивается награда от Бога. Вот за что Бог дает награду. За развитие нашего терпения в укрепленной вере. Удивительно. Это есть апологетика веры, ее защита. Мы проходим не тест на знание, мы проходим испытания на грани наших сил. Только так рождается терпение. Иногда со стиснутыми зубами и напряженным лицом. Но не менее интересно название самой награды – «Венец жизни». Значит, по мнению Писания, венцом нашей жизни будут не достижения спортивные, финансовые, строительные, политические, научные, да и Бог знает какие другие, а сохраненная и испытанная вера, душа, устоявшая в искушениях, терпение, укрепившее нас. Как дом без крыши или выстрел без цели, труд без вознаграждения, хотя бы морального, так не увенчавшаяся жизнь, незаконченная. Она может быть масштабной или нет, известной или совсем нет, но в итоге своем получает или не получает свой венец у судьи всех Бога, который смотрит на веру, испытанную веру. Спешите к увенчанию своей жизни. Размышляйте об этом. Успехов вам! С вами был Юрий Кривонос.

0: Как хорошо, что у нас отпуск на природе.
1: Да, нам попался хороший туроператор. Помог нам сэкономить и на экскурсоводе, и на карте. И вообще, прекрасно, мне нравится.
0: Только странно, а где наши обратные билеты?
1: У тебя нету их?
0: Нет.
1: Я думаю, нам дадут их, когда мы полетим обратно. Слушай, у меня тут чипсы есть, ты будешь?
0: Да, давай. Стой, мне кажется, мы заблудились.
1: Слушай, ну давай кого-нибудь позовем. Помогите!
2: Нас никто не слышит.
1: Постой. Я, кажется, слышу знакомые звуки.
2: Это же радио Пилигрим.
3: Радио Пилигрим. Мы вещаем везде.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Частные клиники в 19 регионах России полностью отказались от проведения абортов, рассказал председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В воскресенье он провел молебен против абортов в столичном храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Синод РПЦ утвердил текст молебного пения о вразумлении имущих намерения погубить и младенца в чреве в 2025 году. В 19 регионах частные клиники полностью отказались от производства абортов, в 25 регионах – 60% от общего числа, в 36 регионах – более 30% всех коммерческих клиник также отказались от производства абортов. И этот процесс нарастает, сказал отец Федор Лукьянов, слова которого приводят в телеграм-канале Патриаршей комиссии. Также продолжил он, несмотря на сопротивление, в более чем 32 регионах России приняты законы о запрете склонения к абортам. Папа Римский Лев XIV на фоне сорвавшейся казни в США и планах американских властей транслировать в прямом эфире приведение смертного приговора в исполнение заявил о недопустимости такой меры наказания, подчеркнув, что она является посягательством на неприкосновенность личности. «Смертная казнь недопустима, поскольку она является посягательством на неприкосновенность и достоинство личности. Общее благо может быть защищено, а требования правосудия могут быть удовлетворены без применения смертной казни», написал понтифик в социальной сети X. Папа Римский Лев XIV также отметил, что в современном мире есть способы наказания, которые защищают граждан и не лишают при этом виновных возможности искупления. 30 сентября в США приговоренный за убийство Кристи Пайк дважды ввели смертельный препарат, но она выжила, и в критическом состоянии ее отправили в больницу. По словам адвокатов, сейчас женщина в сознании. Губернатор Теннесси Билл Ли приостановил казни в штате до конца года и назначил независимую проверку. В сирийском городе Сукейлайбия, где большинство жителей составляют христиане, произошло новое нападение со стороны толпы мусульман. Нападавшие громили и грабили магазины и жилые дома. Это уже второй подобный инцидент за год. Ранее, незадолго до Пасхи, похожее нападение привело к отмене всех пасхальных мероприятий в городе. По данным организации Christian Solidarity Worldwide, нападение произошло 3 октября. Поводом стал конфликт с участием двух мужчин из соседнего мусульманского города. Предположительно, они пытались оскорблять и запугивать владельца магазина в Сукейлайбии. В ответ мужчины подверглись нападению и были вынуждены покинуть город. Позже они вернулись вместе с толпой единоверцев. Нападавшие ворвались в город ночью, повредили и разграбили несколько магазинов и жилых домов. Во время нападения применялось огнестрельное оружие. Согласно новому опросу Барна, большинство пасторов считают, что их церквям нужна политика, регулирующая ответственное использование искусственного интеллекта. Но лишь немногие говорят, что их общины приняли такие правила. Опрос проводится на фоне растущих дебатов об этичности использования ИИ в церквях, особенно в связи с тем, что пасторы все чаще обращаются к этой технологии. Только 13% пасторов утверждают, что никогда не используют искусственный интеллект, в то время как примерно треть используют его для исследований 36%, а еще треть для генерации идей для небольших групп и решения административных задач 34%. Почти каждый четвертый пастор говорит, что использует ИИ для написания или редактирования проповедей. Согласно опросу Барна, 94% пасторов считают, что в церкви должны быть правила ответственного использования искусственного интеллекта. Однако только 21% пасторов утверждают, что в их церкви такие правила есть. Лишь 4% пасторов говорят, что политика их церкви носит официальный характер. Американские музыкальные группы Lady A и Boyz II Men объединились для записи новой песни, вдохновленной сериалом «Избранные» (The Chosen) о жизни Иисуса Христа. Композиция вышла вскоре после того, как завершились съемки 7-го и последнего сезона сериала, сообщает The Christian Post. Песня «I Love You One» стала третьим синглом с будущего альбома «Songs in Spirit».
2: Слушайте

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Слово на 12 октября от пастора Артура Симоняна. «Я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Всесожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Исаия 56:7. В эти последние времена Бог очень заинтересован в том, чтобы мы пребывали в молитве больше, чем когда-либо. Наша молитва не должна прекращаться, нам нужно учиться молиться и молиться, не один или два дня, а постоянно, беспрерывно. В жизни какие-то вещи происходят только один раз, например, мы только один раз рождаемся, однако еда, питье, сон – все это происходит постоянно. Так как твое тело ежедневно нуждается в пище, ты не можешь есть только один раз в неделю. Точно так и молитва. Я уверен, что если наши молитвы станут постоянными, то Божья слава и сила будут пребывать с нами. Мы станем друзьями Господа и с Ним пойдем повсюду, будем совершать Его дела и возвестим Его славу этому миру. Возлюбленные, мы живем в последние времена, и Бог обещает наполнить радостью нас в Его доме молитвы. Посещая развлекательные места, просматривая юмористические передачи, люди ищут в мире радость, пытаясь найти что-то радующее их. Однако существует огромная разница между радостью и простым весельем, смехом. Конечно, услышав юмор или анекдот, мы смеемся, но это не радость. Господь желает привести нас не в комнату смеха, а в Его полноценную радость, где мы сможем действительно от всего сердца радоваться. Написано: «Приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы». Давайте примем эти слова в сердце. Пойдем вперед и принесем много плода для Царства Божьего, и пусть наш плод пребывает в нем. Благослови вас Бог. Амен.
2: Радио «Пилигрим».

знаешь, что я люблю, сердце бьет пред тобой. А вдруг это сон, а вдруг я забыл.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: План победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 103. Благослови, душа моя, Господа. Господи, Боже мой, Ты дивно велик, Ты облечен славою и величием, Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер, устрояешь над водами горькие чертоги Твои, делаешь облака Твоею колесницею, шествуешь на крыльях ветра. Ты творишь ангелами Твоими духов, служителями Твоими огонь пылающий. Ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она вовеки и веки. Бездною, как одеянием, покрыл Ты ее, на горах стоят воды. От прещения Твоего бегут они, от гласа грома Твоего быстро уходят. Восходят на горы, нисходят в долины, на место, которое Ты назначил для них. Ты положил предел, которого не перейдут и не возвратятся покрыть землю. Ты послал источники в долины, между горами текут, поят всех полевых зверей, дикие ослы утоляют жажду свою. При них обитают птицы небесные, из среды ветвей издают голос. Ты напояешь горы с высот Твоих, плодами дел Твоих насыщается земля. Ты произращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу и вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лицо его, и хлеб, который укрепляет сердце человека. Насыщаются древа Господа, кедры ливанские, которые Он насадил. На них гнездятся птицы, ели, жилище аисту, высокие горы с серном, каменные утесы, убежище зайцам. Он сотворил луну для указания времени. Солнце знает свой запад. Ты простираешь тьму, и бывает ночь. Во время нее бродят все лесные звери. Львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе. Восходит солнце, и они собираются и ложатся в свои логовища. Выходит человек на дело свое и на работу свою до вечера. Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро. Земля полна произведений Твоих. Это море великое и пространное, там присмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими, там плавают корабли, там этот Левиафан, которого Ты сотворил, играть в нем. Все они от Тебя ожидают, чтобы Ты дал им пищу их в свое время. Даешь им, принимают. Отвержаешь руку Твою, насыщаются благом. Скроешь лицо Твое, метутся. Отнимешь дух их, умирают. И в перь свою возвращаются. Пошлешь дух Твой, созидаются. И Ты обновляешь лицо земли. Да будет Господу слава вовеки. Да веселится Господь о делах Своих. Презирает на землю, и она трясется, прикасается к горам и дымятся. Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есть. Да будет благоприятна ему песнь моя, буду веселиться, Господи. Да исчезнут грешники с земли, и беззаконных да не будет более. Благослови, душа моя, Господа. Аллилуйя!
2: Глава 24. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень, отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих, и когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь. Он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников и быть распяту и в третий день воскреснуть». И вспомнили они слова его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. То были Магдалина Мария и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сём апостолам. И показались им слова их пустыми, и не поверили им. Но Петр, встав, побежал ко гробу, и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадий на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними, но глаза их были удержаны так, что они не узнали его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны?» Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ: «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его, а мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тело его, и придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им: «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли. И он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам по дороге и когда изъяснял нам Писание?» И, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им: «Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел пред ними. И сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Тогда отверз им ум к разумению Писаний и сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощение грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему, и я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отделяться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь.
3: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 11. «И поднял меня Дух, и привел меня к восточным воротам Дома Господня, которые обращены к востоку. И вот у входа в ворота 25 человек, и между ними я видел и Азанию, сына Азурова, и Фалтию, сына Ванеева, князей города. И он сказал мне: «Сын человеческий, Вот люди, у которых на уме беззаконие, и которые дают худой совет в городе сём, говоря: «Еще не близко, будем строить дома. Он – котел, а мы – мясо. Посему изреки на них пророчество, пророчествуй, сын человеческий». И не шел на меня Дух Господень и сказал мне: «Скажи так, говорит Господь, что говорите вы, дом Израилев, что на ум вам приходит, это я знаю. Много убитых ваших вы положили в всем городе, и улицы его наполнили трупами. Посему так, говорит Господь Бог, убитые ваши, которых вы положили среди него, суть мяса, а он – котел. Но вас я выведу из него. Вы боитесь меча, и я наведу на вас меч, говорит Господь Бог, и выведу вас из него, и отдам вас в руку чужих, и произведу над вами суд. От меча падете. На пределах Израилевых будут судить вас, и узнаете, что я Господь. Он не будет для вас котлом, и вы не будете мясом в нем. На пределах Израилевых буду судить вас, и узнаете, что я Господь. Ибо по заповедям моим не ходили, и уставов моих не выполняли, а поступали по уставам народов, окружающих вас. И было, когда я пророчествовал, Фалтия, сын Ванеев, умер. И пал я на лицо свое, и возопил громким голосом, сказал: «О Господи Боже, неужели ты хочешь до конца истребить остаток Израиля?» И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, твоим братьям, твоим единокровным и всему дому Израилеву, всем им говорят, живущие в Иерусалиме, живите вдали от Господа, нам во владение отдана эта земля. На это скажи: так говорит Господь Бог, хотя я и удалил их к народам, и хотя рассеял их по землям, но я буду для них некоторым святилищем в тех землях, куда пошли они. Затем скажи: так говорит Господь Бог, я соберу вас из народов и возвращу вас из земель, в которые вы рассеяны, и дам вам землю Израилеву, и придут туда, и извергнут из нее все гнусности ее и все мерзости ее». И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим, и соблюдали уставы мои, и выполняли их, и будут моим народом, а я буду их Богом. А чье сердце увлечется вслед гнусности их и мерзости их, поведение тех обращу на их голову, говорит Господь Бог. Тогда херувимы подняли крылья свои, и колеса подле них, и слава Бога Израилева вверху над ними. И поднялась слава Господа из среды города, и остановилась над горою, которая на восток от города. И Дух поднял меня, и перенес меня в Халдею, к переселенцам, в видении Духом Божиим. И отошло от меня видение, которое я видел. И я пересказал переселенцам все слова Господа, которые Он открыл мне. Глава 12. И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, ты живешь среди дома мятежного. У них есть глаза, чтобы видеть, они видят. У них есть уши, чтобы слышать, они слышат, потому что они мятежный дом. Ты же, сын человеческий, изготовь себе нужное для переселения, и среди дня переселяйся перед глазами их, и переселяйся с места твоего в другое место перед глазами их. Может быть, они уразумеют, хотя они дом мятежный. И вещи твои вынеси, как вещи, нужные для переселения, днем перед глазами их, и сам выйди вечером перед глазами их, как выходят для переселения. Перед глазами их проломай себе отверстие в стене и вынеси через него. Перед глазами их возьми ношу на плечо, в потьмах вынеси ее, лицо твое закрой, чтобы не видеть земли, ибо я поставил тебя знамением дому Израилеву». И сделал я, как повелено было мне. Вещи мои, как вещи нужные при переселении, вынес днем, а вечером проломал себе рукою отверстие в стене, в потьмах вынес ношу и поднял на плечо перед глазами их. И было ко мне слово Господне поутру: «Сын человеческий, не говорил ли тебе дом Израилев, дом мятежный? Что ты делаешь? Скажи им: так говорит Господь Бог, это предвещание для начальствующего в Иерусалиме и для всего дома Израилева, который находится там. Скажи: я знамение для вас, что делаю я, то будет с ними. В переселение, в плен пойдут они, и начальствующий, который среди них, в потьмах поднимет ношу на плечо и выйдет. Стену проломают, чтобы отправить его через нее. Он закроет лицо свое так, что не увидит глазами земли сей, и раскину на него сеть мою, и будет пойман в тени-то мои, и отведу его в Вавилон, в землю халдейскую, но он не увидит ее, и там умрет. А всех, которые вокруг него, с поборников его и все войско его, развею по всем ветрам и обнажу вслед их меч, и узнают, что я Господь, когда рассею их по народам и развею их по землям». Но небольшое число их я сохраню от меча, голода и язвы, чтобы они рассказали у народов, которым пойдут, о всех своих мерзостях, и узнают, что я Господь. И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, хлеб твой ешь с трепетом, и воду твою пей с дрожанием и печалью. И скажи народу земли, так говорит Господь Бог о жителях Иерусалима, о земле Израилевой, они хлеб свой будут есть с печалью, и воду свою будут пить в унынии, потому что земля его будет лишена всего изобилия своего за неправдой всех живущих на ней. И будут разорены населенные города, и земля сделается пустою, и узнаете, что я Господь. И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, что за поговорка у вас в земле Израилевой? Много дней пройдет, и всякое пророческое видение исчезнет. Посему скажи им, так говорит Господь Бог, уничтожу эту поговорку, и не будет уже употреблять такой поговорки у Израиля. Но скажи им, близки дни и исполнение всякого видения пророческого, ибо уже не останется в Туре никакое видение пророческое, и ни одно предвещание не будет ложным в доме Израилевом. Ибо я, Господь, я говорю, и слово, которое я говорю, исполнится и не будет отложено. В ваши дни, мятежный дом, я изрек слово и исполни его, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий. Вот дом Израилев говорит, пророческое видение, которое видел он, сбудется после многих дней, и он пророчествует об отдаленных временах. Посему скажи им, так говорит Господь Бог, ни одно из слов моих уже не будет отсрочено, но слово, которое я скажу, сбудется, говорит Господь Бог.

0: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
1: что слушать хорошо, а что слушать плохо?
0: У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки. Мальчик радостно пошел и решила кроха:
1: буду слушать хорошо и не буду плохо.

0: Слушайте радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, на радио Пилигрим. Приветствуем вас.
3: Доброе утро.
2: Сегодня у нас в студии Юрий Анатольевич Кривонос и я, Аля Ануфриева. И поговорим мы об одном из самых интересных, непонятных, неоднозначных

0: пророков в Библии – это пророк Илия. Его личность всегда меня очень сильно интересовала и, честно говоря, восхищала, потому что человек, он, судя по, ну, не таким подробным описаниям в Библии, но все же можно сказать, что он был очень харизматичный, очень смелый и не боялся никого, кроме Бога. Вот такой образ его создается, по крайней мере, у меня, когда я читаю Библию. И вот у меня вопрос. Появление Ильи, оно в Библии было очень внезапным, да? Мы не знаем ничего о его прошлом. И вся его деятельность, она была такой, как будто немного хаотичной, очень агрессивной, если так посмотреть со стороны. И ушел он очень красиво на огненной колеснице.
1: Пришел внезапно и ушел красиво.
0: Да, вот. И мне интересно, а вот персонаж Ильи, он зачем вообще появляется в Библии? То есть он появляется в трудный момент для Израиля. И вся его деятельность, вот как мы обсуждали уже перед эфиром, вы сами сказали, она была разрушительной. То есть Илья – это такой карающий глаз Бога над Израилем. Он пришел, чтобы отругать их и уйти, правильно?
1: Ну, не только чтобы отругать. У Ильи была достаточно большая, серьезная задача. Илия был на переломе. Его не просто так сравнивают с Иоанном Крестителем. Или Иоанна Крестителя сравнивают с пророком Ильей. А Иоанн Креститель предтеча, и Илия тоже своего рода предтеча перед более такими лучшими временами, которые наступают для израильского народа и, собственно, будут для него, для Израиля, ну, наверное, последними добрыми временами. Потом все будет становиться печальнее и печальнее. А так, при Илии, а потом при пророке Елисее мы видим, что Израильское царство, а это второе царство, да, иудейское и израильское, оно, в общем-то, выравнивается в своем положении перед Богом, в своем хождении перед Богом. Илия – человек, который призван обратить сердца людей к Богу.
0: Но вы сами сказали, что он появился на переломе. Люди, которые встают на переломе, они должны быть очень сильными или обладать какими-то качествами определенными. Ну, как не каждый выдержит это. Откуда такой сильный человек без предыстории, без ничего? Он просто возникает так по щелчку пальцев и сразу с места в карьер начинает творить великие дела.
1: Ну, Илья же не один. Если мы посмотрим, то любой человек, о котором Священное Писание говорит, что он герой веры, начиная от Авеля, и дальше Енох, и дальше мы видим других, и того же Моисея, и того же Авраама, и некоторых других, мы видим, что это люди, которые, ну, в общем-то, делают определенные шаги веры, от которых требуется, ну, некое действие, действие дерзновения, что ли, действие радикальное в определенном смысле. Каждый из них меняет свою жизнь, в общем-то, таким коренным образом.
0: Ну, то есть это как Елисей, например, мимо которого Илия пришел, он милость в него бросил, да, или что он бросил в него?
1: Да, ну...
0: И он сразу такой, все, я иду за ним, поменял свою жизнь. А вот у Илии это какое было действие?
1: В смысле?
0: Ну, вот вы говорите, что человек должен сделать какой-то решающий выбор в какой-то момент. Его
1: мы не знаем. Мы не знаем. Вообще, загадка Илии немножко приоткрывается для нас апостолом Иаковом. Иаков говорит, Илия был подобный нам человек. Появление Ильи Фесвитянина на страницах Священного Писания подчеркивает его не то чтобы уникальность, скорее прозаичность. Вот он из среды народа. Он такой, как и все. Он ничем не отличается от других.
0: Но они все ничем не отличались от других. Моисей, ну ладно, хорошо, окей, Моисей – это царский отличался, сын. Отличался, да. Ладно. Ну, Давид, например.
1: Ну, Давид, например, да. Давид был вообще наименьший из сыновей, но Бог его избирает. Как произошло избрание Илии, мы не знаем. Но, наверное, в этом и идея как раз вот данного пророка. Он действительно приходит ниоткуда. Им может оказаться любой, можно так сказать. Вот из тех людей, которым было не все равно, которые жили в Израиле и мучились в сердце своем, в праведности своей, от всего того, что происходило, от всего того беззакония и отступления от Бога, Бог вот избирает Илью. Здесь речь идет об избрании. Ну, неважно, кто это будет. Бог избирает Илию.
0: Но обычно, когда говорят, что вот этот человек был из простого народа, мы таким образом как бы подразумеваем, что вот, дружище, это может быть и ты. Да? Тебя тоже Бог может избрать. Но если мы посмотрим на дальнейшую историю Ильи, ну вот если сравнивать, например, с тем же Давидом. Давид написал очень много псалмов. И много в истории Давида было такого, что мы берем и говорим, вот, смотрите, христиане, мы должны поступать вот так. Но если смотреть на историю Ильи, то там не возьмешь его историю, не скажешь, вот, христиане, вам нужно поступать так, потому что там все как будто было чересчур, все было немножко радикально, и он не оставил никаких после себя заветов. Он просто приходит реально, вот как молоток гвозди забивает, вот он так забил конкретный гвоздь и пошел дальше, забил гвоздь и пошел.
1: Ну, вот Илья этим и особенный, он особенный и своим характером, и своим поведением, и своим действием, и потому Бог его и избирает, и направляет, и дает ему то помазание, в котором оно и работает. Оно так работает. Апостолы хотели быть, как Илья, но Иисус им не дал. Он сказал, вы другого духа.
0: А в каком смысле они хотели быть, как Илья? Они хотели, как Илья, творить великие дела, вот такие,
1: да,
0: большие,
1: громы? Хотели вершить суд. Вершить суд хотели. Им казалось, что вот он, Илья, вот он, настоящий пророк, вот он пример и образец истинного пророка. Это вот такой человек, через которого совершается Божий суд. А вообще, в принципе, наверное, если взять человечество, мы бы приветствовали тех людей, которые вершили бы суд праведный. Ну, возьмите, весь Марвел на этом построен. Появляется некий супергерой, который всех негодяев, ну, уничтожает, убирает с пути, вершит над ними правосудие. И мы его приветствуем, здорово, круто, побольше бы нам таких супергероев.
0: Но он никогда, они никогда не переходят черту, вы заметили? Никогда они не убивают случайных людей, они никогда не творят какого-то беззакония. То есть
1: понятно, они мы же их ограничили в нашем представлении о них, какие они должны быть. И таких и рисуем, потому что ну надо же детям пример-то хороший подавать, а не так... буйных каких-то непонятных типажей выращивать. А вот Илья Фесвитянин тоже своего рода пример, и я думаю, что многие дети в Израиле хотели быть похожими на него, и также подымали руку в играх своих дворовых, и также что-то провозглашали там в отношении каких-нибудь царей. А он персонаж, которому хотелось подражать.
0: То есть Илья был супергероем того времени?
1: Да, 100%. А как он еще может выглядеть? Ну, представьте себе, вот появляется, вот заявляет что-то, а это совершается. Никто его не может ни схватить, не может с ним ничего сделать. Улетает на огненной колеснице в небо. Ну, скажите, разве не супергерой? Некоторые в нем вообще инопланетянина могут увидеть, скажут. Ну, вот это ж...
0: А что, есть теории, что Илья был инопланетянином?
1: А что, трудно придумать, что ли?
0: Хорошо, а можно ли сказать, ну хорошо, Илья появляется абсолютно внезапно, но какая-то же подготовка к его миссии, она происходит, у него же кульминация всей его деятельности – это гора Кармил, правильно? То есть как будто бы Бог его к этому вел.
1: Нет, не
0: нет,
1: к этому.
0: Почему?
1: Кульминация в определенном смысле – да, но Илья не исчезает после этого. Илья остается, Илья продолжает быть. А у него, перед ним стоят большие задачи. Да, с убийством пророков Вааловых и Дубравных расчищается, в определенной степени расчищается поле для того, чтобы вздохнули люди здравые, трезвые, и чтобы пророки, которые вынуждены были скрываться, настоящие Божьи пророки, начали выходить из своих пещер и хотя бы на уровне простом, народном, обретать снова авторитет. А вот это да, это был такой важный, ключевой момент. Но он не пропадает как фигура и дальше.
0: Хорошо, если рассматривать его путь вот от начала и до конца, он появляется, когда приходит к царю Ахаву и говорит ему, что будет засуха, и, в общем, начинается преследование, и он убегает, правильно? Дальше он живет в пустыне, и потом его Бог выводит из пустыни, встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там, я повелел там женщине-вдове кормить тебя. Вот это я повелел там женщине-вдове кормить тебя от Бога. Он же вряд ли разговаривал с этой женщиной прямо, верно? что значит в Божьем понимании «я повелел ей», если она даже не знает еще ни о ком Илье. Она, может, даже о Боге Израилевом слышала где-то понаслышке.
1: Это интересно, видите, повеление Господне. А кто их остановит? Человек может и не знать о планах Божьих в отношении него. Бог ему откроет, откроет в свое время. Но опять же мы сталкиваемся с этим удивительным местом Писания. Кого он предузнал, тех и призвал, или избрал, призвал. Кого призвал, тех и оправдал. Кого оправдал, тех и прославил. То есть все в руках Божьих. Мы здесь видим, что Бог вот вообще во всей этой истории, связанной с пророком Ильей, Бог является прямым участником. Вот его здесь ярко видно, присутствие Господне видно ярко. И, собственно, вообще вся книга и «Царств» и «Паралипоменон» — это история о Боге, о Боге в Израиле. И здесь Господь себя показывает. Он находит Илью, он посылает Илью. Приходит Илья и говорит: «Жив Господь, перед которым я стою все годы». То есть вот в какие годы? Да в эти вот, когда мерзость творится, когда тут Иезавель изгнала всех пророков Господних, я перед ним стою. И вот вам, знамений не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову все, и связал с собою, и ушел. Вот интересно. Все, думайте теперь, как хотите. Но опять же, Бог с ним говорит. И всякое действие Ильи – это действие, инспирированное Духом Божьим. Дальше посылает к этой вдове из Сарепты Сидонской. Илья послушен, он просто идет.
0: Ну, я просто не понимаю, насколько нужно, вот я не знаю, в каких отношениях нужно быть с Богом, чтобы прийти и сказать, что дождя не будет, пока я не скажу. То есть он имел...
1: В каких отношениях? В отношениях послушания.
0: Ну, то есть вы могли бы прийти к кому-нибудь и сказать: дождя не будет, пока я не скажу, пока я, Юрий Анатольевич, не скажу.
1: Там мог бы, конечно, прийти и сказать, только что будет после, я не знаю. Знаете, вопрос, пойти да скажи. Сказать мы готовы, мы не боимся. Сегодня, к счастью, никто нам голову не отрубит, понимаете? Даже если вы каким-то чудесным образом попадете перед лицо президента и что-нибудь такое прокричите... Ну что ж, ну, может быть, соответствующие службы выведут вас вежливо, ну, сопроводят вас в дальнейший путь пинком, но по большей части навряд ли чем-то серьезным это закончится. Вот поэтому сегодня люди и кричат так много и так часто, особенно в соцсетях. В те времена можно было поплатиться головой, поэтому Илья шел на определенный риск, поэтому он и бежал все время, обратите внимание. Он не тот человек, который вот уперся, встал, а я никуда не пойду, буду здесь стоять. Да нет, он разве что по слову моему и пошел.
0: Вот интересно, что он говорит так смело, но в итоге, как вы сказали, он все равно убегает.
1: Да?
0: Почему? Почему он не мог просто...
1: А Бог ему говорит: скройся у потока Харава. Да не нужно тебе отсвечивать, Илья. Ты тут пришел не себя демонстрировать. А здесь... Ты сказал, ты свое слово сказал, пророческое слово прозвучало. Перед Ахавом ты выступил. Пусть теперь Ахав думает, что это было. И потом, когда дождь прекратился, это же не то, что вот нет дождя завтра. Нет дождя и послезавтра, нет дождя и через месяц. Ну ладно, Палестина место жаркое, там дожди бывают по полгода не идут. И время идет, Ахав помнит. А дождя нет и нет, нет и нет. И когда уже 3 года его нет, вот тогда, ну, тогда Ахав созрел. И Израиль созрел для разговора с Богом, для продолжения. А пока были не готовы. Да, в принципе, ну, представьте себе, Израильское царство, оно удалилось от Бога. Они поклоняются Ваалу. Кармил, гора Кармил – это вообще место, где Ваал живет вместе со своей женой Астартой.
0: Они поклонялись самой горе Кармил?
1: Они ходили туда, на эту гору. Там у Ваала была резиденция, условно говоря. Вот. Считалась священной горою. Поэтому Илья и встречается там с пророками дубравными. Он как бы идет на их территорию. Вот, ну, понятное дело, в дом к Ваалу идем. Ну, давайте посмотрим, как там Ваал живет. Вот они все там и собрались. А, так что это была такая сильнейшая дискредитация, конечно, вот этих заблуждений израильских. Но представьте себе, они живут им уютно. У них царица, дочь сидонского царя, богатого царя, судя по всему, там какие-то инвестиции. Да все хорошо у людей, пока дожди идут. А дожди перестали. Стало плохо.
0: И они видят проблему в Илье.
1: Они не знают, в чем проблема. Потому что люди, когда что-то случается, ну, они начинают перебирать, а что не так. И кто-то же говорит, да, было сказано, жив Господь, перед которым я стою. Какой Господь? Иегова Господь. Иегова — это тот, которому, ну, или Яхве, да, которому поклоняется в Иудее, и они же ведь, наверное, с презрением к этому относятся, потому что считают, что надо поклоняться Ваалу, уже целые поколения выросли на поклонение Ваалу. И вот тут, пожалуйста, Илья со своими провозглашениями, нет, забеспокоился Израиль.
0: Но они стали искать Илью. Они видели, как сказать, не то, что это рука Бога, они видели, что пришел какой-то пророк, что-то напророчествовал, это произошло. Давайте найдем этого пророка, пусть он свои слова возьмет обратно, мы с него все спросим. Вернет, как было?
1: Вернет, как было. Да-да. Но подождите, если это по слову его произошло, то страшно, наверное, его искать. Не всякий еще и пойдет. Вы помните, потом шли за Ильей, пытались его притащить. Ничего же из этого не вышло. Я думаю, что здесь тоже искали, да не сильно-то искали.
0: Мне нравится, как Илья проявляет свой характер, ну, практически на всем протяжении этой истории. То есть это не то, что он делает только, что ему говорил Бог. Он еще и свое мнение очень ярко выражает. И мне вот интересно, когда к Дове пришел, он же как-то было, как говорили, что он начал ее проверять, да? То есть он такой, принеси мне воды напиться, сделай мне там лепешку, сделай вот это. Зачем ему требовались эти проверки? Ему же Господь Янсен сказал, вот иди, я приготовил, там женщина будет вдова. Вот этот. И он пришел, он проверяет ее. Проверяет ее очень провокационно.
1: Да нет в этом провокации.
0: Почему?
1: Он очень прямой человек. Илья прямой человек. Он живет исполнением божественных поручений. Вот ему Бог сказал, пойди, скажи. Ему Бог сказал, молись. Он молится, он идет, говорит. Сказал Бог, иди к потоку Хараву. Он идет к потоку Хараву. Сказал, иди в Сарепту Сидонскую, вдове, я ей повелел. Он идет туда, он искренне думает, что Бог действительно ей повелел. Поэтому он приходит и говорит, ну, так и так, дай мне воды, дай мне хлеба.
0: А, то есть он не проверял ее, он к ней относился как к человеку, который уже...
1: Он, видимо, думал, наверное, ну, я так подозреваю, думал, не думал, в принципе, его, наверное, сильно это не волновало. У него было слово от Бога, он считал, что у нее есть слово от Бога. Мы, кстати, не знаем, что у нее было, говорил ли ей Бог, не говорил. Она же ему, она его не прогоняет. Она просто констатирует, вот все, что у нас есть. Воды, ну да, там немного, но масла и муки-то вообще практически не осталось. На один раз, потом умрем. Судя по всему, дожди и в Сидоне прекратились. Ну, а почему бы нет? Почему бы Сарепте Сидонской тоже не страдать? Иезавель, чья дочь, давайте вспомним. Ну, вот вам, пожалуйста. И там тоже был голод. Не только один Израиль проблемы испытывал.
0: Юрий Анатольевич, вот из этой истории и из других библейских историй видно, что пророки Божьи и вообще люди Божьи, они очень много проходят испытаний перед тем, как совершить какой-то подвиг веры или как Господь их проведет. Но всегда ли испытания означают, что Бог человека к чему-то большему готовит?
1: Мы не всегда даже понимаем, к чему нас Бог готовит. Но представьте себе, Ной, которого Бог призывает построить ковчег, понимал ли Ной, с чем сталкивается, что ему предстоит соорудить, какое исполинское сооружение, какой катастрофой будет всемирный потоп, до конца не понимал, я думаю.
0: Ну, это да, но вот мы в своей даже повседневной жизни, если перенестись в наше время и в нашу жизнь, мы тоже проходим какие-то испытания. Иногда люди проходят их, и ничего большого глобального после этого не происходит. То есть просто было плохо, а потом стало не так плохо. Понимаете? Не у всех после испытаний гора Кармил наступает, когда Господь триумф дает, победа, вера. Иногда просто становится не так плохо, как было. И всегда ли вот это испытание, как вообще понять, от Бога испытание пришло в твою жизнь, или это просто, ну, знаете, мир так устроен, что люди проходят через испытания, и иногда это просто заканчивается ничем.
1: Ну, как понять, от Бога или не от Бога испытание? Подождите, вот Бог не призывает нас к себе ради испытаний. У Бога есть для нас какой-то план, а у Бога есть какое-то определенное поручение. И мы участвуем в некоем божественном плане, замысле. И испытания, они не являются главной частью замысла. Они просто то, что, ну, с чем человек сталкивается, да? Узок путь, который ведет в жизнь вечную. То есть трудности, есть тернии, есть проблемы, есть противодействие, безусловно, противодействие, есть лишения. Все-таки, в конце концов, человек, служащий Богу, должен быть готов к тому, что Бог скажет: встань и пойди. И надо встать и пойти. То есть хватит сидеть на диване, там, смотреть телевизор и хорошие проповеди по телевизору. Может быть, нужно встать уже и пойти. И да, это становится испытанием.
0: Но в вашей жизни же было много испытаний. Я думаю, что вы, как человек с опытом, не могли с ними не сталкиваться. Вы можете сказать, что, вот, посмотрев на всю свою жизнь, что Господь вас вел к чему-то конкретному?
1: Ну, смотри, никогда Бог не говорит: давай встань, я пойду тебя испытывать. Ну, нету такого. Бог испытывает нас, испытывает, но Он испытывает нас каким-то делом, которое нам поручает.
0: То есть испытание — это всегда от Бога, это всегда какое-то поручение, которое мы должны выполнить?
1: Скорее да, но это даже не просто испытание, это задача, которую ставит нам Господь. Бог, обратите внимание, привлекает нас в какое-то дело свое не для того, чтобы оценить нас, Он нас и так знает, нет, а для того, чтобы сделать нас сотрудниками, соработниками. А делом становится испытанием для нас в той или иной мере. Почему? Потому что, ну, мы не готовы, мы никогда с этим не сталкивались. Это трудно, иногда это больно, иногда нечего есть. Вот тот же самый пророк Илия, видите, с чем он должен был столкнуться? А кто его поддержит? Ну, нет у него поддержки, никого.
0: Так он и не ищет никого.
1: Он и не ищет, у него и денег-то нет с собой. Там пойти что-то купить, да и купишь ли что, когда голод кругом. То вороны приносят ему еду, то вот к вдове пришел.
0: Ну, Юрий Анатольевич, получается, что главная проблема — это когда мы не видим это дело, не видим эту задачу. Вы сказали, что Господь дает человеку задачу, в этом заключается испытание. Но если я, например, не вижу задачи?
1: Да если даже увидим, а может быть, увидев, испугаемся. Нам кажется, что, Господи, объясни нам все, что нам встретится на пути. А мы и бояться не будем. Да нет, будем. Он, Иона, не захотел пойти спасать Ниневию.
0: Но Иона разве не думал, что Бог ошибается? Господи, нет, слишком любишь этих людей.
1: Он не думал, что Бог ошибается. Он думал, что ему не хочется, чтобы Бог... Ему как раз не хотелось Ионе оказаться правым.
0: Правом насчет Бога?
1: Насчет Бога. Что Бог любит миловать. Вот. Илия, он не ожидал, конечно, что с ним приключится. Или точнее, он не ожидал, что последствия после победы на Кармиле его не окажутся такими, какими он хотел.
0: Ну вот давайте посмотрим на него после победы на Кармиле. Он сидит, это 18 глава, 36-40 стих. А, нет, это не та. Это 19 глава, 10 стих. Он сказал: «Возревновал я Господи Боге Савоофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И вот получается, что после вот этого триумфа, можно сказать, задача выполнена. Он-то, может быть, считал, что его миссия завершена, и он просто в какое-то отчаяние скатывается, он просит у Бога смерти. Да. И И что получается, что задача выполнена, а результата нет. И он скатывается в отчаяние. Вот он считал, что он абсолютно один. Мне интересно, что у него было такое мнение о себе, несмотря на то, что, ну ладно, там были пророки, да, которых Господь предопределил, которые оставались ему верными, но он же с Богом постоянно общался. Но это не помогало ему избавиться от этого чувства одиночества. Почему?
1: Потому что он был одиночка. Но он был одиночка. Ну, сам по себе. Это его характер. Ну, не знаю, нравилось или нет. От Елисея он не отказался. Хотя, по большей части, держал его на удалении. Вообще, в принципе, Илья пророк не командный игрок. А, наверное, в этом как раз, или, скажем, его амплуа как раз соответствует этому его состоянию, положению. То есть он пророк апокалипсиса.
0: Он же не, возвещает об апокалипсисе.
1: Он не возвещает, но все, что он делает, это некие апокалиптические действия. Он провозглашает их. То будет голод, там, то потом вот это сражение на Кармеле, оно тоже напоминает некий апокалипсис. Потом там тоже многие перемены грядут, там войны грядут, кстати, сирийцы нападают. Это ж во времена пророка Илии они нападают на Ахава, сирийцы. И Ахав, кстати, одерживает несколько побед. И у Илии продолжается диалог с Ахавом, или точнее с Богом, да, об Ахаве, где Бог говорит: «Ахав смиряется передо мной». То есть все равно он в некотором своем роде, да, человек больше разрушительный, чем созидательный. Созиданием занимается следующий после него, это Елисей. Но если говорить о периоде после победы на Кармеле, тогда Илия действовал радикальным образом. Ведь он после того, как огонь сошел на жертвенник Господний, крикнул народу: «Хватайте пророков Вааловых и Дубравных». Он понял: куй железо, пока горячо. Потащили их к Хеврону, и там всех закололи. Но не то, что он один. Наверное, один бы он просто выбился из сил, хотя и выдающийся был человек. Бегал он здорово. Вот. Но я думаю, что там участвовали люди. Он просто решил, что сейчас все вот прекратится. Вот с уничтожением пророков все прекратится.
0: Ну вот он такую поддержку от народа получил. Он мог бы там, я не знаю, свержение власти устроить, если бы захотел.
1: Да, пророков уничтожили. И разошлись все. Но что происходит? И Изавель осталась на своем месте. Вот главный корень всего остался на своем месте. Что она сделает? Да, она новых наберет. Ну, освободилось свято место, условно говоря. Пусто не бывает. Придут другие, наберет еще. Она же им зарплату платила. Так что все будет хорошо. Кто на зарплату не пойдет? Кто не будет хвалебные оды петь царице, которая кормит, поет там и греет? Поэтому он расстроился, что с ней ничего не произошло. Мало того, войско осталось ей верной. И она говорит найти Илью. Она требует, чтобы его нашли и казнили.
0: А почему он говорит «остался я один», если, во-первых, он и до этого был всегда один? И, во-вторых, он получил даже больше поддержки, больше сторонников после этого случая.
1: Да всегда он был один. Вот он такой один.
0: А чего он говорит тогда «остался я один»?
1: Ну, плачется.
0: Это просто крик души, да?
1: Это крик души, да. Ну, мы же уже говорили, характер Ильи – это человек-одиночка.
0: Это одиночка, но такое ощущение, как будто он все-таки что-то испытывал от своего одиночества. Он говорит «остался я один», как будто до этого он был готов терпеть это одиночество, потому что у него была цель. Он сказал пророчество, и он шел, он терпел, сколько он жил вот на Хевроне до того, как к вдове прийти абсолютно тоже один, но он с этим смирялся, потому что у него была четкая цель. А тут Кармил прошел, он в отчаянии.
1: Да ему было неплохо одному. Ему одному было неплохо. Он вообще, в принципе, фигура одинокая. И Бог, наверное, его такового и избирает. И бывают люди, им не нужен никто рядом. Илье не нужен был никто рядом. Он не создает пророческой школы. Вообще никакой. Но что ему нужно? Ему нужно, чтобы люди поклонялись Богу, жили праведно, ходили перед Богом. он согласен, Илия, сидеть тихо.
0: Но... Илия, сидеть тихо.
1: Да, ну почему нет? Мы же видим, что, во-первых, он возникает из ниоткуда, то есть у него не было какой-то деятельности яркой. Потом он регулярно пропадает куда-то, то к потоку Хеврон уходит, и там себе спит, доест, то он потом 40 дней путешествует вот, в сторону Харива. Тоже он сильно там себя не проявляет, он же не идет поселением и не создает революционную ситуацию в Израиле. Нет, он, скорее всего, ночами двигается так, чтобы его не схватили.
0: Но при этом у него очень сильное чувство было какой-то справедливости, какого-то ревности по поводу Бога.
1: Безусловно, так и есть. Но сторонников, таких вот как бы последователей, он не набирает. А не хочет он их себе, он хочет, чтобы у Бога были, да. Но, может быть, поэтому и не замечает, и поэтому Бог ему и говорит, что ну, я соблюл себе 7 тысяч человек, 7 тысяч, ты просто их не видишь, Илья. Может быть, даже и не можешь увидеть, и не хочешь. Ты такой вот, ты такой, какой ты есть. И ну, он в некотором смысле инструмент в Божьих руках.
0: Хорошо, давайте сделаем паузу на новости и вернемся к вам, друзья.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
3: Частные клиники в 19 регионах России полностью отказались от проведения абортов, рассказал председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В воскресенье он провел молебен против абортов в столичном храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Синод РПЦ утвердил текст молебного пения о вразумлении имущих намерения погубить и младенца в чреве в 2025 году. В 19 регионах частные клиники полностью отказались от производства абортов, в 25 регионах 60% от общего числа, в 36 регионах более 30% всех коммерческих клиник также отказались от производства абортов. И этот процесс нарастает, сказал отец Федор Лукьянов, слова которого приводят в телеграм-канале Патриаршей комиссии. Также продолжил он, несмотря на сопротивление, в более чем 32 регионах России приняты законы о запрете склонения к абортам. Папа Римский Лев XIV на фоне сорвавшейся казни в США и планах американских властей транслировать в прямом эфире приведение смертного приговора в исполнение заявил о недопустимости такой меры наказания, подчеркнув, что она является посягательством на неприкосновенность личности. Смертная казнь недопустима, поскольку она является посягательством на неприкосновенность и достоинство личности. Общее благо может быть защищено, а требования правосудия могут быть удовлетворены без применения смертной казни, написал понтифик в социальной сети X. Папа Римский Лев XIV также отметил, что в современном мире есть способы наказания, которые защищают граждан и не лишают при этом виновных возможности искупления. 30 сентября в США приговоренный за убийство Кристи Пайк дважды ввели смертельный препарат, но она выжила и в критическом состоянии ее отправили в больницу. По словам адвокатов, сейчас женщина в сознании. Губернатор Теннесси Билл Ли приостановил казни в штате до конца года и назначил независимую проверку. В сирийском городе Сукейлайбия, где большинство жителей составляют христиане, произошло новое нападение со стороны толпы мусульман. Нападавшие громили и грабили магазины и жилые дома. Это уже второй подобный инцидент за год. Ранее, незадолго до Пасхи, похожее нападение привело к отмене всех пасхальных мероприятий в городе. По данным организации Christian Solidarity Worldwide, нападение произошло 3 октября. Поводом стал конфликт с участием двух мужчин из соседнего мусульманского города. Предположительно, они пытались оскорблять и запугивать владельца магазина в Сукейлайбии. В ответ мужчины подверглись нападению и были вынуждены покинуть город. Позже они вернулись вместе с толпой единоверцев. Нападавшие ворвались в город ночью, повредили и разграбили несколько магазинов и жилых домов. Во время нападения применялось огнестрельное оружие. Согласно новому опросу Барна, большинство пасторов считают, что их церквям нужна политика, регулирующая ответственное использование искусственного интеллекта. Но лишь немногие говорят, что их общины приняли такие правила. Опрос проводится на фоне растущих дебатов об этичности использования ИИ в церквях, особенно в связи с тем, что пасторы все чаще обращаются к этой технологии. только 13% пасторов утверждают, что никогда не используют искусственный интеллект, в то время как примерно треть используют его для исследований, 36%, а еще треть для генерации идей для небольших групп и решения административных задач, 34%. Почти каждый четвертый пастор говорит, что использует ИИ для написания или редактирования проповедей. Согласно опросу Барна, 94% пасторов считают, что в церкви должны быть правила ответственного использования искусственного интеллекта. Однако только 21% пасторов утверждают, что в их церкви такие правила есть. Лишь 4% пасторов говорят, что политика их церкви носит официальный характер. Американские музыкальные группы Lady A и Boyz II Men объединились для записи новой песни, вдохновленной сериалом «Избранные» «The Chosen» о жизни Иисуса Христа. Композиция вышла вскоре после того, как завершились съемки 7-го и последнего сезона сериала, сообщает The Christian Post. Песня «I Love You One» стала третьим синглом с будущего альбома «Songs Inspired by».
0: Друзья, мы снова с вами. Я напоминаю, что в студии у нас сегодня Юрий Анатольевич Кривонос и Аля Нуфриева, и говорим мы о пророке Илье.
1: Да, Илья наш любимый пророк.
0: Да. И вот в чем вопрос сейчас мой заключается. После того, после горы Кармил, я не знаю, имеет ли смысл нам сильно останавливаться на горе Кармил, это просто такая яркая история, вот, и я бы ее, конечно, отдельно еще обсудила, но меня интересует, наверное, если мы поговорить именно о горе Кармил, там Илья говорит: «Я сделал все по слову твоему», хотя вот эта вся история, она выглядит так, как будто, ну, то есть, что это было за слово? Если мы смотрим на Илью, такое ощущение, как будто он в какой-то момент, да не в какой-то момент, такое ощущение, как будто он действует каким-то, знаете, божественным экспромтом, если это можно так сказать, он предлагает состязание, это очень такой смелый поступок, и кажется, что условия, ну, невозможные, невыполнимые, не в его пользу, вот, и когда это все происходит, он говорит: «Я все сделал по слову твоему». То есть он на какое слово опирался? Господь же не повелевал ему конкретно делать вот это и вот это, правильно? Но что за слово от Бога он имел в виду?
1: Ну, как я полагаю, и в общем-то, как, собственно, и был научен, как говорят многие богословы, в том числе, речь шла о ритуальном поклонении, речь шла о жертвеннике. Ведь посмотрите, что он делает, Илья. Там подробно описывается. Он берет нетесанные камни, 12 камней, он складывает из них жертвенник, он ложит на них чистую жертву, кладет. А он, в общем, в этом смысле он делает все по слову. Не только его жизнь, и его жизнь, кстати, тоже по слову. Бог сказал, он делает. Видно, что Илья понимает закон. Он понимает, как в законе написано. Он беспокоится о том, чтобы поклонение Богу происходило так, как Бог это сказал. Потому что жертвенник Валу, судя по всему, выглядел по-другому. Сделан был по-другому. Не по заповеди Моисеевой. Это был свой какой-то новодел. И, ну, видимо, это было какое-то такое красивое сооружение. Вот. И, кроме того, оно стояло на Кармиле уже, ну, наверное, достаточно долго, ведь я уже повторюсь, израильтяне считали, что Кармил — это место, где живет Ваал вместе с богиней Астарты.
0: То есть Илья все, что он делал, основывал на законе, данном Богом?
1: Конечно, здесь речь идет как раз: по слову твоему я соорудил жертвенник, по слову твоему положил жертву. Он ведь и дождался время вечерней жертвы. Он дождался этого времени. Там дальше уже вылитые ведра воды. Это, так сказать, чтобы никто потом ничего сказать не мог, да, что он там огонь подложил или еще что-то. То есть, когда он третьи ведра сказал выливать третий раз, то там, наверное, возгласы уже были повсюду: куда столько воды, там скоро все потонет. Ну вот как раз и хорошо, пусть потонет, потому что потом сгорит.
0: Вот из того, что мы сейчас знаем о Боге, у нас есть Писание, да, у нас есть вся целая Библия, вся история человечества в ней. Что было у Ильи, что было у людей того времени? У него было Пятикнижие Моисеева, правильно?
1: Ну, и да, закон безусловно. Моисеев. У них было Пятикнижие Моисеева, собственно, в котором и был закон. Это то, что было уже написано. Возможно, у них было как-то сформирована история судей. Уже она была написана Самуилом и оставлена. А летописцы были. Летописцы были, которые писали что-то и о царях в те времена. Но я думаю, что для Илии важен был именно закон. И ну, нужно понимать, что закон учили. Кто он был, этот Илия, что он знал закон. И хорошо знал закон. Сложно сказать. Причем ведь он ну, был человеком, о котором не сказано, что он был из левитов, например, из среды священников, которые должны были знать закон априори. Но он его знал.
0: Меня удивляет, что для того, чтобы общаться с Богом, получать от Него какое-то слово и вот так действовать в вере, им было достаточно того немногого, что они на тот момент имели. У нас есть вся Библия, нам этого даже иногда бывает недостаточно. Знаете, меня как-то раз спросили, а что бы ты спросила у Бога, если бы ты оказалась перед Ним лицом к лицу? Ну, вопрос, конечно, странный, потому что мы и так можем с Ним общаться лицом к лицу, ну, теоретически. Вот Он бы ответил тебе честно на любой вопрос. И я такая подумала, наверное, я бы спросила у него, как мне жить и что мне делать. А потом я подумала, это такой тупой вопрос, потому что Бог же написал целую книгу о том, как нам жить и что нам делать. И если мы, читая ее, не можем понять, как нам жить и что нам делать, а вот эти древние люди, не имея даже этого, уже знали, как ходить перед Богом, то что бы мне Бог ни сказал, я, наверное, тоже не пойму. Вот, так что меня удивляет, честно говоря, как они умудрялись вот из того малого, что у них было, ну, выстраивать смотрите, правильные взаимоотношения с Богом.
1: Может быть, нам сегодня не хватает вот этой посвященности глубокой в людях, сама по себе религиозности. Ведь люди тогда все были верующие. Они все поклонялись Богу или богам. И долго объяснять им о чуде не надо было. Там сомнения были скорее в пользу того или иного бога. Ведь они, когда столкнулись, накормили с пророками Дубравными, Иваловыми, Илия, ведь там был спор, какой бог истинный, какой бог ответит. Вот тут и твой бог. Какой бог ответит тебе, Израиль? Вот здесь, в данной ситуации. Вот, пожалуйста, и отвечает Яхве.
0: То есть вы говорите, что проблема у них была не в общении с Богом?
1: У них не было проблемы неверие. Общаться с Богом. У них была проблема общаться не с тем Богом.
0: Ага, понятно. Хорошо, давайте перенесем чуть-чуть дальше по хронологии. Вот все это произошло. Илия бежит. После горы Кармил остается один в пустыне, и он обращается к Богу. Он обращается к Богу в отчаянии. Он сказал: «Возревновал я, Господи, Боге Савофии, ибо сыны Израилева оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники и пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но мои души ищут, чтобы отнять ее». Это как раз тот эпизод, когда его, после того, как он попросил смерти, его Господь отправляет, говорит: «Иди в дальнюю дорогу». Он идет 40 ночей и 40 дней и приходит в пещеру на горе. И вот Бог его спрашивает: «Илия, зачем ты здесь? Что ты от меня хочешь?» Вот он ему это произносит. И дальше Господь ему отвечает: «Выйди и стань на горе перед лицом Господним, и вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра». «Услышав сие, Илия закрыл лицо свою милостью своею и вышел, и встал у входа в пещеру, и был к нему голос, и сказал ему: „Что ты здесь, Илия?“» И он повторяет Господу то же самое, что он ему говорил в начале. Вот у меня вопрос. То, что ему рассказывал Бог о громе, о веянии тихого ветра, это было образное выражение? То есть он, Господь говорил ему о произошедших событиях, как о громе и о молнии, и о последующих событиях, как о веянии тихого ветра? Он ему показывал, что вот я пришел на гору Кармила, сошел в громе и в молнии, а теперь я буду действовать в Израиле незаметно?
1: Да нет, скорее всего нет. Речь идет не о некой метафоре, потому что Бог бы тогда пояснил бы эту метафору. Здесь, скорее всего, мы сталкиваемся с богоявлением. Бог открывается Илье. И Бог открывается Илье, какой он есть. Бог открывает Илье себя. И как раз вот эти все явления природные, ужасные, страшные, да, там то землетрясение, то ветер, раздирающий скалы, то еще что-то. Это все происходит перед Ильей воочию.
0: Почему об этом не написано?
1: Он сидит в пещере, но он сидит в пещере, и он видит, что это происходит. Но каждый раз ему Бог говорит: это не я. И это еще не я. Это все только передо мной. А вот веяние тихого ветра, а вот это я. Вот это я перед тобой пришел. Это еще отдаленные признаки появления Господня. Но когда Бог появляется, все затихает. Вот обрати внимание, когда Христос приходил, ведь была тишина. Когда он шел по морю, или когда он спал в лодке, он говорил: умолкни, перестань. То есть вот как раз Христос есть и это веяние тихого ветра. Вот оно, присутствие Господне. Илья, тебе кажется, что должен Бог быть как землетрясение, как гром, как молния.
0: Так он так себя и проявлял все это время.
1: Он так и думал, Илья. А Бог говорит: нет, не так. Я не такой, вот какой я. Я вот такой. Но Илья-то даже и закрыл лицо свое, потому что перед бурей он мог устоять. Он не боялся. А перед веянием тихого ветра он вдруг устыдился. Упал на лицо, пока ему Бог не проговорил: что с тобой, Илья? И тогда он начинает снова ему повторять свою жалобу. Он уже не кричит громко там перед, скажем, пространством. Вот он на горе стал и кричит: где ты, Бог? Вот я жалуюсь. Вот. Нет, он ее повторяет, потому что его спрашивают: что ты здесь, Илья? И дальше начинается разговор. Бог говорит: Илья, да еще ничего не закончилось, все только начинается. Ты пришел сюда почему? Потому что думал, что все закончилось. Нет, все начинается только. Что начинается? Начинаются перемены большие. Тебе нужно 3 человека помазать. Одного над Сирией в цари, другого над Израилем в цари. А пророка помазать вместо себя, Елисея. У тебя много еще дел предстоит. Сейчас Илья только-только люди от страха избавляются. Вот эти все сыны пророческие, они начинают выходить из своих пещер. И здесь столько дел еще много. Но понятное дело, что ты совсем не справишься. Тебе нужна помощь. И вот такой разговор у них состоялся с Богом. Илья был воодушевлен. Он мог выполнять поручения. Конечно, это были уже не такие поручения, как были у него до этого. Но он послушно возвращается. И возвращается он уже, смело шагает. Он уже не прячется по подворотням. Бог с ним.
0: Мне нравится в этом эпизоде, как Господь очень тактично подошел к разговору с Ильей. Когда Илья сидел в пустыне после побега, Господь не стал с ним сразу разговаривать и посылать его дальше. Он ему дал время все обдумать, он ему дал время, вот когда Илья шел, дал ему время морально отдохнуть от произошедшего, подготовить его немножко к тому, что будет дальше. И потом, когда Илья был готов, он с ним поговорил. И да. Илья, такое ощущение, что обновился.
1: Обновился, безусловно, обновился. Но смотри, Бог ведь и говорит ему о судах. Но, Илья, не твоими руками судилища будут происходить. Твоими хватит. Некоторые богословы говорят, что Илья серьезно погорячился.
0: Накормили?
1: Накормили, когда этих пророков просто растерзали. Ведь это был его призыв. Сложно сказать, по вдохновению Божьему он действовал или нет. Мы не знаем, может быть и так.
0: Но Бог не стал его останавливать.
1: Нет, не стал. А Бог не всегда нас останавливает и не хватает нас за руку. Мы иногда по религиозной своей ревности, в горячности можем делать, натворить. Но не исключено, что просто Бог его вдохновил.
0: Почему Господь в нужные моменты не забирает у человека данную ему власть? Почему, если человеку Господь дал власть, вот, например, как Илье делать что-то от его имени, то когда начинает происходить что-то, что уже как будто бы не по воле Бога, но мы не знаем, на горе Кармил было это по воле Бога или нет, но, в принципе, если мы посмотрим там, на другие истории, бывали же случаи, когда люди властью, данной им Богом, начинали не в ту сторону уходить. Почему Бог не забирает ее сразу? Почему он позволяет этой властью существовать?
1: А мы бы тогда перестали пользоваться совсем ею. Мы бы боялись. Нам нужна определенная свобода, в том числе и для того, чтобы делать ошибки в нашей власти. А мы порой можем, да я скажу, вот как пастор, и у меня нередко бывало, когда с кем-нибудь поговоришь грозно, по-пасторски так, в духе, потом понимаешь, Господи, что-то я это не то наговорил. Вот, но ты, с другой стороны, ты понимаешь, а Бог-то поддерживает все равно. А Бог-то поддерживает. Бог как-то это все ко благу меняет. А если брать историю Ильи, то там тоже так. Да, Илья резок, да, Илья дерзок. А, и порой он очень даже тороплив. Но, тем не менее, Бог все его и поспешные действия обращает ко благу.
0: А как Илья изменился после Кармила, после разговора с Богом, вот этого, о котором мы только что обсуждали?
1: Мне кажется, он успокоился. Он пошел выполнять последнее божественное поручение. Помазывать двух царей. Представь себе, эти люди, они еще не были даже в проекте царями. Он помазывает Азаила на Сирию, он помазывает в Иуя на Израильское царство, при том, что Иуй – это сын блудницы какой-то. Это вообще, как это сегодня бы сказали, полукровка какая-то, да? То есть он не совсем царских родов, кровей. Он просто, какой-то внебрачный сын. А потом тот же самый Елисей. Вот Елисей, конечно, это человек какого-то особого выбора. Это, это исключительно какой-то положительный персонаж.
0: Елисей?
1: Да, богатая семья, у них много животных, у них есть поля. Но, тем не менее, Елисей как раз пример человека, у которого есть бизнес и достаточно успешный. Но Бог его тоже призывает. Призывает в пророке оставить все. Он ведь волов приносит жертву, он плуг свой ломает, делает из него жертвенник. Он как бы этим заявляет, и все, я оставляю. Там были еще, я думаю, работники. Не один Елисей работал на тех полях. Но для себя он решил, все, я пошел.
0: Юрий Анатольевич, а почему единственный из всех вообще людей в истории человечества, о которых нам, по крайней мере, известно, Илья был достоин того, чтобы быть вознесенным на огненные колесницы? Это какой-то, я не знаю, прощальный салют в его честь? Что это такое?
1: Я не знаю. И сложно сказать, что почетнее. Авраам просто умирает, да, есть его гробница. Моисей умирает где-то на горе, и никто не знает, где его могила до сего дня, но мы встречаемся с ним на страницах Нового Завета вместе с этим же Ильей. Илья возносится. Еноха Бог забирает тоже каким-то чудесным образом. Но мы видим Иоанн Креститель, который ходил в силе и духе пророка Ильи, лишился головы. Какая смерть почетнее, сложно сказать. Да, Илья совершил переход, да, его унесла колесница огненная. Это его путь. Для него Бог приготовил таким образом.
0: Он напоминает мне персонажа Трикстера, знаете, который нарушает все возможные правила, которого писатель вводит в книгу для того, чтобы, просто захотелось ему, чтобы был вот такой вот персонаж. И он там все возможные хаос какой-то сеет, какие-то невероятные вещи творит, а потом красиво...
1: На пророков Господних нередко так и смотрели. Но, к слову сказать, Илья один из немногих пророков, чья жизнь вот так красиво закончилась. Но опять же, он при смерти сколько был, его едва не убили и несколько раз. То есть Бог его сохранил, Бог продемонстрировал вот это восхищение. Но опять же, оно произошло перед сынами пророческими. И очень может быть, что вот такой путь пророка Илии был вдохновением для Елисея и для тех ребят, которые тоже ходили за ними, по пятам ходили, но подойти боялись. Вот обратите внимание, сыны пророческие любили Елисея, они любили и Илью, но и Илью страшно боялись, боялись к нему даже подойти и что-то спросить. Спрашивали у Елисея все время. И когда Илья возносится, они приходят к Елисею, теперь видя, что на нем помазание. И вот они смотрят, как он будет себя вести. Станет ли он такой же грозный, как Илья? Но обратите внимание, чего попросили.

0: Елисей совершает гораздо больше чудес. За Елисеем ходят люди. У него целая школа пророческая. Он строит дома для вот этих пророческих сынов, ну, которых, вот знаете, как будто Бог избирает и приводит к нему. Они сами не знают, может быть, чего они хотят, куда они идут, почему вот с ними происходит то или иное. Возможно, это какие-то назареи, которые для себя избрали эту в Израиле забытую традицию посвящения Бога. Они все стекаются к Елисею. У него, ну, не сказать армия, но отряд.
1: Такое ощущение, будто плотина прорвалась наконец-таки.
0: Ну и видите, другого качества помазания, другой человек. Елисей другой человек. Его победы. Хоть и говорится, что умертвит кого-то Елисей, но посмотрите, Елисей как будто никого не умерщвляет. Наоборот, войска сирийские, приходящие в Израиль с войной, просто слепнут и, взятые в плен, потом уходят, возвращаются в Сирию. Никто из них не пострадал, по слову.
1: Очень Елисея. Гуманно, очень не похоже на очень то время.
0: Очень не похоже. Да, вот здесь как раз Елисей, он как будто опережает свое время как пророк. Он пророк скорее нового времени. А вот Илия – это чисто ветхозаветний пророк. Чисто ветхозаветний. И хотя пророки нового времени, принято считать, начинаются где-нибудь от Исаии, от Михея, от Осии, то все равно здесь Елисей, на мой взгляд, это уже как раз вот та самая переходная модель нового пророка.
1: Но это уже совсем другая история, да, как говорится?
0: Другая история. Но если говорить про Илию, мы видим, что он никуда не девается. Он просто сидит на горе, он общается с Богом, он молится, к нему приходят за просьбой. Иногда как-то царь израильский пришел, чтобы там что-то от него потребовать. Вот. Ничего из этого не вышло. Нельзя трогать помазанника Господня. Нельзя. Потому что если приходишь, ты же приходишь к Богу. Он ведь с Богом общается. Ты думаешь, тут Илья один сидит? Нет, ну, тут не один Илья. Тут и Бог в том числе. Поэтому побойся Бога.
1: Ну ладно. Друзья, наш эфир подошел к концу. Спасибо большое, что были сегодня с нами. Спасибо Ульяне за комментарии в чате. Рады, что вы с нами сегодня были. Присоединяйтесь в наших следующих эфирах. А на сегодня мы с вами прощаемся. Всем хорошего дня.

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: Радио «Пилигрим».

Псалом 121. О, как возрадовался я, когда позвали в дом Господень всех тех, кто Господу угоден, ведет в Иерусалим стезя. О, чудный град Иерусалим, и слитый, как бы воедино, ты, как цветущая долина, всегда Создателем храним. К тебе восходят племена, ты город царственного вида, и даже юношу Давида забыть не могут времена. Да будет мир в стенах твоих и благоденствие в чертоге, чтоб помышляли мы о Боге в сердцах смиренных и простых.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Наша коллекция вечных хитов.

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Ямайка. Остров, омываемый водами Карибского моря, в переводе с индейского означает «земля лесов и рек». Большинство населения Ямайки – выходцы из Африки, потомки завезенных чернокожих рабов. Кухня Ямайки представляет собой конгломерат традиций индейцев, араваков, испанцев, африканцев, жителей Среднего Востока, Китая и Великобритании. Основные продукты питания – кукуруза, картофель, рис, бобы, омары, креветки, рыба, овощи, мясо, горох. При приготовлении блюд часто используют имбирь, мускатный орех, душистый перец. Национальный фрукт Ямайки – акки. Другие популярные местные фрукты – манго, ананас, папайя, бананы, гуава, кокосы. Акки – растущий на дереве фрукт, который напоминает на вкус яичницу. Чаще всего его готовят с соленой треской, овощами и салатом. Подают такое блюдо на завтрак вместе с лепешками и бананами. Традиционные безалкогольные напитки – кофе, фруктовые соки, кокосовая вода, ирландский мох – напиток из водорослей карагинан с подслащенным молоком, корицей, ванилью и мускатным орехом. Самое распространенное блюдо на Ямайке – это джерк. Слово, которое обозначает процесс приготовления мяса в маринаде, а затем запекание его на углях древесины стручкового перца. Чаем на Ямайке называют любой горячий заваренный напиток, и он может быть из трав с ромом, молоком, приправами и даже рыбой. Кофе на Ямайке тоже служит предметом национальной гордости. Его обычно заваривают очень крепким, иногда сдабривают ромом или кардамоном и потребляют в огромных количествах и в любое время суток. Скайджус – любимый освежающий напиток местных жителей, который готовят из ледяной крошки и сиропа. Самой популярной приправой считается ямайский перец. Для особого аромата своих блюд ямайские повара используют пахучие ягоды дерева пимента. Аромат этих ягод очень похож на смесь корицы, гвоздики и мускатного ореха. На Ямайке в качестве пищи употребляют листья и молодые стебли ростков калалу. Их вкус очень похож на шпинат. Добавляют его в супы и рагу из овощей. Но в свежем виде, без предварительной обработки, его употреблять нельзя. Особенное место в кулинарном ряде кушаний занимает карри с козлятиной. Это блюдо попало на остров из далекой Индии и сразу оказалось очень популярным. Козлятину маринуют в лимонном соке и приправах, обжаривают в масле оливы и не делают сильно острым. К столу его подают с рисом. Отдельно стоит отметить кухню айтал. Ее придерживаются последователи ямайской религии растафарианства. При приготовлении блюд растаманы следуют строгим правилам и никогда не употребляют в пищу мясные продукты, а блюда готовят без соли и масла, используя только приправы. Свадьбы на Ямайке проходят, как во всех американских фильмах. Пастор и двое свидетелей. Можно в церкви, можно на берегу моря, можно вообще в доме у пастора или в офисе свадебного агентства. Гражданский брак оформляется до или после церемонии. А вот много лет назад в ямайской деревне свадьба была целым событием, сопровождаемым различными традициями. Матери девушек к свадьбе готовятся с первых дней ее рождения. Приданное должно быть большим и богатым, ведь именно оно играет решающую роль при выборе невесты. Торт имел большое значение в свадебной культуре Ямайки. Традиционно это был фруктовый торт с добавлением огромнейшего количества рома. Как только пара объявила о помолвке, обязанность бабушки жениха начать вымачивать сухофрукты в белом роме. Вымачивались они до самого бракосочетания. В платье невесты обязательно вшивался кусочек от свадебного платья ее матери, а в будущем из этого платья шили детское платье на крещение. Мужчины всей деревни строили беседку из кокосовых веток. жениху было запрещено участвовать в строительстве, зато можно было контролировать процесс. Коза под карри – традиционное праздничное блюдо Ямайки. Жених с невестой разглядывали коз в селении, выбирали козу с позитивным настроем и выкупали ее, забирая на участок невесты, где коза и проводила свои последние дни. Свадебная церемония обычно проходила в деревенской церкви. После еды – дискотека до утра, танцы, песни местного разлива, соревнования и прочее. До сих пор считается, что свадебное торжество – открытое мероприятие, которое могут посетить все желающие, независимо, знакомы они с вами или нет. И гости стараются заранее передать подарки, так как на свадьбе их вручать неуместно. Ямайцы представляют не единый народ, а несколько племен, которые имеют свои традиционные верования. В основном они обожествляли силы природы, растения и животных. Боги и богини, добрые и злые духи населяли каждый уголок, могли помогать или вредить людям. Существует такая религия, как Растафари. Это смешение Торы, африканских верований и вегетарианства в ритуальных целях принимают листья марихуаны. Одним из божеств в этой религии является певец и музыкант Боб Марли, песни которого буквально обожествляются. И все-таки Ямайка – христианская страна. Большинство населения придерживается именно христианства протестантского направления. Ямайцы – беззаботные весельчаки, постоянно устраивающие праздники и карнавалы, в которых есть и местный колорит, и европейские черты.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Золотой осенью на радио «Пилигрим» всегда можно услышать золотые хиты музыкального часа.
3: Твой голос как мой. Мой голос как твой. Твой голос как мой. И он часть меня. Мой голос, как твой, и он часть тебя.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Частные клиники в 19 регионах России полностью отказались от проведения абортов, рассказал председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В воскресенье он провел молебен против абортов в столичном храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Синод РПЦ утвердил текст молебного пения о вразумлении имущих намерения погубить и младенца в чреве в 2025 году. В 19 регионах частные клиники полностью отказались от производства абортов, в 25 регионах – 60% от общего числа, в 36 регионах – более 30% всех коммерческих клиник также отказались от производства абортов. И этот процесс нарастает, сказал отец Федор Лукьянов, слова которого приводят в телеграм-канале Патриаршей комиссии. Также продолжил он, несмотря на сопротивление, в более чем 32 регионах России приняты законы о запрете склонения к абортам. Папа Римский Лев XIV на фоне сорвавшейся казни в США и планах американских властей транслировать в прямом эфире приведение смертного приговора в исполнение заявил о недопустимости такой меры наказания, подчеркнув, что она является посягательством на неприкосновенность личности. «Смертная казнь недопустима, поскольку она является посягательством на неприкосновенность и достоинство личности. Общее благо может быть защищено, а требования правосудия могут быть удовлетворены без приговора.

обсуждение смертной казни, написал понтифик в социальной сети X. Папа Римский Лев XIV также отметил, что в современном мире есть способы наказания, которые защищают граждан и не лишают при этом виновных возможности искупления. 30 сентября в США приговоренный за убийство Кристи Пайк дважды ввели смертельный препарат, но она выжила, и в критическом состоянии ее отправили в больницу. По словам адвокатов, сейчас женщина в сознании. Губернатор Теннесси Билл Ли приостановил казни в штате до конца года и назначил независимую проверку. В сирийском городе Суки-Лайбия, где большинство жителей составляют христиане, произошло новое нападение со стороны толпы мусульман. Нападавшие громили и грабили магазины и жилые дома. Это уже второй подобный инцидент за год. Ранее, незадолго до Пасхи, похожее нападение привело к отмене всех пасхальных мероприятий в городе. По данным организации Christian Solidarity Worldwide, нападение произошло 3 октября. Поводом стал конфликт с участием двух мужчин из соседнего мусульманского города. Предположительно, они пытались оскорблять и запугивать владельца магазина в Суки-Лайбии. В ответ мужчины подверглись нападению и были вынуждены покинуть город. Позже они вернулись вместе с толпой единоверцев. Нападавшие ворвались в город ночью, повредили и разграбили несколько магазинов и жилых домов. Во время нападения применялось огнестрельное оружие. Согласно новому опросу Барна, большинство пасторов считают, что их церквям нужна политика, регулирующая ответственное использование искусственного интеллекта. Но лишь немногие говорят, что их общины приняли такие правила. Опрос проводится на фоне растущих дебатов об этичности использования ИИ в церквях, особенно в связи с тем, что пасторы все чаще обращаются к этой технологии. Только 13% пасторов утверждают, что никогда не используют искусственный интеллект, в то время как примерно треть используют его для исследований 36%, а еще треть для генерации идей для небольших групп и решения административных задач 34%. Почти каждый четвертый пастор говорит, что использует ИИ для написания или редактирования проповедей. Согласно опросу Барна, 94% пасторов считают, что в церкви должны быть правила ответственного использования искусственного интеллекта. Однако только 21% пасторов утверждают, что в их церкви такие правила есть. Лишь 4% пасторов говорят, что политика их церкви носит официальный характер. Американские музыкальные группы Lady A и Boyz II Men объединились для записи новой песни, вдохновленной сериалом «Избранные» (The Chosen) о жизни Иисуса Христа. Композиция вышла вскоре после того, как завершились съемки 7-го и последнего сезона сериала, сообщает The Christian Post. Песня «I Love You One» стала третьим синглом с будущего альбома «Songs in Spirit».

0: Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы поговорим о разнице между буквой закона и голосом Духа. Ты, Господи, сказал, не может нарушиться Писание. Евангелие Иоанна 10:35. Ни одна черта не пройдет из закона, пока не исполнится все. Евангелие Матфея 5:18. Во удостоверение непреложности твоей воли, неотменности твоей воли, ты даже клялся Аврааму. Какие гарантии! Над Араратом ты перекинул первую радугу в знак того, что никогда не забудешь свое обещание Ною, что не потопишь мир водой. Ты превознес Слово Твое выше всякого имени Твоего. И вот я чувствую себя Марией, благоговейно слагающей все слова Твои в сердце своем, и в который раз изумленный верностью Твоих сказаний вместе с пророками повторяю: «Да сбудется реченное». Но неожиданно для себя самого, где-то там, в тайниках своей души, я начинаю испытывать некую неловкость, беспокойство, я бы сказал. Я пытаюсь отвернуться от этой неприятной, назойливой мысли, но при этом понимаю, что она и есть причина моей тревоги. И вот я решаюсь идти ей навстречу, чтобы сразиться с нею и одолеть ее, иначе не будет мне успокоения. Но по мере того, как я начинаю к ней, к этой мысли приближаться, беспокойство мое только нарастает от того, что я интуитивно понимаю, что, скорее всего, не я, а она, эта мысль, одолеет меня. Чего же я страшусь? Откуда беспокойство? От чего прячусь? Оказывается, я не в тебя верую, а только в твои писания. И при этом сам понимаю, до какой степени нелепо это умозаключение. Разве можно отделить послания от их автора? Разумеется, нет. Но я отделяю и делаю это сознательно, по очень необычной и хитрой причине. Писания запечатаны. От них уже не убавить и к ним ничего не прибавить. Но ты, Господи, не ограничен писаниями, как равно и всяким другим откровением себя во Вселенной. Если заповеди твои есть истинные прописные, то воля твоя продолжает открываться бесконечно. Как раз это меня и страшит. В Писаниях ты обусловлен, как в деловом соглашении, а за пределами Писаний ты суверенен. Бог священных Писаний уже все сказал, а ты, который говоришь сегодня, еще сказал не все. Я не подозреваю тебя в переменчивости или непостоянстве, ибо ты Бог неизменный в слове. И опять-таки знаю я это из Писаний твоих прежде, нежели из личного опыта. Я боюсь не буквы твоей, а голоса. Тебе и нужды нет изрекать новое, ибо мы прежнего не услышали. Пусть эти короткие наблюдения сопровождают вас в течение этого дня. До свидания, до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».
2: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
3: «Радио Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 12 октября, и тема сегодня «Иисус прославлен». Мы открываем книгу Деяний, 19 главу, и рассматриваем случай, который произошел с человеком, одержимым демоном. И семь сыновей Скевы пытались изгнать из этого человека демона, но у них ничего не получилось. Они даже использовали имя Иисуса, но они не знали Иисуса. И поэтому их слова не имели силы. Демон сказал: «Иисуса знаю». Когда все в этом городе услышали, что злые духи знают имя Иисуса, это оказало влияние на всех. И далее в 17 стихе этой же главы сказано, что на всех, кто слышал это, напал страх. И имя Господа Иисуса было прославляемо. Слово «страх» описывает благоговейную тишину, благоговейное чувство. Это было такое благоговение перед именем Иисуса. Ведь даже бесы знают Его имя. И должно быть, оно обладает огромной силой, и в Библии сказано, что имя Иисуса было прославлено. Это слово означает быть весьма возвеличенным. Вот что происходило в Ефесе, когда это произошло с одержимым. Имя Иисуса Христа обладает огромной силой, и вы можете использовать Его имя. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово на 12 октября от пастора Артура Симоняна. «Я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Всесожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Исаия 56:7. В эти последние времена Бог очень заинтересован в том, чтобы мы пребывали в молитве больше, чем когда-либо. Наша молитва не должна прекращаться, нам нужно учиться молиться и молиться, не один или два дня, а постоянно, беспрерывно. В жизни какие-то вещи происходят только один раз, например, мы только один раз рождаемся, однако еда, питье, сон – все это происходит постоянно. Так как твое тело ежедневно нуждается в пище, ты не можешь есть только один раз в неделю. Точно так и молитва. Я уверен, что если наши молитвы станут постоянными, то Божья слава и сила будут пребывать с нами. Мы станем друзьями Господа и с Ним пойдем повсюду, будем совершать Его дела и возвестим Его славу этому миру. Возлюбленные, мы живем в последние времена, и Бог обещает наполнить радостью нас в Его доме молитвы. Посещая развлекательные места, просматривая юмористические передачи, люди ищут в мире радость, пытаясь найти что-то радующее их. Однако существует огромная разница между радостью и простым весельем, смехом. Конечно, услышав юмор или анекдот, мы смеемся, но это не радость. Господь желает привести нас не в комнату смеха, а в Его полноценную радость, где мы сможем действительно от всего сердца радоваться. Написано: «Приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы». Давайте примем эти слова в сердце. Пойдем вперед и принесем много плода для Царства Божьего, и пусть наш плод пребывает в нем. Благослови вас Бог. Амен.
2: Радио Пилигрим.

осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Золотая коллекция на «Радио Пилигрим».

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб. Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 12 октября. Откройте дверь. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Откровение Иоанна Богослова, 3:20. Когда я распахнула свое сердце, чтобы Святой Дух наполнил меня до избытка, он начал говорить со мной и наводить порядок в каждой сфере моей жизни. Не было ни одного уголка, куда он не проник бы. Иногда мне это нравилось, а порой удручало. В общем, это не всегда доставляло мне удовольствие. Думаю, вы понимаете, что я имею в виду. Бог показывал мне, как я веду себя с людьми, что говорю о них. Он обсуждал со мной самые разные вопросы: как я трачу деньги, как одеваюсь, с кем дружу и как провожу свободное время. Он говорил со мной о моих мыслях, о моем отношении к людям и ситуациям. Я поняла, что ему известны все мои секреты, что от него нельзя ничего утаить. Я перестала отводить Богу только гостиную и позволила ему заглянуть во все уголки своего дома. Я никогда не знала заранее, какую сферу моей жизни он решит обсудить со мной в следующий раз. Это увлекательное путешествие внутрь себя порой становилось для меня настоящим испытанием, так как я знала, что мне придется многое изменить в собственной жизни. Мы все хотим перемен, но когда они приходят, это часто пугает нас. Мы жаждем чего-то нового, но при этом не готовы отказаться от привычного нам образа жизни. Нам может не нравиться то, что у нас есть, но мы не видим достойной альтернативы этому. Нам страшно терять контроль над своей жизнью и передавать кому-то всю власть. Слышать голос Бога и повиноваться Ему значит жить ради Его удовольствия и славы. Вы можете волноваться и испытывать определенные опасения, открывая Богу двери в каждую сферу своей жизни. Но уверяю вас, вы ни о чем не пожалеете. Божье слово на сегодня. Пригласите Бога в каждую сферу своей жизни. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.

не отводи свой взгляд от Иисуса, не променяй внимания Его. Ничто нам не заменит жизни вкус. Хочу держаться лишь Его. Хочу быть

Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Псалом 22:4.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Частные клиники в 19 регионах России полностью отказались от проведения абортов, рассказал председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В воскресенье он провел молебен против абортов в столичном храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Синод РПЦ утвердил текст молебного пения о вразумлении имущих намерения погубить и младенца во чреве в 2025 году. В 19 регионах частные клиники полностью отказались от производства абортов, в 25 регионах – 60% от общего числа, в 36 регионах – более 30% всех коммерческих клиник также отказались от производства абортов. И этот процесс нарастает, сказал отец Федор Лукьянов, слова которого приводят в телеграм-канале Патриаршей комиссии. Также продолжил он, несмотря на сопротивление, в более чем 32 регионах России приняты законы о запрете склонения к абортам. Папа Римский Лев XIV на фоне сорвавшейся казни в США и планах американских властей транслировать в прямом эфире приведение смертного приговора в исполнение заявил о недопустимости такой меры наказания, подчеркнув, что она является посягательством на неприкосновенность личности. Смертная казнь недопустима, поскольку она является посягательством на неприкосновенность и достоинство личности. Общее благо может быть защищено, а требования правосудия могут быть удовлетворены без применения смертной казни, написал понтифик в социальной сети X. Папа Римский Лев XIV также отметил, что в современном мире есть способы наказания, которые защищают граждан и не лишают при этом виновных возможности искупления. 30 сентября в США приговоренный за убийство Кристи Пайк дважды ввели смертельный препарат, но она выжила и в критическом состоянии ее отправили в больницу. По словам адвокатов, сейчас женщина в сознании. Губернатор Теннесси Билл Ли приостановил казни в штате до конца года и назначил независимую проверку. В сирийском городе Сукейлайбия, где большинство жителей составляют христиане, произошло новое нападение со стороны толпы мусульман. Нападавшие громили и грабили магазины и жилые дома. Это уже второй подобный инцидент за год. Ранее, незадолго до Пасхи, похожее нападение привело к отмене всех пасхальных мероприятий в городе. По данным организации Christian Solidarity Worldwide, нападение произошло 3 октября. Поводом стал конфликт с участием двух мужчин из соседнего мусульманского города. Предположительно, они пытались оскорблять и запугивать владельца магазина в Сукейлайбии. В ответ мужчина

Мужчины подверглись нападению и были вынуждены покинуть город. Позже они вернулись вместе с толпой единоверцев. Нападавшие ворвались в город ночью, повредили и разграбили несколько магазинов и жилых домов. Во время нападения применялось огнестрельное оружие. Согласно новому опросу Барна, большинство пасторов считают, что их церквям нужна политика, регулирующая ответственное использование искусственного интеллекта. Но лишь немногие говорят, что их общины приняли такие правила. Опрос проводится на фоне растущих дебатов об этичности использования ИИ в церквях, особенно в связи с тем, что пасторы все чаще обращаются к этой технологии. Только 13% пасторов утверждают, что никогда не используют искусственный интеллект, в то время как примерно треть используют его для исследований, 36%, а еще треть – для генерации идей для небольших групп и решения административных задач, 34%. Почти каждый четвертый пастор говорит, что использует ИИ для написания или редактирования проповедей. Согласно опросу Барна, 94% пасторов считают, что в церкви должны быть правила ответственного использования искусственного интеллекта. Однако только 21% пасторов утверждают, что в их церкви такие правила есть. Лишь 4% пасторов говорят, что политика их церкви носит официальный характер. Американские музыкальные группы Lady A и Boyz II Men объединились для записи новой песни, вдохновленной сериалом «Избранные» (The Chosen) о жизни Иисуса Христа. Композиция вышла вскоре после того, как завершились съемки 7-го и последнего сезона сериала, сообщает The Christian Post. Песня «I Love You One» стала третьим синглом с будущего альбома «Songs Inspired».

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит» прямо из Иерусалима. С вами Николай Пастухов и пастор Алексей Коломитцев. Пастор Алексей, что ценного в посещении Святой Земли? Что нужно пережить каждому, кто сюда приезжает, посещает?
1: Ну, во-первых, название «Святая Земля» — чисто условное название. Когда мы говорим о чем-то святом, мы говорим о том, что посвящено Богу. Конечно, Израиль, Палестину привыкли называть Святой Землей, потому что здесь происходило очень много событий, связанных с библейской историей. Вообще христианская вера, она основана на фактах. Это не выдумка, это не продукт чего-то воображения, это не то, что просто нужно переживать. Христианская вера, она начиналась в конкретной исторической и географической точке. Но здесь нужно разобраться, когда мы говорим о вере, когда мы говорим о познании Бога через Иисуса Христа, когда мы говорим о рождении свыше, все это возможно только через Слово, только через Священное Писание, только когда Бог говорит к душе, а Он говорит через Слово. Мы знаем, что Бог говорит через Слово. Вот почему в нескольких местах Писания написано, как послание Иакова, 1 глава 18 стих, «Восхотев, родил Он вас Словом истины». То есть для того, чтобы человек уверовал в Бога, для того, чтобы он возрастал в уподоблении Христу, для этого необходимо Слово и только Слово. Тем не менее, посещение подобных мест очень полезно. Оно полезно прежде всего для того, чтобы мы могли немножко ярче ощутить перспективу, где же происходили эти события. Конечно, одна из проблем вот того места, на котором мы сейчас находимся, Иерусалима, Иудеи, Галилеи и всей остальной территории Израиля, заключается в том, что на этом месте было очень много построек, которые сменяли одна другую, многослойные постройки. Поэтому нам, к сожалению, здесь очень мало удается увидеть оригинальных мест, которые берут свое начало, ну, хотя бы в первом веке. Тем не менее, здесь есть некоторые другие элементы, которые все-таки позволяют нам иметь ощущение. Например, это чаще всего вещи, связанные с ландшафтом или топографией. То есть, когда мы видим озеро, Галилейское или Генесарецкое озеро, и когда мы видим склоны гор, и когда мы читаем, что вот здесь, на этом склоне гор, Иисус вместе со своими учениками, они рассуждали, Христос учит, обращается к ним, и толпы народа слушают. Когда мы видим старые города, которые расположены прямо у берегу моря, когда мы видим скалы высокие, мы можем понять, где это происходило и каким образом. Или вот как сейчас, мы только что были на Храмовой горе. Конечно, храма нет, но сохранился вот этот подиум или вот это место, на котором стоял храм. И когда ты заходишь туда, ты можешь ощутить размеры. Ты можешь немножечко ощутить то время, когда эта вся площадь была заполнена десятками, может быть, сотнями тысяч людей. И когда апостолы проповедуют здесь паломникам, которые собрались с разных концов Римской империи. Это пришли евреи на поклонение. И вот здесь ты можешь увидеть реальность евангельской, библейской истины более живо. Или же Елеонская гора, когда мы поднимаемся на Елеонскую гору. И когда мы читаем о Давиде, который убегает от Авессалома, идет и плачет. Он идет по этой горе и плачет. Или же когда мы у дома Каиафы видим ступеньки, которые остались еще с первого века, ступеньки, по которым Иисус, скорее всего, вот оттуда спускался вниз для того, чтобы идти в Гефсиманский сад. И потом его взяли, арестовали, и по ним, скорее всего, его привели туда, в дом Каиафы. Или же, когда мы смотрим на эту темницу, которая в доме Каиафы осталась до сих пор, и большая вероятность, что Иисус был там. И когда вы зайдете туда, вы можете немножечко ощутить реальность того, в каких же условиях рождалась христианская вера, в каких же условиях был совершен подвиг спасения наших душ. Это самое главное в посещении Святой Земли. Не нужно здесь искать мистики, не нужно здесь искать каких-то особенных духовных сил, которые вот здесь действуют как-то по-особенному. Нужно смотреть на Святую Землю как на место, где жил Иисус Христос, где Он реально ходил, как на место, где Он учил своих учеников, как на место, где возникла первая церковь. И вот с этой точки она распространилась, написано, по всему Иерусалиму, по всей Иудее, Самарии и даже до края земли.
0: Спасибо большое, пастор Алексей. Друзья, у вас есть больше возможности узнать о том, что говорит Библия, об Израиле, о церкви на нашем сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте на адрес радио@слово.орг. Благослови вас Бог!

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Темного ума тьма не откроет нам секрет бед и не смоет зло волна сна. Посмотри на склоне лет след, то и дело время бьет в лед тех, что прятали в мечтах прах. И жестокости растет лед, и в отчаянных сердцах страх. Позаброшен, позабыт стыд, бьет пророка по щекам хам. И на лучшее закрыт вид, и пустеет по местам храм. Но не все еще смогла мгла, и настанет день, придет тот, кто разрушит все дела зла. Только кто его приход ждет?

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Яков Левин. Сеется семя.
2: Второе пришествие. Однажды сотрудник Майкла Фарадея, выдающегося английского ученого-физика, уронил серебряную ложку в сосуд с кислотой. Ложка растворилась, кислота ее съела. В это время в лабораторию вошел Фарадей. Увидев своего сотрудника со смущенным взглядом, он сказал: «Не беда, мы вернем эту ложку». Он бросил в сосуд с кислотой нужные элементы, и через несколько минут серебро осело на дно. Бесформенную массу серебра Фарадей отдал мастеру, и тот выплавил из нее ложку. Во сколько раз легче всесильному Богу будет собрать пылинки нашего тела, преданного земле, воскресить его и прославить, и Бог это сделает.
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

Псалом 18. Небеса проповедуют славу Твою. Все вещает о Божьих делах в мироздании.

нет еще языка, и наречия нет, чей бы слышался голос в домах и оконцах. Когда Бог созидал темноту и рассвет на просторах вселенной, и небо, и солнце. И выходит оно, словно шар золотой, как жених из роскошных покоев чертога, оживляя всю землю своей теплотой, утверждая могущество вечного Бога. Закон Божий всегда и во всем совершен, умудряет простых и дает откровение, и поистине радостен, счастлив, блажен, кто исполнил Господний наказ, повеление. Божья заповедь дивна, светла для народа. Страх Господень пречист, пребывает навечно. Божий суд в вожделении злата и меда. Раб Господний, храним по молитве сердечной. Кто усмотрит свои на земле прегрешения от умышленных, тайных, храни меня, Боже. Тогда буду избавленным от развращения, и когда я в трудах, и когда я на ложе, и когда я в борьбе, и когда в искушении, на пути в Твое царство, в Господню обитель, пусть слова мои будут и помышления благоугодны Тебе.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Частные клиники в 19 регионах России полностью отказались от проведения абортов, рассказал председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В воскресенье он провел молебен против абортов в столичном храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Синод РПЦ утвердил текст молебного пения о вразумлении имущих намерения погубить и младенца в чреве в 2025 году. В 19 регионах частные клиники полностью отказались от производства абортов, в 25 регионах – 60% от общего числа, в 36 регионах – более 30% всех коммерческих клиник также отказались от производства абортов. И этот процесс нарастает, сказал отец Федор Лукьянов, слова которого приводят в телеграм-канале Патриаршей комиссии. Также продолжил он, несмотря на сопротивление, в более чем 32 регионах России приняты законы о запрете склонения к абортам. Папа Римский Лев XIV на фоне сорвавшейся казни в США и планах американских властей транслировать в прямом эфире приведение смертного приговора в исполнение заявил о недопустимости такой меры наказания, подчеркнув, что она является посягательством на неприкосновенность и достоинство личности. Общее благо может быть защищено, а требования правосудия могут быть удовлетворены без применения смертной казни, написал понтифик в социальной сети X. Папа Римский Лев XIV также отметил, что в современном мире есть способы наказания, которые защищают граждан и не лишают при этом виновных возможности искупления. 30 сентября в США приговоренный за убийство Кристи Пайк дважды ввели смертельный препарат, но она выжила и в критическом состоянии ее отправили в больницу. По словам адвокатов, сейчас женщина в сознании. Губернатор Теннесси Билл Ли приостановил казни в штате до конца года и назначил независимую проверку. В сирийском городе Суки-Лайбия, где большинство жителей составляют христиане, произошло новое нападение со стороны толпы мусульман. Нападавшие громили и грабили магазины и жилые дома. Это уже второй...

0: Владимир, а что это вы, работать не собираетесь, что ли? Что это вы тут так громко слушаете на весь офис?
1: Так это же радио Пилигрим, Денис Сергеевич, да, все только самое лучшее в христианском мире.
0: Тогда сделайте еще громче, пускай все услышат. Радио Пилигрим, сделай нас еще громче.

0: Pode.
1: Так, вот и словарик нашелся. Посмотрим, что там пишут. Так, пиломатериалы. Материалы из древесины, полученные продольным распиливанием бревен. Так, это неинтересно. Пилот. Специалист, управляющим летательным аппаратом. Так, это тоже не подходит. Пилигрим. Христианское радио для хорошего настроения. Это как раз то, что надо.

0: слушаете Радио Пилигрим.
1: Доброе утро на Радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, на Радио Пилигрим. Приветствуем вас.
3: Доброе утро.
2: Сегодня у нас в студии Юрий Анатольевич Кривонос и я, Аля Ануфриева. И поговорим мы об одном из самых интересных, непонятных, неоднозначных пророков в Библии. Это пророк Илия. Его личность всегда меня очень сильно интересовала и, честно говоря, восхищала, потому что человек, он, судя по, ну, не таким подробным описанием в Библии, но все же можно сказать, что он был очень харизматичный, очень смелый и не боялся никого, кроме Бога. Вот такой образ его создается, по крайней мере, у меня, когда я читаю Библию. И вот у меня вопрос. Появление Ильи, оно в Библии было очень внезапным, да? Мы не знаем ничего о его прошлом. И вся его деятельность, она была такой как будто немного хаотичной, очень агрессивной, если так посмотреть со стороны. И ушел он очень красиво на огненной колеснице.
3: Пришел внезапно и ушел красиво.
2: Да, вот. И мне интересно, вот персонаж Ильи, он зачем вообще появляется в Библии? То есть он появляется в трудный момент для Израиля. И вся его деятельность, вот как мы обсуждали уже перед эфиром, вы сами сказали, она была разрушительной. То есть Илья — это такой карающий глаз Бога над Израилем. Он пришел, чтобы отругать их и уйти, правильно?
3: Ну, не только чтобы отругать. У Ильи была достаточно большая, серьезная задача. Илия был на переломе. Его не просто так сравнивают с Иоанном Крестителем, или Иоанна Крестителя сравнивают с пророком Ильей. А Иоанн Креститель — предтеча, и Илия тоже своего рода предтеча перед более такими лучшими временами, которые наступают для израильского народа и, собственно, будут для него, для Израиля, ну, наверное, последними добрыми временами. Потом все будет становиться печальнее и печальнее. А так при Илии, а потом при пророке Елисее мы видим, что Израильское царство, а это второе царство, да, иудейское и израильское, оно, в общем-то, выравнивается в своем положении перед Богом, в своем хождении перед Богом. Илия — человек, который призван обратить сердца людей к Богу.
2: Но вы сами сказали, что он появился на переломе. Люди,

0: которые встают на переломе, они должны быть очень сильными или обладать какими-то качествами определенными. Ну, как не каждый выдержит это. Откуда такой сильный человек без предыстории, без ничего? Он просто возникает вот так по щелчку пальцев и сразу с места в карьер начинает творить великие дела.
1: Ну, Илья же не один. Если мы посмотрим, то любой человек, о котором Священное Писание говорит, что он герой веры, начиная от Авеля, и дальше Енох, и дальше мы видим других, и того же Моисея, и того же Авраама, и некоторых других, мы видим, что это люди, которые, ну, в общем-то, делают определенные шаги веры, от которых требуется, ну, некое действие, действие дерзновения, что ли, действие радикальное в определенном смысле. Каждый из них меняет свою жизнь, в общем-то, таким коренным образом.
0: Ну, то есть это как Елисей, например, мимо которого Илья пришел, он милость в него бросил, да, или что он бросил в него?
1: Да, ну...
0: И он сразу такой, все, я иду за ним, поменял свою жизнь. А вот у Ильи это какое было действие?
1: В смысле?
0: Ну, вот вы говорите, что человек должен сделать какой-то решающий выбор в какой-то момент.
1: Его послов так было. Мы не знаем. Вообще загадка Ильи немножко приоткрывается для нас апостолом Иаковом. Иаков говорит, Илья был подобный нам человек. Появление Ильи Фесвитянина на страницах Священного Писания подчеркивает его не то чтобы уникальность, скорее прозаичность. Вот он из среды народа. Он такой, как и все. Он ничем не отличается от других.
0: Но они все ничем не отличались от других. Моисей, ну ладно, хорошо, окей, Моисей — это царский отличался, сын, да. Отличался, ладно. Но Давид, например.
1: Ну, Давид, например, да. Давид был вообще наименьший из сыновей, но Бог его избирает. Как произошло избрание Ильи, мы не знаем. Но, наверное, в этом и идея как раз вот данного пророка. Он действительно приходит ниоткуда. Им может оказаться любой. Можно так сказать. Вот из тех людей, которым было не все равно, которые жили в Израиле и мучились в сердце своем, в праведности своей, от всего того, что происходило, от всего того беззакония и отступления от Бога, Бог вот избирает Илью. Здесь речь идет об избрании. Ну, неважно, кто это будет, Бог избирает Илью.
0: Но обычно, когда говорят, что вот этот человек был из простого народа, мы таким образом как бы подразумеваем, что вот, дружище, это может быть и ты. Да? И тебя тоже Бог может избрать. Но если мы посмотрим на дальнейшую историю Ильи, ну вот если сравнивать, например, с тем же Давидом. Давид написал очень много псалмов. И много в истории Давида было такого, что мы берем и говорим, вот, смотрите, христиане, мы должны поступать вот так. Но если смотреть на историю Ильи, то там не возьмешь его историю, не скажешь, вот, христиане, вам нужно поступать так. Потому что там все как будто было чересчур, все было немножко радикально, и он не оставил никаких после себя заветов. Он просто приходит реально, вот как молоток гвозди забивает, вот он так забил конкретный гвоздь и пошел дальше, забил гвоздь и пошел.
1: Ну, вот Илья этим и особенный. Он особенный и своим характером, и своим поведением, и своим действием, и потому Бог его и избирает, и направляет, и дает ему, ну, то помазание, в котором оно и работает. Оно так работает. Апостолы хотели быть как Илья, но Иисус им не дал. Он сказал, вы другого духа.
0: А в каком смысле они хотели быть как Илья? Они хотели, как Илья, творить великие дела, вот такие,
1: да,
0: большие,
1: хотели вершить
0: молнии.
1: Суд. Вершить суд хотели. Им казалось, что вот он, Илья, вот он, настоящий пророк, вот он пример и образец истинного пророка. Это вот такой человек, через которого совершается Божий суд. А вообще, в принципе, наверное, если взять человечество, мы бы приветствовали тех людей, которые вершили бы суд праведный. Ну, возьмите, весь Марвел на этом построен. Появляется некий супергерой, который всех негодяев, ну, уничтожает, убирает с пути, вершит над ними правосудие. И мы его приветствуем, здорово, круто, побольше бы нам таких супергероев.
0: Но он никогда, они никогда не переходят черту, вы заметили? Никогда они не убивают случайных людей, они никогда не творят какого-то беззакония. То,
1: ну,
0: есть
1: понятно, они... мы же их ограничили в нашем представлении о них, какие они должны быть. И таких и рисуем. Потому что, ну, надо же детям пример-то хороший подавать, а не так буйных каких-то непонятных типажей выращивать. А вот Илья Фисвитянин тоже своего рода пример, и я думаю, что многие дети в Израиле хотели быть похожими на него, и также подымали руку в играх своих дворовых, и также что-то провозглашали там в отношении каких-нибудь царей. А он персонаж, которому хотелось подражать.
0: То есть Илья был супергероем того времени?
1: Да, 100%. А как он еще может выглядеть? Ну, представьте себе, вот появляется, вот заявляет, что-то это совершается. Никто его не может ни схватить, не может с ним ничего сделать. Улетает на огненной колеснице в небо. Ну, скажите, разве не супергерой? Некоторые в нем вообще инопланетянина могут увидеть, скажут. Ну вот, это ж...
0: А что, есть теории, что Илья был инопланетянином?
1: А что, трудно придумать, что ли?
0: Хорошо. А можно ли сказать, ну хорошо, Илья появляется абсолютно внезапно, но какая-то же подготовка к его миссии, она происходит, у него же кульминация всей его деятельности — это гора Кармил, правильно? То есть как будто бы Бог его к этому вел.
1: Нет, не
0: нет?
1: К этому.
0: Почему?
1: Кульминация в определенном смысле, да, но Илья не исчезает после этого. Илья остается, Илья продолжает быть. А у него, перед ним стоят большие задачи. А, да, с убийством пророков Вааловых и Дубравных расчищается в определенной степени, расчищается поле для того, чтобы вздохнули люди здравые, трезвые, и чтобы пророки, которые вынуждены были скрываться, настоящие Божьи пророки, начали выходить из своих пещер и хотя бы на уровне простом, народном, обретать снова авторитет. А вот это да, это был такой важный, ключевой момент. Но он не пропадает как фигура и дальше.
0: Хорошо, если рассматривать его путь вот от начала и до конца, он появляется, когда приходит к царю Ахаву и говорит ему, что будет засуха, и, в общем, начинается преследование, и он убегает, правильно? Дальше он живет в пустыне, и потом его Бог выводит из пустыни: встань и пойди в Серепту Сидонскую, и оставайся там, я повелел там женщине-вдове кормить тебя. Вот это «я повелел там женщине-вдове кормить тебя» от Бога. Он же вряд ли разговаривал с этой женщиной прямо, верно? Что значит в Божьем понимании «я повелел ей», если она даже не знает еще ни о ком Илье? Она, может, даже о Боге Израиле вам слышала где-то понаслышке.
1: Это интересно, видите, повеления Господни. А кто их остановит? Человек может и не знать о планах Божьих в отношении него. Бог ему откроет, откроет в свое время. Но опять же мы сталкиваемся с этим удивительным местом Писания. Кого он предузнал, тех и призвал, или избрал, призвал. Кого призвал, тех и оправдал. Кого оправдал, тех и прославил. То есть все в руках Божьих. Мы здесь видим, что Бог вот вообще во всей этой истории, связанной с пророком Ильей, Бог является прямым участником. Вот его здесь ярко видно, присутствие Господне видно ярко. И, собственно, вообще вся книга и царство, и Паралипоменон — это история о Боге, о Боге в Израиле. И здесь Господь себя показывает. Он находит Илью, он посылает Илью. Приходит Илья и говорит: «Жив Господь, перед которым я стою все годы». То есть вот в какие годы? Да в эти вот, когда мерзость творится, когда тут Иезавель изгнала всех пророков Господних, я перед ним стою. И вот вам знамение: не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову, и все, и связал с собою, и ушел. Вот интересно. Все, думайте теперь, как хотите. Но опять же, Бог с ним говорит. И всякое действие Ильи — это действие, инспирированное Духом Божьим. А Бог дальше посылает к этой вдове из Сарепты Сидонской. Илья послушан, он просто идет.
0: Ну, я просто не понимаю, насколько нужно, вот я не знаю, в каких отношениях нужно быть с Богом, чтобы прийти и сказать, что дождя не будет, пока я не скажу. То есть он имел...
1: В каких отношениях? В отношениях послушания.
0: Ну, то есть вы могли бы прийти к кому-нибудь и сказать, дождя не будет, пока я не скажу, пока я, Юрий Анатольевич, не скажу.
1: Там мог бы, конечно, прийти и сказать, только что будет после, я не знаю. Понимаете, вопрос, пойти да скажи. Сказать мы готовы, мы не боимся. Сегодня, к счастью, никто нам голову не отрубит, понимаете? Даже если вы каким-то чудесным образом попадете перед лицо президента и что-нибудь такое прокричите, ну что ж, ну, может быть, соответствующие службы выведут вас вежливо, ну, сопроводят вас в дальнейший путь пинком, но по большей части навряд ли чем-то серьезным это закончится. Вот поэтому сегодня люди и кричат так много и так часто, особенно в соцсетях. В те времена можно было поплатиться головой, поэтому Илья шел на определенный риск, поэтому он и бежал все время. Обратите внимание. Он не тот человек, который вот уперся, встал, а я никуда не пойду, буду здесь стоять. Да нет, он разве что по слову моему и пошел.
0: Вот интересно, что он говорит так смело, но в итоге, как вы сказали, он все равно убегает.
1: Да?
0: Почему? Почему он не мог просто...
1: А Бог ему говорит, скройся у потока Харава. Да не нужно тебе отсвечивать, Илья. Ты тут пришел не себя демонстрировать. А здесь... Ты сказал, ты свое слово сказал, пророческое слово прозвучало. Перед Ахавом ты выступил. Пусть теперь Ахав думает, что это было. И потом, когда дождь прекратился, это же не то, что вот нет дождя завтра. Нет дождя и послезавтра, нет дождя и через месяц. Ну ладно, Палестина место жаркое, там дожди бывают по полгода не идут. И время идет, Ахав помнит. А дождя нет и нет, нет и нет. И когда уже 3 года его нет, вот тогда, ну, тогда Ахав созрел. И Израиль созрел для разговора с Богом, для продолжения. А пока были не готовы. Да, в принципе, ну, представьте себе, Израильское царство, оно удалилось от Бога. Они поклоняются Ваалу. А Кармил, гора Кармил, это вообще место, где Ваал живет вместе со своей женой Астартой.
0: Они поклонялись самой горе Кармил?
1: Они ходили туда, на эту гору. Там у Ваала была резиденция, условно говоря. Вот. Считалась священной горой. Поэтому Илья и встречается там с пророками дубравными. Он как бы идет на их территорию. Вот, ну, понятное дело, в дом к Ваалу идем. Ну, давайте посмотрим, как там Ваал живет. Вот они все там и собрались. А, так что это была такая сильнейшая дискредитация, конечно, вот этих заблуждений израильских. Но представьте себе, они живут им уютно. У них царица, дочь сидонского царя, богатого царя, судя по всему, там какие-то инвестиции. Да все хорошо у людей, пока дожди идут. А дожди перестали. Стало плохо.
0: И они видят проблему в Илье.
1: Они не знают, в чем проблема, потому что люди, когда что-то случается, ну, они начинают перебирать, а что не так. И кто-то же говорит, да, было сказано, жив Господь, перед которым я стою. Какой Господь? Иегова Господь. Иегова — это тот, которому, ну, или Яхве, да, которому поклоняется в Иудее. И они же ведь, наверное, с презрением к этому относятся, потому что считают, что надо поклоняться Ваалу, уже целые поколения выросли на поклонение Ваалу. И вот тут, пожалуйста, Илья со своими провозглашениями, нет, забеспокоился Израиль.
0: Но они стали искать Илью, они видели, как сказать, не то, что это рука Бога, они видели, что пришел какой-то пророк, что-то напророчествовал, это произошло. Давайте найдем этого пророка, пусть он свои слова возьмет обратно, мы с него все спросим, вернет, как было.
1: Вернет, как было. Да-да. Но подождите, если это по слову его произошло, то страшно, наверное, его искать. Не всякий еще и пойдет. Вы помните, потом шли за Ильей, пытались его притащить. Ничего же из этого не вышло. Я думаю, что здесь тоже искали, да не сильно-то искали.
0: Мне нравится, как Илья проявляет свой характер. ну, практически на всем протяжении этой истории. То есть это не то, что он делает только, что ему говорил Бог. Он еще и свое мнение очень ярко выражает. И мне вот интересно, когда к Даве пришел, он же как-то было, как говорили, что он начал ее проверять, да? То есть он такой, принеси мне воды напиться, сделай мне там лепешку, сделай вот это. Зачем ему требовались эти проверки? Ему же Господь Янсен сказал, вот иди, я приготовил, там женщина будет вдова. Вот этот. И он пришел, он проверяет ее. Проверяет ее очень провокационно.
1: Да нет в этом провокации.
0: Почему?
1: Он очень прямой человек. Илья прямой человек. Он живет исполнением божественных поручений. Вот ему Бог сказал, пойди, скажи. Ему Бог сказал, молись. Он молится, он идет, говорит. Сказал Бог, иди к потоку Хараву. Он идет к потоку Хараву. Сказал, иди в Сарепту Сидонскую, к вдове, я ей повелел. Он идет туда, он искренне думает, что Бог действительно ей повелел. Поэтому он приходит и говорит, ну так и так, дай мне воды, дай мне хлеба.
0: А, то есть он не проверял ее, он к ней относился как к человеку, который уже...
1: Он, видимо, думал, наверное, ну я так подозреваю, думал, не думал, в принципе, его, наверное, сильно это не волновало. У него было слово от Бога, он считал, что у нее есть слово от Бога. Мы, кстати, не знаем, что у нее было, говорил ли ей Бог, не говорил. Она же ему, она его не прогоняет. Она просто констатирует, вот все, что у нас есть. Воды, ну да, там немного, но масла и муки-то вообще практически не осталось. На один раз, потом умрем. Судя по всему, дожди и в Сидоне прекратились. Ну, а почему бы нет? Почему бы Сарепте Сидонской тоже не страдать? И Изавель, чья дочь, давайте вспомним. Ну, вот вам, пожалуйста. И там тоже был голод. Не только один Израиль проблемы испытывал.
0: Юрий Анатольевич, вот из этой истории и из других библейских историй видно, что пророки Божьи, вообще люди Божьи, они очень много проходят испытаний перед тем, как совершить какой-то подвиг веры или как Господь их проведет. Но всегда ли испытания означают, что Бог человека к чему-то большему готовит?
1: Мы не всегда даже понимаем, к чему нас Бог готовит. Но представьте себе, Ной, которого Бог призывает построить ковчег, понимал ли Ной, с чем сталкивается, что ему предстоит соорудить, какое исполинское сооружение, какой катастрофой будет всемирный потоп, до конца не понимал, я думаю.
0: Ну это да, но вот мы в своей даже повседневной жизни, если перенестись в наше время и в нашу жизнь, мы тоже проходим какие-то испытания. Иногда люди проходят их, и ничего большого глобального после этого не происходит. То есть просто было плохо, а потом стало не так плохо. Понимаете? Не у всех после испытаний гора Кармил наступает, когда Господь триумф дает, победы, веры. Иногда просто становится не так плохо, как было. И всегда ли вот это испытание, как вообще понять, от Бога испытание пришло в твою жизнь? Или это просто, ну знаете, мир так устроен, что люди проходят через испытания, и иногда это просто заканчивается ничем?
1: Ну, как понять, от Бога или не от Бога испытание? Подождите, вот Бог не призывает нас к себе ради испытаний. У Бога есть для нас какой-то план. А у Бога есть какое-то определенное поручение. И мы участвуем в некоем божественном плане, замысле. И испытания, они не являются главной частью замысла. Они просто то, что, ну, с чем человек сталкивается, да? Узок путь, который ведет в жизнь вечную. То есть трудности, есть тернии, есть проблемы, есть противодействие, безусловно, противодействие, есть лишение. Все-таки, в конце концов, человек, служащий Богу, должен быть готов к тому, что Бог скажет, встань и пойди. И надо встать и пойти. То есть хватит сидеть на диване, там, смотреть телевизор и хорошие проповеди по телевизору. А может быть, нужно встать уже и пойти. И да, это становится испытанием.
0: Но в вашей жизни же было много испытаний. Я думаю, что вы как человек с опытом не могли с ними не сталкиваться. Вы можете сказать, что вот посмотрев на всю свою жизнь, что Господь вас вел к чему-то конкретному?
1: Ну, смотри, никогда Бог не говорит, давай встань, я пойду тебя испытывать. Ну, нету такого. Бог испытывает нас, испытывает, но Он испытывает нас каким-то делом, которое нам поручает.
0: То есть испытание это всегда от Бога, это всегда какое-то поручение, которое мы должны выполнить?
1: Скорее да, но это даже не просто испытание, это задача, которую ставит нам Господь. Бог, обратите внимание, привлекает нас в какое-то дело свое не для того, чтобы оценить нас, Он нас и так знает, нет, а для того, чтобы сделать нас сотрудниками, соработниками. А делом становится испытанием для нас в той или иной мере. Почему? Потому что мы не готовы, мы никогда с этим не сталкивались. Это трудно, иногда это больно, иногда нечего есть. Вот тот же самый пророк Илия, видите, с чем он должен был столкнуться? А кто его поддержит? Ну, нет у него поддержки, никого.
0: Так он и не ищет никого.
1: Он и не ищет, у него и денег-то нет с собой. Там пойти что-то купить, да и купишь ли что, когда голод кругом. То вороны приносят ему еду, то вот к вдове пришел.
0: Ну, Юрий Анатольевич, получается, что главная проблема, это когда мы не видим это дело, не видим эту задачу. Вы сказали, что Господь дает человеку задачу, в этом заключается испытание. Но если я, например, не вижу задачи?
1: Да если даже увидим, а может быть, увидев, испугаемся. Нам кажется, что, Господи, объясни нам все, что, нас встретится, что нам встретится на пути. А мы и бояться не будем. Да нет, будем. Он, Иона, не захотел пойти спасать этот самый Ниневию.
0: Но Иона разве не думал, что Бог ошибается? Господи, нет, ты слишком любишь этих людей.
1: Он не думал, что Бог ошибается. Он думал, что ему не хочется, чтобы Бог... Ему как раз не хотелось Ионе оказаться правым.
0: Правом насчет Бога?
1: Насчет Бога. Что Бог любит миловать. Вот. Илья, он не ожидал, конечно, что с ним приключится. Или точнее, он не ожидал, что последствия после победы накормили его, а не окажутся такими, какими он хотел.
0: Ну вот, вот давайте посмотрим на него после победы накормили. Он сидит, это 18 глава, 36-40 стих. А, нет, это не та. Вот, это 19 глава, 10 стих. Он сказал: «Возревновал я, Господи, Боге Савоофе, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники, и пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И вот получается, что после вот этого триумфа, можно сказать, задача выполнена. Он-то, может быть, считал, что его миссия завершена, и он, просто в какое-то отчаяние скатывается, он просит у Бога смерти. Да. И что получается, что задача выполнена, а результата нет. И он скатывается в отчаяние. Вот он считал, что он абсолютно...

0: уничтожению. То есть он пророк апокалипсиса.
1: Он же не возвещает об апокалипсисе.
0: Он не возвещает, но все, что он делает, это некие апокалиптические действия. Он провозглашает их. То будет голод, там, то потом вот это сражение на Кармеле, оно тоже напоминает некий апокалипсис. Потом там тоже многие перемены грядут, там войны грядут. Кстати, сирийцы нападают. Это ж во времена пророка Илии они нападают на Ахава, сирийцы. И Ахав, кстати, одерживает несколько побед. И у Илии продолжается диалог с Ахавом, или точнее с Богом, да, об Ахаве, где Бог...

0: И во-вторых, он получил даже больше поддержки и больше сторонников после этого случая.
1: Да всегда он был один. Вот он такой один.
0: А что он говорит, тогда остался я один?
1: Ну, плачется.
0: Это просто крик души, да?
1: Это крик души, да. Ну, мы же уже говорили, характер Ильи – это человек-одиночка.
0: Это одиночка, но такое ощущение, как будто он все-таки что-то испытывал от своего одиночества. Он говорит, остался я один, как будто до этого он был готов терпеть это одиночество, потому что у него была цель. Он сказал пророчество, и он шел, он терпел, сколько он жил вот на Хевроне до того, как к вдове прийти абсолютно тоже один, но он с этим смирялся, потому что у него была четкая цель. А тут Кармил прошел, он в отчаянии.
1: Да ему было неплохо одному. Ему одному было неплохо. Он вообще, в принципе, фигура одинокая. И Бог, наверное, его такового и избирает. И бывают люди, им не нужен никто рядом. Илье не нужен был никто рядом. Он не создает пророческой школы. Вообще никакой. Но что ему нужно? Ему нужно, чтобы люди поклонялись Богу, жили праведно, ходили перед Богом. Он согласен, Илья, сидеть тихо.
0: Илья, сидеть тихо.
1: Да, ну почему нет? Мы же ходим, и там себе спит, доест. То он потом 40 дней путешествует вот, в сторону Харива. Тоже он сильно там себя не проявляет. Он же не идет поселением и не создает революционную ситуацию в Израиле. Нет, он, скорее всего, ночами двигается так, чтобы его не схватили.
0: Но при этом у него очень сильное чувство было какой-то справедливости, какого-то ревности по поводу Бога.
1: Безусловно, так и есть. Но сторонников, таких вот как бы последователей, он не набирает. Не хочет он их себе. Он хочет, чтобы у Бога были, да. Но, может быть, поэтому и не замечает, и поэтому Бог ему и говорит, что ну, я соблюл себе 7 тысяч человек, 7 тысяч, ты просто их не видишь, Илья. Может быть, даже и не можешь увидеть, и не хочешь. Ты такой вот, ты такой, какой ты есть. И ну, он в некотором смысле инструмент в Божьих руках.
0: Хорошо, давайте делаем паузу на новости и вернемся к вам, друзья.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: Друзья, мы снова с вами. Я напоминаю, что в студии у нас сегодня Юрий Анатольевич Кривонос и Аля Нуфриева. И говорим мы о пророке Илье.
1: Да, Илья наш любимый пророк.
0: Да. И вот в чем вопрос сейчас мой заключается. После того, после горы Кармил... Я не знаю, имеет ли смысл нам сильно останавливаться на горе Кармил. Это просто такая яркая история. Вот, и я бы ее, конечно, отдельно еще обсудила. Но меня интересует, наверное, если мы поговорить именно о горе Кармил, там Илья говорит, я сделал все по слову твоему. Хотя вот эта вся история, она выглядит так, как будто... Ну, то есть, что это было за слово? Если мы смотрим на Илью, такое ощущение, как будто он в какой-то момент, да не в какой-то момент, такое ощущение, как будто он действует каким-то, знаете, божественным экспромтом, если это можно так сказать. Он предлагает состязание. Это очень такой смелый поступок, и кажется, что условия, ну, невозможные, невыполнимые, не в его пользу. Вот. И когда это все происходит, он говорит, я все сделал по слову твоему. То есть он на какое слово опирался? Господь же не повелевал ему конкретно делать вот это и вот это, правильно? Но что за слово от Бога он имел в виду?
1: Ну, как я полагаю, и в общем-то, как, собственно, и был научен, как говорят многие богословы, в том числе...

0: Речь шла о ритуальном поклонении, речь шла о жертвеннике. Ведь посмотрите, что он делает, Илья. Там подробно описывается. Он берет нетесанные камни, 12 камней, он складывает из них жертвенник, он ложит на них чистую жертву, кладет. А он, в общем, в этом смысле он делает все по слову. Не только его жизнь, и его жизнь, кстати, тоже по слову. Бог сказал, он делает. Видно, что Илья понимает закон. Он понимает, как в законе написано. Он беспокоится о том, чтобы поклонение Богу происходило так, как Бог это сказал. Потому что жертвенник валу, судя по всему, выглядел по-другому. Сделан был по-другому. Не по заповеди Моисеевой. Это был свой какой-то новодел. И, ну, видимо, это было какое-то такое красивое сооружение. Вот. И, кроме того, оно стояло на кормиле уже, ну, наверное, достаточно долго. Ведь, я уже повторюсь, израильтяне считали, что кормил — это место, где живет Ваал вместе с богиней Астарты.
1: То есть Илья все, что он делал, основывал на законе, данном Богом?
0: Конечно. Здесь речь идет как раз по слову твоему «я соорудил жертвенник», по слову твоему «положил жертву». Он ведь и дождался время вечерней жертвы. То есть он дождался этого времени. Там дальше уже вылитые ведра воды — это, так сказать, чтобы никто потом ничего сказать не мог, да, что он там огонь подложил или еще что-то. То есть, когда он третьи ведра сказал выливать, третий раз, то там, наверное, возгласы уже были повсюду. Куда столько воды, там скоро все потонет. Ну вот как раз и хорошо, пусть потонет, потому что потом сгорит.
1: А вот из того, что мы сейчас знаем о Боге, у нас есть Писание, да, у нас есть вся целая Библия, вся история человечества в ней. Что было у Ильи, что было у людей того времени? У них было Пятикнижие Моисеева, правильно?
0: Ну, и да, закон безусловно. Моисеев. У них было Пятикнижие Моисеева, собственно, в котором и был закон. Это то, что было уже написано. Возможно, у них была как-то сформирована история судей. Уже она была написана Самуилом и оставлена. А летописцы были. Летописцы были, которые писали что-то и о царях в те времена. Но я думаю, что для Илии важен был именно закон. И, ну, нужно понимать, что закон учили. Кто он был, этот Илия, что он знал закон. И хорошо знал закон. Сложно сказать. Причем, ведь он, ну, был человеком, о котором не сказано, что он был из левитов, например. Из среды священников, которые должны были знать закон априори. Но он его знал.
1: Меня удивляет, что для того, чтобы общаться с Богом, получать от Него какое-то слово и вот так действовать в вере, им было достаточно того немногого, что они на тот момент имели. У нас есть вся Библия, нам этого даже иногда бывает недостаточно. Знаете, меня как-то раз спросили, а что бы ты спросила у Бога, если бы ты оказалась перед Ним лицом к лицу? Ну, вопрос, конечно, странный, потому что мы и так можем с Ним общаться лицом к лицу, ну, теоретически. Вот Он бы ответил тебе честно на любой вопрос. Я такая подумала, наверное, я бы спросила у него, как мне жить и что мне делать. А потом я подумала, это такой тупой вопрос, потому что Бог же написал целую книгу о том, как нам жить и что нам делать. И если мы, читая ее, не можем понять, как нам жить и что нам делать, а вот эти древние люди, не имея даже этого, уже знали, как ходить перед Богом, то что бы мне Бог ни сказал, я, наверное, тоже не пойму. Вот, так что меня удивляет, честно говоря, как они умудрялись вот из того малого, что у них было, ну, выстраивать, смотрите, правильные взаимоотношения с Богом.
0: Может быть, нам сегодня не хватает вот этой посвященности глубокой в людях, сама по себе религиозности. Ведь люди тогда все были верующие. Они все поклонялись Богу или богам. И долго объяснять им о чуде не надо было. Там сомнения были скорее в пользу того или иного бога. Ведь они, когда столкнулись на кормиле с пророками Дубравными, Иваловыми, или вот, пожалуйста, и отвечает Яхве.
1: То есть вы говорите, что проблема у них была не в общении с Богом?
0: У них не было проблемы общаться с Богом. У них была

0: проблема общаться не с тем Богом.
1: Ага, понятно. Хорошо, давайте перенесем чуть-чуть дальше по хронологии. Вот все это произошло. Илия бежит. После горы Кармил остается один в пустыне, и он обращается к Богу. Он обращается к Богу в отчаянии. Он сказал: «Возревновал я о Господе, Боге Савоофе, ибо сыны Израилева оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники, и пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но моей души ищут, чтобы отнять ее». Это как раз тот эпизод, когда его, после того, как он попросил смерти, его Господь отправляет, говорит: «Иди в дальнюю дорогу». Он идет 40 ночей и 40 дней, и приходит в пещеру на горе, и вот Бог его спрашивает: «Илия, зачем ты здесь? Что ты от меня хочешь?» Вот он ему это произносит, и дальше Господь ему отвечает: «Выйди и стань на горе перед лицом Господним, и вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь».

0: как о громе и о молнии, и о последующих событиях, как о веянии тихого ветра, заметно?
1: Да нет, скорее всего, нет. Речь идет не о некой метафоре, потому что Бог бы тогда пояснил бы эту метафору. Здесь, скорее всего, мы сталкиваемся с богоявлением. Бог открывается Илье. И Бог открывается Илье, какой он есть. Бог открывает Илье себя. И как раз вот эти все явления природные, ужасные, страшные, да, там то землетрясение, то ветер, раздирающий скалы, то еще что-то. Это все происходит перед Ильей воочию.
0: Почему об этом не написано?
1: Он сидит в пещере, но он сидит в пещере, и он видит, что это происходит. Но каждый раз ему Бог говорит: это не я. И это еще не я. Это все только предо мной. А вот веяние тихое, это я, Господне. Но когда Бог появляется, все затихает. Вот обрати внимание, когда Христос приходил, ведь была тишина. Когда он шел по морю, или когда он спал в лодке, он говорил: умолкни, перестань. То есть вот как раз Христос есть и это веяние тихого ветра. Вот оно, присутствие Господне. Илья, тебе кажется, что должен Бог быть как землетрясение, как гром, как молния.
0: Так он так себе и проявлял
1: все это время. Он так и думал, Илья. А Бог говорит: нет, не так. Я не такой, вот какой я. Я вот такой. Но Илья-то даже и закрыл лицо свое, потому что перед бурей он мог устоять. Он не боялся. А перед веянием тихого ветра он вдруг устыдился. Упал на лицо, пока ему Бог не проговорил: что с тобой, Илья? И тогда он начинает снова ему повторять свою жалобу. Он уже не кричит громко там перед, скажем, пространством. Вот он на горе стал и кричит: где ты, Бог? Вот я жалуюсь. Вот. Нет, он ее повторяет, потому что его спрашивают: что ты здесь, Илья? И дальше начинается разговор. Бог говорит: Илья, да еще ничего не закончилось, все только начинается. Ты пришел сюда почему? Потому что думал, что все закончилось. Нет, все начинается только. Что начинается? Начинаются перемены большие. Тебе нужно 3 человека помазать. Одного над Сирией в цари, другого над Израилем в цари. А пророка помазать вместо себя, Елисея. У тебя много еще дел предстоит. Сейчас Илья только люди от страха избавляются. Вот эти все сыны пророческие, они начинают выходить из своих пещер. И здесь столько дел еще много, но понятное дело, что ты совсем не справишься. Тебе нужна помощь. И вот такой разговор у них состоялся с Богом. Илья был воодушевлен. Он мог выполнять поручения. Конечно, это были уже не такие поручения, как были у него до этого. Но он послушно возвращается. И возвращается он уже, смело шагает, он уже не прячется.

0: частные клиники полностью отказались от проекта, слова которого приводят в телеграм-канале Патриаршей комиссии. Также продолжил он, несмотря на сопротивление, в более чем 32 регионах России приняты законы о запрещении казни в США и планах американских властей транслировать в прямом эфире приведение смертного приговора в исполнение, заявил о недопустимости такой меры наказания, подчеркнув, что она допустима, поскольку она является наказания, которые защищают граждан и не лишают при этом виновных возможности искупления. 30 сентября в США приговоренный за убийство
1: Твое величие, Твоя сила, Твоя слава, Господь. Его любовь навеки. Бог любит Тебя всегда. Бог любит Тебя сейчас. Аминь. Аллилуйя. Hallelujah.

0: Радио Пилигрим. Мы здесь, и мы еще с вами.
1: Я Владимир. Вижу прославление и силу изменять людей. Люблю поклоняться в духе и играть на трубе Господу. Слушайте наши прославления на радио Пилигрим.
2: Мы даем тебе шанс развивать служение христианского радио в своей церкви, в своем городе, в своем регионе. Стань нештатным корреспондентом радио «Пилигрим».

0: Оставайтесь вместе с нами на радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим.
1: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
2: Что слушать хорошо, а что слушать плохо?
1: У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки. Мальчик радостно пошел и решила кроха.
2: Буду слушать хорошо и не буду плохо.
3: Радио.
4: Что радио?
3: Радио Пилигрим. Мы предлагаем лучшее и интересное для вас. Радио Пилигрим.
0: Радио Пилигрим. Светлое радио.
4: Слушать радио и общаться с друзьями стало просто элементарно.

0: вы можете слушать нас там, где есть интернет.
1: Избавься от скуки. Включи час по заявкам.

0: слушайте Радио Пилигрим.
1: Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Частные клиники в 19 регионах России полностью отказались от проведения абортов, рассказал председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В воскресенье он провел молебен против абортов в столичном храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Синод РПЦ утвердил текст молебного пения о вразумлении имущих намерения погубить и младенца в чреве в 2025 году. В 19 регионах частные клиники полностью отказались от производства абортов, в 25 регионах – 60% от общего числа, в 36 регионах – более 30% всех коммерческих клиник также отказались от производства абортов. И этот процесс нарастает, сказал отец Федор Лукьянов, слова которого приводят в телеграм-канале Патриаршей комиссии. Также продолжил он, несмотря на сопротивление, в более чем 32 регионах

Римский Лев XIV также отметил, что в современном мире есть способы наказания, которые защищают граждан и не лишают при этом виновных возможности искупления. 30 сентября в США приговоренный за убийство Кристи Пайк дважды ввели смертельный препарат, но она выжила, и в критическом состоянии ее отправили в больницу. По словам адвокатов, сейчас женщина в сознании. Губернатор Теннесси Билл Ли приостановил казни в штате до конца года и назначил независимую проверку. В сирийском городе Суки-Лайбия, где большинство жителей составляют христиане, произошло новое нападение со стороны толпы мусульман. Нападавшие громили и грабили магазины и жилые дома. Это уже второй подобный инцидент за год. Ранее, незадолго до Пасхи, похожее нападение привело к отмене всех пасхальных мероприятий в городе. По данным организации Christian Solidarity Worldwide, нападение произошло 3 октября. Поводом стал конфликт с участием двух мужчин из соседнего мусульманского города. Предположительно, они пытались оскорблять и запугивать владельца магазина в Суки-Лайбии. В ответ мужчины подверглись нападению и были вынуждены покинуть город. Позже они вернулись вместе с толпой единоверцев. Нападавшие ворвались в город ночью, повредили и разграбили несколько магазинов и жилых домов. Во время нападения применялось огнестрельное оружие. Согласно новому опросу Барна, большинство пасторов считают, что их церквям нужна политика, регулирующая ответственное использование искусственного интеллекта. Но лишь немногие говорят, что их общины приняли такие правила. Опрос проводится на фоне растущих дебатов об этичности использования ИИ в церквях, особенно в связи с тем, что пасторы все чаще обращаются к этой технологии. Только 13%, 34%. Почти каждый четвертый пастор говорит, что использует ИИ для написания или редактирования проповедей. Согласно опросу Барна, 94% пасторов считают, что в церкви должны быть правила ответственного использования искусственного интеллекта. Однако только 21% пасторов утверждают, что в их церкви такие правила есть. Лишь 4% пасторов говорят, что политика их церкви носит официальный характер. Американские музыкальные группы Lady A и Boyz II Men объединились для записи новой песни, вдохновленной сериалом «Избранные» The Chosen, аж вскоре после того, как завершились съемки 7-го и последнего сезона сериала, сообщает The Christian Post. Песня «I Love You One» стала третьим синглом с будущего альбома «Song»

светлой памяти Константина Ивановича Зыбкина. Снег падал медленно, как будто не спешил, как будто знал, кому готовится дорога. И тихо падая, он тихо говорил: ну вот и все.

0: вот и все. И слава Богу. Слава Богу.
1: Дай-ка ручку.
2: Не хочу в больницу.
1: Дочка.
2: Она опять будет мне больно.
1: Ну-ка, перестань.
2: Нет.
1: Дай-ка ручку. Пойдем.
2: Пойду.
3: Давай, давай. Ты же у меня смелая девочка. Пойдем.
2: Зачем?
1: Затем, что врачу нужно взять у тебя кровь на молекулярный анализ, чтобы посмотреть, не повышен ли в твоей крови уровень гемоглобина. А еще им нужно сделать магнитно-резонансную томографию мозга, чтобы посмотреть, нет ли у тебя внутричерепного давления.
2: Чего?
4: Дорогой, что ты делаешь? Ксюша, пойди-ка сюда. Врач просто знает, что надо сделать, чтобы тебе было хорошо. Сходим к нему.
2: Ладно.
5: В Библии сказано, что любящим Господа все содействует ко благу. А когда вам тяжело, доверяете ли вы Богу?
6: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». При содействии Lifeline Production.
7: Это радио «Пилигрим», и мы продолжаем.

И потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собой с вами.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 9. О гиенне и свойстве вечных мучений. Итак, что Бог сказал через своего пророка о вечном наказании осужденных, так оно и будет, непременно будет. Червь их не умрет, и огонь их не угаснет. Исаия, глава 66, стих 24. Для сильнейшего запечатления этих слов и Господь Бог, разумея под членами, соблазняющими человека, таких людей, которых кто-либо любит, как свои члены, и повелевая их отсекать, говорит: «Лучше тебе у вечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает». Также говорит и о ноге: «Лучше войти тебе в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает». Не иначе говорит и о глазе: «Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает». Евангелие от Марка, глава 9, стихи с 43 по 48. Три раза сряду повторил он одно и то же. Кого не устрашит это повторение, это столь сильная угроза вечным мучением, изреченная божественными устами? Между тем, по мнению некоторых, то и другое, то есть огонь и червь, относятся к мучениям духа, а не тела. Тех, говорят они, которые отделены будут от Царства Божия, будет сжигать скорбь поздно и бесплодно кающегося духа. Поэтому не было ничего несообразного назвать эту сжигающую скорбь огнем. Отсюда и апостол говорит: «Кто соблазняется, за кого бы я ни воспламенялся». Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 29. Тоже полагают, нужно разуметь и относительно червя, ибо, говорят, написано: «Как моль одежду и червь дерева, так и печаль точит сердце мужу». Притча Соломона, глава 25, стих 20. Те же, которые не сомневаются, что в будущих муках наказанием будут подлежать и дух, и тело, утверждают, что тело будет жечься огнем, а дух подтачиваться своего рода червем печали. Хотя последнее мнение вероятнее, так как нелепо думать, чтобы тогда или дух, или тело были свободны от страданий. Однако, по моему мнению, вернее сказать, что то и другое относится к телу, чем одно к телу, а другое к духу. В вышеприведенных словах Божественного Писания о страдании духа умалчивается, потому что само собой понятно, хотя и не высказывается, что когда будет страдать таким образом тело, дух будет мучиться бесплодным раскаянием. Ибо и в Ветхозаветном Писании читаем: «Наказание плоти нечестивого — огонь и червь». Сирах, глава 7, стих 19. Могло бы быть сказано и короче: «наказание нечестивого». Почему же сказано «плоти нечестивого», если не потому, что то и другое, то есть огонь и червь,

будет наказанием плоти. А если о наказании плоти сказано потому, что в человеке будет подлежать наказанию то, что жило по плоти, ибо по этой причине человек вступит во вторую смерть, как указывает апостол в словах «Если живете по плоти, то умрете» — послание к римлянам, глава 8, стих 13. То пусть каждый выбирает, что ему угодно, или приписывает телу огонь, а духу червя, первое в буквальном смысле, а последнее в переносном, или же то и другое телу в буквальном смысле. Выше я уже достаточно показал, что животные могут жить в огне, гореть не уничтожаясь и страдать не умирая, чудесным действием всемогущего Творца. Кто отрицает возможность этого для него, тот не знает, от кого происходит все, что только есть удивительного во всех природах. Ибо Он есть Бог, сотворивший в мире все те великие и малые чудеса, о которых мы упомянули, и еще несравненно большие, о которых не упомянули, и заключивший их в этом мире, представляющем собою величайшее из всех чудо. Итак, пусть каждый выбирает одно из двух, что ему угодно. Пусть думает, что червь относится или к телу в буквальном смысле, или к духу в смысле переносном. А что из этих двух истинно, это яснее покажет само дело, когда наступит такое знание святых, что для них не будет нужды в опыте для исследования тогдашних мучений. А для познания и этого предмета будет достаточно одной только мудрости, которая тогда будет полной и совершенной. Ибо ныне мы знаем только отчасти. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 9. А до тех пор будем верить, что будущие тела будут подвергнуты мукам посредством огня. Глава 10. Может ли огонь гиенский, если он огонь материальный, своим прикосновением сжечь злых духов, то есть нематериальных демонов? Теперь возникает вопрос, если огонь будет не фигуральным, вроде страдания духа, а материальным, вредным для непосредственного прикосновения, так что в нем будут мучиться тела, то каким образом он будет служить наказанием и для злых духов? Ибо один и тот же огонь будет определен для наказания и людей, и демонов, по слову Христа. «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный», уготованный дьяволу и ангелам его. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 41. Разве что предположить, что и демоны, как полагают ученые люди, имеют своего рода тела из этого сгущенного и текучего воздуха, ощущение которого получается, когда дует ветер. Если бы этот род элемента не мог испытывать никакого действия от огня, то он и не жег бы, разгоряченный в банях. Чтобы жечь, он прежде разжигается сам, то есть делает то, чему сам подвергается. Если же кто-либо станет утверждать, что демоны вовсе не имеют тел, то относительно этого предмета не стоит входить ни в тщательные исследования, ни в препирательство. Разве мы не можем сказать, что материальный огонь — удивительным для нас, но тем не менее действительным образом, может служить наказанием и для бестелесных духов, когда души людей, будучи тоже бестелесными, как в настоящее время заключены в телесные члены, так и тогда будут связаны неразрывно узами своего тела. И не имея никаких тел, духи демонов, или лучше духи демоны, хотя и бестелесны, привлекутся к мучениям посредством материальных огней. Не так, разумеется, чтобы эти огни, которым демоны будут привлечены, сами одушевлялись через соприкосновение с ними и становились животными, состоящими из тела и духа. А, как я сказал, удивительным и необъяснимым образом, получая от огней наказание и не давая им пищи. Ибо ведь и тот способ, каким души соединяются с телами и становятся животными, в полном смысле слова удивителен и решительно непонятен для человека,
а между тем это и есть сам человек. Я бы сказал, что духи, не имеющие тела, будут гореть так, как горел в аду известный богач, когда говорил «Я мучусь в пламени сём». Евангелие от Луки, глава 16, стих 24. Если бы не предвидел соответствующего возражения, что то пламя было таким же, какими были и глаза, которые богач поднял и которыми увидел Лазаря, каким был язык, прохладить который он желал, каким, наконец, был палец Лазаря, с помощью которого он просил это сделать. Там души были без тел. Отсюда как пламя, в котором горел богач, так и капля, которую он просил, были такими же, каковы бывают видения спящих или в состоянии экстаза видящих бестелесные вещи, хотя и имеющие подобие тел. Да и сам человек, хотя в этих видениях участвует духом, а не телом, видит себя, однако, до такой степени подобным своему телу, что решительно не может провести между ними различия. Но та гиена, называемая также огненным и серным озером, Откровение, глава 20, стих 10, будет огнем материальным и будет терзать муками тела осужденных, людей или демонов вместе, грубые у первых и воздушные у последних, или только тела людей вместе с духом, а демоны будут мучиться духом без тел, привлеченные только для наказания к материальному огню, но не сообщая ему жизни. Ибо для тех и других будет один огонь, как изрекла сама истина. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 41.

одолел близких моих друзей. Темная ночь, время и власть тьмы. Передо мной путь лежит из скорбей.

0: Минута назидания.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Рамки наших представлений. Вас беспокоит, что кто-то из ваших родных или друзей не растет и не достигает, как вам кажется, духовной зрелости в Иисусе. Оценивая этого человека, вы руководствуетесь своим собственным понятием о том, как должен действовать в их жизни Христос? У вас сложились свои представления о том, что значит быть настоящим последователем Христа? И вы видите, что близкий вам человек далек от этих идеалов? Не кажется ли вам, что вы ограничиваете Христа? Ваш Иисус настолько мал и стиснут рамками ваших представлений, что вы не можете поверить, что Его Дух производит глубокую скрытую работу? Осуждаете ли вы за несоответствие ваших представлениям? Верите ли вы, что Бог достаточно велик, чтобы производить работу над близким вам человеком, невидимым для вас образом? Около 35 лет назад в наш реабилитационный центр Teen Challenge, находящийся в Бруклине, вошла женщина по имени Селеста Хорват. Она имела очень плохую репутацию и была известна в Нью-Йорке как содержательница публичного дома, обслуживающего самых известных мужчин страны. Селеста росла в семье пятидесятников, и ее бабушка молилась и пророчествовала ей: «Ты станешь евангелистом». Но Селеста отвергла свое христианское воспитание и стала заниматься проституцией. Порочный бизнес Селесты развивался, увеличивалось ее пристрастие к наркотикам. Все это время в ее сердце происходила битва. Каждую ночь она молилась: «Боже, позволь мне прожить еще один день». В итоге Селесту арестовали. Эта новость была опубликована во всех газетах. Ее брат написал ей: «Ты опозорила нашу семью. Тебе не видать спасения». Но Иисус никогда не оставлял ее. Однажды, когда все отвернулись от Селесты, она молилась и покаялась пред Господом. Внутренняя перемена произошла в ней мгновенно, и она стала новым творением. Все, кто со стороны наблюдал за жизнью Селесты, считали, что она абсолютно безнадежна, абсолютно невосприимчива к перевоспитанию. У тех, кто так считал, было ограниченное представление о Христе. Они не видели, как Святой Дух трудился над ней все эти годы. В то время как окружавшие Селесту люди считали ее вульгарной и нечистой, Господь видел в ней евангелиста. Селеста пришла в наш центр незадолго до своего тюремного заключения, и мы приняли ее. Она отбывала наказание в тюрьме, где и стала там тем, кем ее призвал быть Бог – евангелистом. Находясь в тюрьме, она привела к Иисусу много душ. Получив освобождение, она стала сильным уличным проповедником, а со временем основала церковь на Лонг-Айленде, члены которой до сих пор пламенеют в духе.

0: Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Частные клиники в 19 регионах России полностью отказались от проведения абортов, рассказал председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В воскресенье он провел молебен против абортов в столичном храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Синод РПЦ утвердил текст молебного пения о вразумлении имущих намерения погубить и младенца в чреве в 2025 году. В 19 регионах частные клиники полностью отказались от производства абортов, в 25 регионах – 60% от общего числа, в 36 регионах – более 30% всех коммерческих клиник также отказались от производства абортов. И этот процесс нарастает, сказал отец Федор Лукьянов, слова которого приводят в телеграм-канале Патриаршей комиссии. Также продолжил он, несмотря на сопротивление, в более чем 32 регионах России приняты законы о запрете склонения к абортам. Папа Римский Лев XIV на фоне сорвавшейся казни в США и планах американских властей транслировать в прямом эфире приведение смертного приговора в исполнение заявил о недопустимости такой меры наказания, подчеркнув, что она является посягательством на неприкосновенность личности. Смертная казнь недопустима, поскольку она является посягательством на неприкосновенность и достоинство личности. Общее благо может быть защищено, а требования правосудия могут быть удовлетворены без применения смертной казни, написал понтифик в социальной сети X. Папа Римский Лев XIV также отметил, что в современном мире есть способы наказания, которые защищают граждан и не лишают при этом виновных возможности искупления. 30 сентября в США приговоренный за убийство Кристи Пайк дважды ввели смертельный препарат, но она выжила и в критическом состоянии ее отправили.

Нападение произошло 3 октября. Поводом стал конфликт с участием двух мужчин из соседнего мусульманского города. Предположительно, они пытались оскорблять и запугивать владельца магазина в Сокилайби. В ответ мужчины подверглись нападению и были вынуждены покинуть город. Позже они вернулись вместе с толпой единоверцев. Нападавшие ворвались в город ночью, повредили и разграбили несколько магазинов и жилых домов. Во время нападения применялось огнестрельное оружие. Согласно новому опросу Барна, большинство пасторов считают, что их церквям нужна политика, регулирующая ответственное использование искусственного интеллекта. Но лишь немногие говорят, что их общины приняли такие правила. Опрос проводится на фоне растущих дебатов об этичности использования ИИ в церквях, особенно в связи с тем, что пасторы все чаще обращаются к этой технологии. Только 13% пасторов утверждают, что никогда не используют искусственный интеллект, в то время как примерно треть используют его для исследований 36%, а еще треть для генерации идей для небольших групп и решения административных задач 34%. Почти каждый четвертый пастор говорит, что использует ИИ для написания или редактирования проповедей. Согласно опросу Барна, 94% пасторов считают, что в церкви должны быть правила ответственного использования искусственного интеллекта. Однако только 21% пасторов утверждают, что в их церкви такие правила есть. Лишь 4% пасторов говорят, что политика их церкви носит официальный характер. Американские музыкальные группы Lady A и Boyz II Men объединились для записи новой песни, вдохновленной сериалом «Избранные» The Chosen о жизни Иисуса Христа. Композиция вышла вскоре после того, как завершились съемки 7-го и последнего сезона сериала, сообщает The Christian Post. Песня «I Love You One» стала третьим синглом с будущего альбома «Songs in Spirit».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 103. Благослови, душа моя, Господа. Господи, Боже мой, Ты дивно велик, Ты облечен славою и величием, Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер, устрояешь над водами горькие чертоги Твои, делаешь облака Твоею колесницею, шествуешь на крыльях ветра. Ты творишь ангелами Твоими духов, служителями Твоими огонь пылающий. Ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она во веки и веки. Бездною, как одеянием, покрыл Ты ее, на горах стоят воды. От прещения Твоего бегут они, от гласа грома Твоего быстро уходят. Восходят на горы, нисходят в долины, на место, которое Ты назначил для них. Ты положил предел, которого не перейдут и не возвратятся покрыть землю. Ты послал источники в долины, между горами текут, поят всех полевых зверей, дикие ослы утоляют жажду свою. При них обитают птицы небесные, из среды ветвей издают голос. Ты напояешь горы с высот Твоих, плодами дел Твоих насыщается земля. Ты произращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу и вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лицо его, и хлеб, который укрепляет сердце человека. Насыщаются древа Господа, кедры ливанские, которые Он насадил. На них гнездятся птицы, ели, жилище аисту, высокие горы серном, каменные утесы, убежище зайцам. Он сотворил луну для указания времени. Солнце знает свой запад. Ты простираешь тьму, и бывает ночь. Во время нее бродят все лесные звери. Львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе. Восходит солнце, и они собираются и ложатся в свои логовища. Выходит человек на дело свое и на работу свою до вечера. Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро. Земля полна произведений Твоих. Это море великое и пространное, там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими, там плавают корабли, там этот Левиафан, которого Ты сотворил, играть в нем. Все они от Тебя ожидают, чтобы Ты дал им пищу их в свое время. Даешь им, принимают, отвержаешь руку Твою, насыщаются благом. Скроешь лицо Твое,

0: метутся, отнимешь дух их, умирают, и в перь свою возвращаются. Пошлешь дух твой, созидаются, и ты обновляешь лицо земли. Да будет Господу слава вовеки, да веселится Господь о делах своих. Презирает на землю, и она трясется, прикасается к горам и дымятся. Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есть. Да будет благоприятна ему песнь моя, буду веселиться, Господи. Да исчезнут грешники с земли, и беззаконных да не будет более. Благослови, душа моя, Господа. Аллилуйя! Глава 24. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень, отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих, и когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников и быть распяту и в третий день воскреснуть». И вспомнили они слова его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. То были Магдалина Мария и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сем апостолам. И показались им слова их пустыми, и не поверили им. Но Петр, встав, побежал ко гробу, и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадий на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними, но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и от чего вы печальны?» Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ: «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения насмерть и распяли его, а мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тело его, и, придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив». И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им: «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли. И он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам по дороге и когда изъяснял нам Писание?» И, встав, в тот же час возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону, и они рассказывали о происшедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им: «Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите, у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел пред ними. И сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Тогда отверз им ум к разумению Писаний и сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощение грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему, и я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отделяться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью, и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь.
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 11. «И поднял меня Дух и привел меня к восточным воротам Дома Господня, которые обращены к востоку. И вот у входа в ворота 25 человек, и между ними я видел и Азанию, сына Азурова, и Фалтию, сына Ванеева, князей города. И он сказал мне: «Сын человеческий, вот люди, у которых на уме беззаконие, и которые дают худой совет в городе сём, говоря: еще не близко, будем строить дома. Он котел, а мы мясо. Посему изреки на них пророчество, пророчествуй, сын человеческий». И не шел на меня Дух Господень и сказал мне: «Скажи так, говорит Господь, что говорите вы, дом Израилев, что на ум вам приходит, это я знаю. Много убитых ваших вы положили в всем городе, и улицы его наполнили трупами. Посему так, говорит Господь Бог, убитые ваши, которых вы положили среди него, суть мяса, а он котел. Но вас я выведу из него. Вы боитесь меча, и я наведу на вас меч, говорит Господь Бог, и выведу вас из него, и отдам вас в руку чужих, и произведу над вами суд. От меча падете. На пределах Израилевых будут судить вас, и узнаете, что я Господь. Он не будет для вас котлом, и вы не будете мясом в нем. На пределах Израилевых буду судить вас, и узнаете, что я Господь. Ибо по заповедям моим не ходили, и уставов моих не выполняли, а поступали по уставам народов, окружающих вас. И было, когда я пророчествовал, Фалтия, сын Ванеев, умер. И пал я на лицо свое, и возопил громким голосом, сказал: «О Господи Боже, неужели ты хочешь до конца истребить остаток Израиля?» И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, твоим братьям, твоим единокровным и всему дому Израилеву, всем им говорят, живущие в Иерусалиме, живите вдали от Господа, нам во владение отдана эта земля. На это скажи: так говорит Господь Бог, хотя я и удалил их к народам, и хотя рассеял их по землям, но я буду для них некоторым святилищем в тех землях, куда пошли они. Затем скажи: так говорит Господь Бог, я соберу вас из народов и возвращу вас из земель, в которые вы рассеяны, и дам вам землю Израилеву, и придут туда, и извергнут из нее все гнусности ее и все мерзости ее». И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим, и соблюдали уставы мои, и выполняли их, и будут моим народом, а я буду их Богом. А чье сердце увлечется вслед гнусности их и мерзости их, поведение тех обращу на их голову, говорит Господь Бог. Тогда херувимы подняли крылья свои и колеса подле них, и слава Бога Израилева вверху над ними. И поднялась слава Господа из среды города и остановилась над горою, которая на восток от города. И Дух поднял меня и перенес меня в Халдею, к переселенцам, в видении Духом Божиим. И отошло от меня видение, которое я видел. И я пересказал переселенцам все слова Господа, которые Он открыл мне. Глава 12. «И было ко мне слово Господне. Сын человеческий, ты живешь среди дома мятежного. У них есть глаза, чтобы видеть, они видят. У них есть уши, чтобы слышать, они слышат, потому что они мятежный дом. Ты же, сын человеческий, изготовь себе нужное для переселения, и среди дня переселяйся перед глазами их, и переселяйся с места твоего в другое место перед глазами их. Может быть, они уразумеют, хотя они дом мятежный, и вещи твои вынеси, как вещи нужные для переселения, днем перед глазами их, и сам выйди вечером перед глазами их, как выходят для переселения. Перед глазами их проломай себе отверстие в стене и вынеси через него. Перед глазами их возьми ношу на плечо, в потьмах вынеси ее, лицо твое закрой, чтобы не видеть земли, ибо я поставил тебя знамением дому Израилеву. И сделал я, как повелено было мне. Вещи мои, как вещи нужные при переселении, вынес днем, а вечером проломал себе рукою отверстие в стене, в потьмах вынес ношу и поднял на плечо перед глазами их. И было ко мне слово Господне поутру. Сын человеческий, не говорил ли тебе дом Израилев, дом мятежный? Что ты делаешь? Скажи им, так говорит Господь Бог, это предвещание для начальствующего в Иерусалиме и для всего дома Израилева, который находится там. Скажи, я знамение для вас, что делаю я, то будет с ними. В переселение, в плен пойдут они, и начальствующий, который среди них, в потьмах поднимет ношу на плечо и выйдет. Стену проломают, чтобы отправить его через нее. Он закроет лицо свое так, что не увидит глазами земли сей, и раскину на него сеть мою, и будет пойман в тени-то мои, и отведу его в Вавилон, в землю халдейскую, но он не увидит ее, и там умрет». А всех, которые вокруг него, с поборников его и все войско его, развею по всем ветрам и обнажу вслед их меч. И узнают, что я Господь, когда рассею их по народам и развею их по землям. Но небольшое число их я сохраню от меча, голода и язвы, чтобы они рассказали у народов, которым пойдут, о всех своих мерзостях. И узнают, что я Господь. И было ко мне слово Господне, сын человеческий, хлеб твой ешь с трепетом, и воду твою пей с дрожанием и печалью. И скажи народу земли, так говорит Господь Бог о жителях Иерусалима, о земле Израилевой, они хлеб свой будут есть с печалью, и воду свою будут пить в унынии, потому что земля его будет лишена всего изобилия своего за неправдой всех живущих на ней. И будут разорены населенные города, и земля сделается пустою, и узнаете, что я Господь. И было ко мне слово Господне, сын человеческий, что за поговорка у вас в земле Израилевой? Много дней пройдет, и всякое пророческое видение исчезнет. Посему скажи им, так говорит Господь Бог, уничтожи эту поговорку, и не будет уже употреблять такой поговорки у Израиля. Но скажи им, близки дни и исполнение всякого видения пророческого, ибо уже не останется в Туре никакое видение пророческое, и ни одно предвещание не будет ложным в доме Израилевом, ибо я, Господь, я говорю, и слово, которое я говорю, исполнится и не будет отложено. В ваши дни, мятежный дом, я изрек слово и исполни его, говорит Господь Бог». И было ко мне слово Господне, сын человеческий. Вот дом Израилев говорит, пророческое видение, которое видел он, сбудется после многих дней. И он пророчествует об отдаленных временах. Посему скажи им, так говорит Господь Бог, ни одно из слов моих уже не будет отсрочено, но слово, которое я скажу, сбудется, говорит Господь Бог.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: Я слышал шум.

небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.

0: Иди, иди! Нашелся мне тут! Кого из себя только строит!
1: А я его, кажется, знаю.
0: Серьезно?
1: Да, это известный филантроп.
0: Филантроп? Так этот тип еще марки собирает.
1: Да нет, не филателист. Филантроп. Филантроп – это милосердный человек, который посвятил себя благотворительности.
0: Ага, благодетель ты наш! Если бы вы слышали, как он со мной разговаривал, вы были бы о нем другого мнения.
1: Что же вам он такого наговорил?
0: Подходит, значит, и говорит мне: выбрось весь этот хлам из своих сумок. Ишь ты, благодетельно. Кстати, это не ваша бутылка, и я возьму.
1: Выброси хлам из сумок? Так и сказал.
0: И еще говорит: если выбросишь весь этот хлам, я наполню твои сумки чем-то более ценным.
1: Звучит неплохо. Что же вы не воспользовались его предложением?
0: Да вы че в натуре? Да у меня ж тут бесценные вещи. Антиквариат, можно сказать. Вы что думаете, я просто так вот хожу по помойкам, таскаю эти сумки по всему городу, чтобы потом взять вот так все и выбросить, да?
1: Да что хоть у вас там такого?
0: Вещи всякие разные, которые я нахожу для коллекции.
1: Например?
0: Зачем это вам?
1: Вы не бойтесь, я не коллекционер. Так просто любопытно мне.
0: У меня тут несколько выброшенных книг, которые когда-нибудь станут очень ценными. Вот, они хоть и без обложек, но посмотрите. Лет через 30 я их с аукциона продавать буду.
1: Понятно. А что еще у вас там?
0: Вот тут пленка для катушечного магнитофона. Знаете, какие они сейчас редкие?
1: Догадываюсь.
0: Увидите, придет время, я только на одних этих бобинах состояние сделаю.
1: Погодите, может, я чего-то не понимаю? Этот человек, вы говорите, только что предложил вам наполнить ваши сумки чем-то ценным, если вы только освободите их от всего этого хлама. И вы отказались?
0: Да откуда мне знать, что он сдержит слово? Я ж его в глаза в первый раз вижу.
1: То есть, получается, все сводится к тому, можем ли мы доверять человеку, который дает нам обещание?
0: Ну, в общем, да. А этот, как вы его там назвали,
1: филантроп. Человек, который своей жизнью доказал, что его словам можно верить. Слушайте, так это же так же, как...
0: Вы что, собираетесь за ним погнаться?
1: Что?
0: Так он мне первому предложил.
1: Нет, я... Понимаете, я тут только что в Евангелии читала о другом филантропе. И он тоже предложил мне выбросить кое-какие вещи, чтобы он мог наполнить мою жизнь настоящими богатствами.
0: А что у вас там за вещи? Может, обменяемся чем-нибудь?
1: Да нет, это не то, о чем вы подумали. Они тоже казались мне очень ценными. Но теперь, в сравнении с богатством, которое предлагает он...
0: Что с вами? Вам плохо?
1: Нет, все нормально. Простите, мне нужно идти.
0: Шуруй.

0: Господь, к выполнению следующего задания готов.
1: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Частные клиники в 19 регионах России полностью отказались от проведения абортов, рассказал председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В воскресенье он провел молебен против абортов в столичном храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Синод РПЦ утвердил текст молебного пения о вразумлении имущих намерения погубить и младенца во чреве в 2025 году. В 19 регионах частные клиники полностью отказались от производства абортов, в 25 регионах – 60% от общего числа, в 36 регионах – более 30% всех коммерческих клиник также отказались от производства абортов. И этот процесс нарастает, сказал отец Федор Лукьянов, слова которого приводят в телеграм-канале Патриаршей комиссии. Также продолжил он, несмотря на сопротивление, в более чем 32 регионах России приняты законы о запрете склонения к абортам. Папа Римский Лев XIV на фоне сорвавшейся казни в США и планах американских властей транслировать в прямом эфире приведение смертного приговора в исполнение заявил о недопустимости такой меры наказания, подчеркнув, что она является посягательством на неприкосновенность личности. Смертная казнь недопустима, поскольку она является посягательством на неприкосновенность и достоинство личности. Общее благо может быть защищено, а требования правосудия могут быть удовлетворены без применения смертной казни, написал понтифик в социальной сети X. Папа Римский Лев XIV также отметил, что в современном мире есть способы наказания, которые защищают граждан и не лишают при этом виновных возможности искупления. 30 сентября в США приговоренный за убийство Кристи Пайк дважды ввели смертельный препарат, но она выжила, и в критическом состоянии ее отправили в больницу. По словам адвокатов, сейчас женщина в сознании. Губернатор Теннесси Билл Ли приостановил казни в штате до конца года и назначил независимую проверку. В сирийском городе Сукейлайбия, где большинство жителей составляют христиане, произошло новое нападение со стороны толпы мусульман. Нападавшие громили и грабили магазины и жилые дома. Это уже второй подобный инцидент за год. Ранее, незадолго до Пасхи, похожее нападение привело к отмене всех пасхальных мероприятий в городе. По данным организации Christian Solidarity Worldwide, нападение произошло 3 октября. Поводом стал конфликт с участием двух мужчин из соседнего мусульманского города. Предположительно, они пытались оскорблять и запугивать владельца магазина в Сукейлайбии. В ответ мужчины подверглись нападению и были вынуждены покинуть город. Позже они вернулись вместе с толпой единоверцев. Нападавшие ворвались в город ночью, повредили и разграбили несколько магазинов и жилых домов. Во время нападения применялось огнестрельное оружие. Согласно новому опросу Барна, большинство пасторов считают, что их церквям нужна политика, регулирующая оружие.

цитирование проповеди. Согласно опросу Барна, 94% пасторов считают, что в церкви должны быть правила ответственного использования искусственного интеллекта. Однако только 21% пасторов утверждают, что в их церкви такие правила есть. Лишь 4% пасторов говорят, что политика их церкви носит официальный характер. Американские музыкальные группы Lady A и Boyz II Men объединились для записи новой песни, вдохновленной сериалом «Избранные – вы Chosen» о жизни Иисуса Христа. Композиция вышла вскоре после того, как завершились съемки 7-го и последнего сезона сериала, сообщает The Christian Post. Песня «I Love You One» стала третьим синглом с будущего альбома «Songs in Spirit».

0: Осень. Время прогулок.
1: Владимир, а что это вы, работать не собираетесь?
2: Или божественного, так скажем. По этой причине нам нужно обратиться к Священному Писанию, которое показывает нам несколько уровней отношений с Богом или встречи, которые может человек иметь с Богом. В первой главе послания к Ефесянам, в 13 стихе здесь сказано следующее. «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом». То есть речь идет о процессе изначального контакта между Богом и человеком. Написано, что Бог обращается к человеку через слово, и при этом Святой Дух воздействует в душе человека, используя слово и формируя то, чтобы это слово было воспринято, чтобы это слово проросло в душе человека. И вот ответом на действие Святого Духа и Божьего Слова, ответом человека может быть, или правильным ответом может быть только вера. Вера – это изначальная точка соприкосновения человека и Бога. Вера – это очень духовный процесс, но он включает в себя интеллектуальную и эмоциональную составляющую. Вера, как мы уже много раз говорили, она исходит из понимания нужды, из понимания того, что мне нужна помощь, мне нужен тот, кто знает больше меня, кто видит мир очень правильно. Вот почему мы, соприкасаясь со Священным Писанием, мы имеем эту первую отправляющую точку веры. Нам нужен Бог. Но есть еще вторая, очень важная. Это признание того, что Бог и Его Слово достаточно авторитетно, чтобы помочь нам, чтобы ответить на наши вопросы. И вот тогда, когда в человеке есть эти две составляющие,

0: А есть возможность для третьей, для практического доверия. То есть, когда человек чувствует нужду, что ему нужна помощь, и когда он понимает, что Бог и Божие Слово эту помощь предлагают, то вот тогда, когда человек соприкасается с Божьим Словом, у него есть возможность довериться Божьему Слову. И вот это и есть завершенный элемент, или три элемента, которые представляют завершенную картину веры. И вот в этот момент происходит то, о чем здесь сказано. «Уверовавши в Него, услышавши Слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовавши в Него, написано, запечатлены обетованным Святым Духом». Вот это и есть встреча с Богом. Очень важная точка, которую ясно нужно понимать и помнить. В момент возникновения завершенного явления веры, последней стадии веры, которая выражается в доверии, в этот момент происходит реальная встреча с Богом. Человек может ее ощущать и чувствовать что-то. Он может чувствовать, что бремя с души спало, вина, от которой Бог освободил. Он может чувствовать, что он стал тебе Божьим детем, он принят Богом на основании того, что Бог говорит. Или же эти чувства могут быть не такими яркими, но встреча с Богом уже произошла. Правда, к этому нужно добавить еще один очень важный момент. Это изначальная встреча с Богом, но она предполагает постоянно продолжающуюся встречу, когда мы снова и снова, уповая на то, что Бог говорит, познавая Бога больше и больше, мы снова и снова размышляем о Нем, и мы снова и снова доверяем Ему больше и больше самого себя, свои ситуации, людей, которые вокруг нас, нужды, которые у нас есть. И таким образом наша встреча с Богом, она продолжается, и она сопровождает нас на протяжении всей нашей жизни. Это и есть реальность жизни верующего человека. Благослови вас, Господь.
1: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте slovo.org. И ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или через приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.
2: «24 часа в сутки». С вами радио «Пилигрим».

вдруг пробился луч. Грешный человек на колени встал и утихнул шторм.

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 13 октября. Вера и благосклонность. От Господа направляются шаги человека. Человек уже как узнать путь свой? Притчи 20:24. Когда мы с Дэйвом почувствовали, что Бог призывает нас начать телевизионное служение, мы начали делать определенные шаги в этом направлении. Мы не могли обойтись без денег, поэтому написали всем друзьям и партнерам служения оказать нам финансовую помощь. Бог показал нам, какая сумма потребуется для начала, и мы получили именно столько, сколько планировали. Затем мы сделали следующий шаг. Нам нужен был продюсер, и Бог дал нам его. За 3 месяца до того, как Бог начал побуждать нас идти на телевидение, к нам в служение обратился человек, который хотел работать у нас в качестве телепродюсера. В то время мы еще не думали о телепередаче, поэтому сказали ему, что не нуждаемся в его услугах. Когда пришел нужный момент, мы вспомнили о нем и поняли, что Бог ответил на нашу нужду еще до того, как мы осознали ее. Следующим шагом была покупка эфирного времени на нескольких станциях для передачи, выходящей раз в неделю. Поскольку передачи окупались, и мы видели пользу, которую они приносят, мы купили больше эфирного времени. В конечном счете, мы сделали ежедневную программу, которая сейчас транслируется по всему миру и помогает миллионам людей изменить свою жизнь. Бог побуждал нас с Дэйвом делать один шаг за другим, и точно так же Он будет вести вас. Каждый раз, когда мы делали шаг веры, Бог проявлял благосклонность. Я уверена, что вы также можете рассчитывать на Его благосклонность. Он знает ваши нужды, и у Него уже есть ответ. Когда страх стучит в ваши двери, проявите веру, и вы увидите поразительные результаты. Божье слово на сегодня. Будьте уверены в том, что Бог ведет вас и благоволит вам. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 104. Славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, воспойте Ему и пойте Ему, поведайте о всех чудесах Его, хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа, ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда». Вспоминайте чудеса Его, которые сотворил, знамения Его и суды уст Его, вы, семя Авраамова, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его. Он Господь Бог наш, по всей земле суды Его. Вечно помнит завет свой, слово, которое заповедал в тысячу родов, которое завещал Аврааму, и клятву свою Исааку, и поставил то Иакову в закон, и Израилю в завет вечный, говоря, «Тебе дам землю ханаанскую в удел наследия вашего». Когда их было еще мало числом, очень мало, и они были пришельцами в ней, и переходили от народа к народу, из царства к иному племени, никому не позволял обижать их и возбранял о них царям. «Не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим, не делайте зла!» И призвал голод на землю, всякий стебель хлебный истребил. Послал пред ними человека, в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его. Слово Господне испытало его. Послал царь и разрешил его владетель народов и освободил его». Поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе и старейшин его учил мудрости. Тогда пришел Израиль в Египет и переселился Иаков в землю Хамову и весьма размножил Бог народ свой и сделал его сильнее врагов его. Возбудил в сердце их ненависть против народа его и ухищрение против рабов его. Послал Моисея, раба своего, Аарона, которого избрал. Они показали между ними слова знамений его и чудеса его в земле Хамовой. Послал тьму и сделал мрак, и не воспротивились слову его. Приложил воду их в кровь и уморил рыбу их. Земля их произвела множество жаб, даже в спальне царей их. Он сказал, и пришли разные насекомые, скнипы во все пределы их. Вместо дождя послал на них град, палящий огонь на землю их, и побил виноград их, и смоковницы их, и сокрушил дерева в пределах их. Сказал, и пришла саранча и гусеницы без числа, и съели всю траву на земле их, и съели плоды на полях их, и поразил всякого первенца в земле их, начатки всей силы их». И вывел израильтян серебром и золотом, и не было в коленах их болящего. Обрадовался Египет и шествию их, ибо страх от них напал на него. Простер облако в покров им, и огонь, чтобы светить им ночью. Просили, и он послал перепелов, и хлебом небесным насыщал их. Разверз камень, и потекли воды, потекли рекою по местам сухим, ибо вспомнил он святое слово свое к Аврааму, рабу своему, и вывел народ свой в радости, избранных своих в веселье, и дал им земли народов, и они наследовали труд иноплеменных, чтобы соблюдали уставы его и хранили законы его. Аллилуйя! Послание апостола Иакова. Глава 1. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться? С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Да хвалится брат униженный высотою своею, а богатый – унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее. Так увядает и богатый в путях своих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говори: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. Посему, отложи всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 13. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, изреки пророчество на пророков Израилевых, пророчествующих, и скажи пророкам от собственного сердца: слушайте слово Господне, так говорит Господь Бог: горе безумным пророкам, которые вводятся своим духом и ничего не видели. Пророки твои, Израиль, как лисицы в развалинах. В проломы вы не входите и не ограждаете стеною дома Израилева, чтобы твердо стоять в сражении в день Господа. Они видят пустое и предвещают ложь, говоря: Господь сказал, а Господь не посылал их, и обнадеживают, что слово сбудется. Не пустое ли видение видели вы? И не лживое ли предвещание изрекаете, говоря: Господь сказал, а я не говорил? Посему так говорит Господь Бог: так как вы говорите пустое и видите в видениях ложь, зато вот я на вас, говорит Господь Бог. И будет рука моя против этих пророков, видящих пустое и предвещающих ложь. В совете народа моего они не будут, и в список дома Израилева не впишутся, и в землю Израилеву не войдут. И узнаете, что я Господь Бог. За то, что они вводят народ мой в заблуждение, говоря: мир, тогда как нет мира. И когда он строит стену, они обмазывают ее грязью. Скажи обмазывающим стену грязью, что она упадет. Пойдет проливной дождь, и вы, каменные градины, падете, и бурный ветер разорит ее. И вот падет стена, тогда не скажут ли вам: где та обмазка, которую вы обмазывали? Посему так говорит Господь Бог: я пущу бурный ветер во гневе моем, и пойдет проливной дождь в ярости моей, и камни града в негодовании моем для истребления. И разрушу стену, которую вы обмазывали грязью, и повергну ее на землю, и откроется основание ее, и падет, и вы вместе с нею погибнете, и узнаете, что я Господь. И истощу ярость мою на стене, и на обмазывающих ее грязью, и скажу вам: нет стены, и нет обмазывающих ее пророков Израилевых, которые пророчествовали Иерусалиму и возвещали ему видение мира, тогда как нет мира, говорит Господь Бог. Ты же, Сын Человеческий, обрати лицо твое к дочерям народа твоего, пророчествующим от собственного своего сердца, и изреки на них пророчество, и скажи: так говорит Господь Бог, горе сшивающим чародейные мешочки под мышки и делающим покрывало для головы всякого роста, чтобы уловлять души. Неужели, уловляя души народа моего, вы спасаете ваши души? И бесславите меня пред народом моим за горсть ячменя из-за куски хлеба, умерщвляя души, которые не должны умереть, и оставляя жить душам, которые не должны жить, обманывая народ, который слушает ложь. Посему так говорит Господь Бог. Вот я на ваши чародейные мешочки, которыми вы там улавляете души, чтобы они прилетали, и вырву их под мышц ваших, и пущу на свободу души, которые вы улавляете, чтобы прилетали к вам, и раздеру покрывало ваши, и избавлю народ мой от рук ваших, и не будут уже в ваших руках добычею, и узнаете, что я Господь. За то, что вы ложью опечаливаете сердца праведника, которые я не хотел опечаливать, и поддерживаете руки беззаконника, чтобы он не обратился от порочного пути своего и не сохранил жизни своей, за это уже не будете иметь пустых видений и впредь не будете предугадывать. И я избавлю народ мой от рук ваших, и узнаете, что я Господь. Глава 14. «И пришли ко мне несколько человек из старейшин Израилевых, и сели перед лицом моим. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, сии люди допустили идолов своих в сердце свое и поставили соблазн нечестия своего перед лицом своим. Могу ли я отвечать им? Посему говори с ними и скажи им: так говорит Господь Бог: если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия своего перед лицом своим и придет к пророку, то я, Господь, могу ли при множестве идолов его дать ему ответ? Пусть дом Израилев поймет в сердце своем, что все они через своих идолов сделались чужими для меня. Посему скажи дому Израилеву: так говорит Господь Бог: обратитесь и отвратитесь от идолов ваших, и от всех мерзостей ваших отвратите лицо ваше. Ибо если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут у Израиля, отложится от меня и допустит идолов своих в сердце свое, и поставит соблазн нечестия своего перед лицом своим, и придет к пророку вопросить меня через него, то я, Господь, дам ли ему ответ от себя? Я обращу лицо мое против того человека, и сокрушу его в знамение и в притчу, и истреблю его из народа моего, и узнаете, что я Господь. А если пророк допустит обольстить себя и скажет слово так, как бы я, Господь, научил этого пророка, то я простру на него руку мою и истреблю его из народа моего Израиля. И понесут вину беззакония своего. Какова вина вопрошающего, такова будет вина и пророка, чтобы впредь дом Израилев не уклонялся от меня, и чтобы более не оскверняли себя всякими беззакониями своими, но чтобы были моим народом, и я был их Богом, говорит Господь Бог». И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, если бы какая земля согрешила предо мною, вероломно отступив от меня, и я простер на нее руку мою и истребил в ней хлебную опору, и послал на нее голод, и стал губить на ней людей и скот, и если бы нашлись в ней сии три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своею спасли бы только свои души, говорит Господь Бог». Или если я бы послал на эту землю лютых зверей, которые осиротили бы ее, и она по причине зверей сделалась пустой и непроходимую, то сии три мужа среди нее, живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, а они, только они спаслись бы, земля же сделалась бы пустынею. Или если бы я навел на эту землю меч и сказал: меч, пройди по земле, и стал истреблять на ней людей и скот, то сии три мужа среди нее, живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, а они только спаслись бы. Или если бы я послал на ту землю моровую язву и излил на нее ярость мою в кровопролитии, чтобы истребить на ней людей и скот, то Ной, Даниил и Иов среди нее, живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей. Праведностью своею они спасли бы только свои души. Ибо так говорит Господь Бог: если и четыре тяжкие казни мои, меч и голод, и лютых зверей, и моровую язву, пошлю на Иерусалим, чтобы истребить в нем людей и скот, и тогда останется в нем остаток сыновья и дочери, которые будут выведены оттуда, вот они выйдут к вам, и вы увидите поведение их и дела их, и утешитесь о том бедствии, которое я навел на Иерусалим, о всем, что я навел на него». Они утешат вас, когда вы увидите поведение их и дела их, и узнаете, что я не напрасно сделал все то, что сделал в нем, говорит Господь Бог.

Привет, мой друг. Надеюсь, то время, что мы проведем вместе, сделает нас ближе.

0: сами сковали, да и все ради кого? Этим крутасы подить на массы каждому сотни богов. В школе узнали, не то ли, мало ли ложных героев. Если несут, то плохое, нас причислять им не стоит. А ты паришь над этим птицей, вольный в облаках. Внизу Париж, Москва и Ницца, все в твоих руках. Глубокий вдох, кругом голова. Все это истина, это все ее права.
1: Привет всем, кто настроен на нашу волну. Сегодня гость нашей студии, лидер группы «Ликбез» Коренев Андрей. И сразу вопрос. Андрей, многие рэп-группы претендуют на правдивость. А что вы думаете по этому поводу?
0: Видимо, все хотят, чтобы правда была на их стороне. Но только некоторые готовы встать на сторону правды.

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: Что вы нам подготовили? Стишок, басню или, может, монолог?
2: Песня!

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь в себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор Церкви Слова Благодати, который будет отвечать на ваши вопросы. Пастор Алексей, нормально ли менять работу, вот человек пишет, если он творческий и ему в тягость рутина?
1: Смотря какой смысл сокрыт в этом вопросе. Если человек периодически меняет работу просто потому, что ему надоела одна, то это может быть и не очень нормально. Ну, для того, чтобы нам понять, что же Библия говорит об этом, давайте прочитаем несколько мест Священного Писания, которые освещают эту тему. В первом послании Фессалоникийцам, 4 главе, мы читаем следующие слова. «Итак, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии, умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично пред внешними и ни в чем не нуждались». Библия говорит о том, что Бог, сотворив человека, сотворил его способным к труду. И не просто способным, но он возложил на него ответственность. Ответственность трудиться. Причем эта ответственность была возложена на человека еще до грехопадения. Бог поручает Адаму и Еве, поручает физический труд – возделывать сад, в котором он их поселил, и интеллектуальный труд. Он попросил их дать наименование многочисленным животным, которые существовали, то есть классифицировать их каким-то образом. Это говорит о том, что Бог предусматривал физическое и интеллектуальное участие человека в практическом деле. Если мы посмотрим на назначение труда, то назначение труда, оно связано с двумя факторами. Первое – отражено вот здесь. Здесь сказано о том, что Бог повелевает человеку трудиться, чтобы он мог обеспечивать себя. То есть, чтобы человек мог заработать достаточно, чтобы содержать себя, содержать свою семью, содержать тех людей, за которых мы отвечаем. Более того, чтобы мы могли еще и помогать, уделять нуждающимся, в другом месте сказано. И здесь отмечен еще один фактор, чтобы поступать благоприлично перед внешними. То есть, чтобы люди верующие вели себя ответственно, чтобы они не попадали в категории ленивых или живущих за чей-то счет. Это неправильно, это несправедливо, это то, что Библия явно осуждает. Но кроме этого, есть еще одна сторона, которая связана с нашей работой. Когда Бог сотворил человека, Он сотворил человека по образу и подобию своему. Это значит, Он вложил в него творческий потенциал. То есть человек имеет способность от Бога производить что-то, пользуясь теми ресурсами, которые Бог создал здесь на земле. И вот это творческое или применение этой творческой силы на практике, она и является одной из составляющих нашего предназначения. То есть Бог хочет, чтобы мы могли, уподобляясь Ему, делать что-то полезное, что-то помогающее другим, что-то нужное. И это нужное направлять для славы Божией, для распространения Его Слова, для расширения Его Царства. Это Божье повеление. И здесь, конечно же, мы видим, очень большую роль играет раскрытие творческого потенциала. Поэтому, когда мы помним, что наша работа, она ставит перед собой задачу обеспечения себя и семьи всем необходимым в жизни, и тогда мы в свете этого можем подойти, если у нас есть возможность делать это же самое, в большей степени развивая тот творческий потенциал, который Бог в нас заложил, то здесь нет ничего плохого, ничего страшного и, наверное, даже и полезно. Конечно же, если мы меняем нашу работу только из-за того, что нам одна надоела, и мы идем в какое-то другое место для того, чтобы там заново начинать чему-то учиться, и мы тратим на это годы своей жизни, это, конечно же, будет безответственным подходом. Другими словами, если Бог вложил в вас способности, а Он вас вложил, постарайтесь употребить их так, чтобы вы могли в максимальной степени достигать Его целей в вашей жизни для Его славы. Благослови вас Бог.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

нашей жизни нет никакого ветра, нет ни тени перемен. Огонь любви, он будет гореть, но не будет иметь силы, лишь раздуваемый ветром. И я поднимаюсь над грехом и над проблемами. Я становлюсь выше, потому что мой Бог дает мне сил. Ведь он мой ветер, ветер перемен.

0: Не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Псалом номер 1.
1: Слушайте радио «Пилигрим».

кем-то большим представляясь, заблуждаемся, стараясь, непонятно для кого, бесполезно притворяясь, добиваться своего.

здесь для других, для других. Мы себя находим в них, дорогих. И когда не ждем отдачи, все решаются задачи. Наше время что-то значит, даже каждый час и миг. Мы не то чтобы богаче, мы счастливее остальных.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Частные клиники в 19 регионах России полностью отказались от проведения абортов, рассказал председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. В воскресенье он провел молебен против абортов в столичном храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке. Синод РПЦ утвердил текст молебного пения о вразумлении имущих намерения погубить и младенца во чреве в 2025 году. В 19 регионах частные клиники полностью отказались от производства абортов, в 25 регионах – 60% от общего числа, в 36 регионах – более 30% всех коммерческих клиник также отказались от производства абортов. И этот процесс нарастает, сказал отец Федор Лукьянов, слова которого приводят в телеграм-канале Патриаршей комиссии. Также продолжил он, несмотря на сопротивление, в более чем 32 регионах России приняты законы о запрете склонения к абортам. Папа Римский Лев XIV на фоне сорвавшейся казни в США и планах американских властей транслировать в прямом эфире приведение смертного приговора в исполнение заявил о недопустимости такой меры наказания, подчеркнув, что она является посягательством на неприкосновенность личности. Смертная казнь недопустима, поскольку она является посягательством на неприкосновенность и достоинство личности. Общее благо может быть защищено, а требования правосудия могут быть удовлетворены без применения смертной казни, написал понтифик в социальной сети X. Папа Римский Лев XIV также отметил, что в современном мире есть способы наказания, которые защищают граждан и не лишают при этом виновных возможности искупления. 30 сентября в США приговоренный за убийство Кристи Пайк дважды ввели смертельный препарат, но она выжила, и в критическом состоянии ее отправили в больницу. По словам адвокатов, сейчас женщина в сознании. Губернатор Теннесси Билл Ли приостановил казни в штате до конца года и назначил независимую проверку. В сирийском городе Сукейлайбия, где большинство жителей составляют христиане, произошло новое нападение со стороны толпы мусульман. Нападавшие громили и грабили магазины и жилые дома. Это уже второй подобный инцидент за год. Ранее, незадолго до Пасхи, похожее нападение привело к отмене всех пасхальных мероприятий в городе. По данным организации Christian Solidarity Worldwide, нападение произошло 3 октября. Поводом стал конфликт с участием двух мужчин из соседнего мусульманского города. Предположительно, они пытались оскорблять и запугивать владельца магазина в Сукейлайбии. В ответ мужчины подверглись нападению и были вынуждены покинуть город. Позже они вернулись вместе с толпой единоверцев. Нападавшие ворвались в город ночью, повредили и разграбили несколько магазинов и жилых домов. Во время нападения применялось огнестрельное оружие. Согласно новому опросу Барна, большинство пасторов считают, что их церквям нужна политика, регулирующая ответственное использование искусственного интеллекта. Но лишь немногие говорят, что их общины приняли такие правила. Опрос проводится на фоне растущих дебатов об этичности использования ИИ в церквях, особенно в связи с тем, что пасторы все чаще обращаются к этой технологии. Только 13% пасторов утверждают, что никогда не используют искусственный интеллект, в то время как примерно треть используют его для исследований, 36%, а еще треть – для генерации идей для небольших групп и решения административных задач, 34%. Почти каждый четвертый пастор говорит, что использует ИИ для написания или редактирования проповедей. Согласно опросу Барна, 94% пасторов считают, что в церкви должны быть правила ответственного использования искусственного интеллекта. Однако только 21% пасторов утверждают, что в их церкви такие правила есть. Лишь 4% пасторов говорят, что политика их церкви носит официальный характер. Американские музыкальные группы Lady A и Boyz II Men объединились для записи новой песни, вдохновленной сериалом «Избранные» (The Chosen) о жизни Иисуса Христа. Композиция вышла вскоре после того, как завершились съемки 7-го и последнего сезона сериала, сообщает The Christian Post. Песня «I Love You One» стала третьим синглом с будущего альбома «Songs Inspired».

много замыслов в сердце моем, но исполнится то, что от Бога.

Христианские притчи. Давид и Саул. Давид жил в безопасных местах Иен-Гадди. Когда Саул возвратился от филистимлян, его известили, говоря: «Вот Давид в пустыне Иен-Гадди». И взял Саул 3000 отборных мужей из всего Израиля и пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны. И пришел к загону овечьему при дороге. Там была пещера, и зашел туда Саул для нужды. Давид же и люди его сидели в глубине пещеры. И говорили Давиду люди его: «Вот день, о котором говорил тебе Господь. Вот я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним что тебе угодно». Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Но после сего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула, и сказал он людям своим: «Да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень». И удержал Давид людей своих сими словами и не дал им восстать на Саула. А Саул встал и вышел из пещеры на дорогу. Потом встал и Давид, и вышел из пещеры, и закричал вслед Саула, говоря: «Господин мой царь!» Саул оглянулся назад, и Давид пал лицом на землю и поклонился ему. И сказал Давид Саулу: «Зачем ты слушаешь речи людей, которые говорят: вот Давид умышляет зло на тебя? Вот сегодня видят глаза твои, что Господь предавал тебя ныне в руки мои в пещере, и мне говорили, чтобы убить тебя, но я пощадил тебя и сказал: не подниму руки моей на господина моего, ибо он помазанник Господа. Отец мой, посмотри на край одежды твоей в руке моей. Я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил. Узнай и убедись, что нет в руке моей зла, ни коварства, и я не согрешил против тебя, а ты ищешь души моей, чтобы отнять ее. Да рассудит Господь между мной и тобою, и да отмстит тебе Господь за меня, но рука моя не будет на тебе. Как говорит древняя притча, от беззаконных исходит беззаконие, а рука моя не будет на тебе. Против кого вышел царь израильский? За кем ты гоняешься? За мертвым псом, за одною блохою? Господь да будет судьею и рассудит между мною и тобою. Он рассмотрит, разберет дело мое и спасет меня от руки твоей». Когда кончил Давид говорить слова сии к Саулу, Саул сказал: «Твой ли это голос, сын мой Давид?» И возвысил Саул голос свой и плакал, и сказал Давиду: «Ты правее меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом. Ты показал это сегодня, поступив со мною милостиво, когда Господь предавал меня в руки твои, ты не убил меня. Кто, найдя врага своего, отпустил бы его в добрый путь? Господь воздаст тебе добром за то, что сделал ты мне сегодня. И теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать, и царство Израилево будет твердо в руке твоей. Итак, поклянись мне Господом, что ты не искоренишь потомство моего после меня и не уничтожишь имени моего в доме отца моего». И поклялся Давид Саулу. И пошел Саул в дом свой, Давид же и люди его взошли в место укрепленное. Первая книга царств, глава 24, стихи с 1 по 23.

Мой Бог прекрасен в лучах зари. Я вижу искры Его любви. Он жизнь дающий, всего Творец, на мне чужой.

0: Слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. Во Христе Иисусе и только в Нем мы можем получить спасение и жизнь вечную. Вне Христа нет и не может быть спасения. Так говорит Слово Божие. Сегодняшняя проповедь Ярла Николаевича Писти называется «Единый посредник».
2: Апостол Павел до своего обращения был немилосердным гонителем христиан. Он вел ожесточенную борьбу со всеми теми, которые исповедовали Иисуса как своего Спасителя. Но вдруг в один прекрасный день с ним произошла резкая перемена. Он имел личную встречу с Иисусом Христом. После этого радикального переживания Христос стал у него на первом месте, и он мог сказать: «С того дня для меня жизнь Христос». Уважаемый радиослушатель, если ты называешь себя христианином, то разреши спросить тебя, пережил ли ты нечто подобное? Вопрос не в том, религиозен ли ты, регулярно ли ты посещаешь церковь, но на чем основана твоя вера, каково твое личное отношение к Иисусу Христу? Если не больше, чем на твоих словесных заявлениях, что, мол, считаешь себя христианином, веришь в Бога и ходишь в церковь, то этого, друг мой, должен тебе сказать недостаточно. На каком фундаменте ты построил свою веру? На традициях своей церкви? На традициях своих предков? Если так, мой друг, то это весьма шаткий фундамент. Слово Божие говорит: «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Поэтому вопрос не «что», а «кто» является основой твоей надежды на спасение – религия, церковь или Христос? В Евангелии сказано, что нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Иисуса Христа. Кто-то спросит: «Ну почему так важно верить именно в Иисуса? Почему недостаточно исправить себя, заниматься самоусовершенствованием и стараться поступать по закону Божьему?» Ответ очень простой. Человек не способен к этому. Религия без искупления бессильна. Она не в состоянии изменить человека. Бог по причине своей святости и справедливости никак не согласится на встречу с грешным человеком без посредника. По грехам и преступлениям своим человек отстранил себя от Бога. Он стал во вражде с Богом и потому не имеет доступа к Нему. Еще в далеком прошлом слышен вопль человека: «О, если бы я знал, где найти его, и мог подойти к престолу его». И как человеку быть правым перед Богом? И как быть чистым, рожденному женщиной? Спрашивает он. И в отчаянии тот же голос взывает: «Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас». А зачем посредника? Потому что Бог не может иметь ничего общего с грехом. Бог ненавидит грех. Грех – это мерзость в очах Божьих. Именно грех погубил человека, отлучил его от Бога, и поэтому нужен посредник, который был бы без греха и мог бы примирить грешника со святым Богом. Поэтому в качестве посредника Бог должен был послать Сына Своего на нашу греховную землю. Для того, чтобы совершить дело посредничества, Сын Божий должен был принять на Себя человеческое тело, быть зачатым от Духа Святого и родиться от Девы. Итак, будучи без порока, без греха, умерший на кресте, Он был способен взять на Себя грех наш и таким образом примирить нас с Богом и спасти нас от вечного суда. Вот почему Иисус является единственным путем к Богу. «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Это сказал сам Спаситель. Библия говорит: «Кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое». Пережил ли ты, дорогой друг, такую перемену? Можешь ли ты сказать: «Я стал новым человеком? Иисус меня изменил». Знать Христа как своего личного Спасителя и не соединить Его с крестом, Его смертью и воскресением, значит вовсе не знать Его. Что только верой в Иисуса Бог может грешника простить и спасти от вечной гибели, для нашего человеческого ума непостижимо. Наш ум до того омрачен грехом, что он не способен принять эту истину. Только верой и надеждой на то, что Иисус совершил для нас, можем мы получить жизнь вечную. Для человека мира сего евангельская весть и спасение верой во Христа является безумием. Это непостижимо для мудрых мира сего, как пишет апостол Павел, что слово о кресте, слово о заместительной смерти Христа для погибающих юродство есть, то есть глупость, а для нас, уверовавших, сила Божия. Даже наш гениальный писатель Лев Толстой не мог своим огромным умом постичь эту истину. Говоря о Нагорной проповеди Иисуса Христа, Толстой утверждал, что, исполняя ее, люди могут достичь наивысшего блага, доступного им. Люди просто должны начать исполнять эти заповеди, и в этом есть смысл человеческой жизни. Но, дорогие мои, ведь человек не в состоянии исполнить эти заповеди. Господь в своей Нагорной проповеди не указывает нам, как спастись, а в ней изображен возрожденный человек, который верой в Иисуса Христа стал новым человеком, который получил спасение через искупительную жертву Иисуса Христа, который может сказать, что старое прошло, теперь все новое. Апостол Павел до своей встречи с Иисусом Христом тоже рассчитывал на свои достоинства, на свою религиозность, на свои способности, на исполнение закона. Он считал себя ревнителем о Боге, но когда ему явился Христос, то понял, что был самым большим грешником, не имея никаких заслуг или достоинств. Но когда он встретил Христа, то для него он стал все во всем. Для каждого уверовавшего в Иисуса Христос делается его праведностью, его спасением. Ему ничего и никто больше не нужен, чтобы ему унаследовать жизнь вечную. Какая милость Божия, дорогие друзья, что такое спасение предлагается каждому безвозмездно. Что требуется от тебя? Прийти таким, как ты есть, со всеми твоими пороками и грехами. И сказать: «Боже, я недостоин твоей милости, я сам не могу исправить себя, я не могу себя спасти, я каюсь и отрекаюсь от всех моих грехов. Прости меня, омой меня пречистой кровью своей и прими меня в число детей твоих». Помолясь так, верь, что Он тебя услышал, и благодари Его, что Он к тебе сейчас простирает свою спасительную и пронзенную руку. Такой молитве Он не может отказать, ибо Сам сказал: «Приходящего ко Мне не изгоню вон». Христос сегодня тебе лично говорит: «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к Нему и буду вечерить с Ним, и Он со мной». Сделай это сейчас. Открой двери сердца твоего и пусти в Него Спасителя.

0: пусть это детское пение послужит вдохновением для пробуждения тех душ, которые еще по разным причинам не имеют Иисуса Христа в своем сердце. А мы прощаемся с вами. Пишите нам, мы будем рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское Христианское Радио. До свидания, до новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: Это